0: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
9: Say low, yeah, this

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует высокую вовлеченность в добровольческую деятельность. Октябрьский район обновляет коммунальные сети. Нижневартовские благотворители собирают школьные принадлежности для юных макеевчан. Югра вновь подтверждает статус территории неравнодушных людей. Наш регион возглавил всероссийский рейтинг по развитию добровольчества среди субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек. Сегодня в волонтерской деятельности участвует каждый четвертый югорчанин. Об этом говорили на рабочей встрече губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета ассоциации «Добро.РФ» Артем Метелев и статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Они обсудили, как развивать это направление дальше, в частности, речь шла о стратегической инициативе «Добро. Норма жизни». Ее цель – перейти к устойчивой системе взаимопомощи и к 2030 году объединить ключевые организации и инициативные группы в движение «Мы вместе». Югре предложили подключиться к формированию методической базы, чтобы масштабировать региональный опыт на всю страну. Руслан Кухарук подчеркнул, наш округ готов к сотрудничеству. Кроме того, было принято приглашение стать партнерами Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдет в декабре. Октябрьский район основательно готовится к зиме. В поселениях приводят в порядок системы теплоснабжения и повышают надежность оборудования. Так, в Унь-Югане на котельных номер 1 и номер 3 на Матросовой по промышленному проезду уже заменили изношенные узлы и выполнили чистку котлов. Сейчас специалисты промывают теплообменники, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в период пиковых нагрузок. А в Приобе завершается обновление проблемного участка тепловодоснабжения в районе дома номер 4А по улице Пионеров. Это позволит исключить риски аварийных отключений. Также смонтировано ограждение территории котельной номер 1 на Югорской, ведется ремонт котлов на теплопункте номер 7, снабжающем больничный комплекс. А на котельной номер 5 в микрорайоне Газовиков продолжается промывка теплообменников. Работы ведутся и в Сергино. Здесь финиширует благоустройство. Отремонтирована трасса, убран строительный мусор, а на котельной и водоочистном комплексе «Импульс» проведена санитарная обработка пространств. Кроме того, как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, во всех поселениях района уже завершена проверка и наладка газового и электрооборудования. Управляющие организации Югры могут заявить о себе на всероссийском уровне. Речь об участии во втором национальном конкурсе «Миссия комфорт». Его запустили, чтобы собрать и популяризировать лучшие практики в сфере обслуживания многоквартирных домов. Испытания рассчитаны на профильные компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, работающие не менее года. Первый этап рассчитан на сбор информации о деятельности конкурсантов и продлится до 10 августа. Тех, чьи практики признают лучшими, пригласят на очный тур. Он пройдет в конце сентября в Москве и станет частью сразу двух крупных событий – Всероссийского форума по благоустройству импортозамещения «Сделано в России» и Всероссийской выставки конференции «Технологии управления качеством жизни». И последнее. Нижневартовск запустил благотворительную акцию «Мы вместе собираем детей в школу». Ее проводит ресурсный центр «Добродом», чтобы помочь юным жителям Макеевки подготовиться к 1 сентября. Внести свой вклад в общее дело может каждый, достаточно пожертвовать новые канцелярские принадлежности. До 26 июля в пункте сбора по адресу Омская, 17, принимают ручки, тетради, циркули, альбомы для рисования, школьные рюкзаки и другое. Также можно заказать товары на маркетплейсе. После этого необходимо отправить QR-код куратору акции из Центра развития добровольчества Югры, связавшись в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. 10 июля. Сегодня пятница. Да. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая пятница. Молодец, молодец. Николай Евданюк.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: А
0: прекрасно.
5: Тебя радует такая пятница?
0: Да меня любая пятница радует, я тебе больше скажу. И что касается пятницы и вообще отдыха, с каждым пятницем. Угу. Мы же все ближе и ближе к отпуску.
5: Конечно.
0: Остается же две пятницы нам. Ну, в смысле, вот эту я уже не считаю. Ну, что она, ну, уже, вот же она.
5: Считаешь?
0: Да ну, что ее считать, вот же она уже.
5: Но опять ты скидываешь. сваливаю еще ее со счетов. Она только началась. Ты опять сейчас ее обидишь, и следующая пятница тебе алые верды сделают.
0: Не надо никаких верды. Я хочу сказать следующее. Чем, собственно, ближе следующая пятница, тем ближе мы к отпуску. Что касается отпуска, удивительные новости. 70% тех россиян, работающих, которые находятся в отпуске, хотя бы раз за весь отпуск, думают о работе. Они делают это, потому что они думают, что вдруг без них что-то случится. Они заглядывают в рабочие чаты.
5: Люди,
0: они там, знаешь, что-то там какое-то спрашивают у коллег, ну что, как там, что нового, в надежде на то, что они сейчас скажут, коллеги, в смысле, скажут, ну слушай,
5: без тебя все
0: сломалось. Вообще, хочу сказать, что оказывается, исследование так говорит, для того, чтобы полноценно отдохнуть, нужно полностью сменить обстановку. Mm-hmm. Те люди, которые уезжают там за город или там, ну, в смысле, находятся в своем городе, просто там на дачу куда-нибудь там или еще что-то, восстанавливаются в отпуске в таком заметно хуже, чем те, кто полностью сменяет обстановку. Mm-hmm. 18% из тех, кто уходит в отпуск, причем речь идет о полноценном отпуске, не неделька, а прям нормальный такой полноценный отпуск, только 18% возвращаются из отпуска отдохнувшими. Но это какая-то очень маленькая, это очень-очень мало, маленькое количество людей, которые после отпуска возвращаются. Вот это у меня сил теперь накопилось.
5: Не знаю, у меня всегда, мне кажется, после отпуска много сил. И я думаю, что здесь важный очень критерий. Работа должна нравиться. Это обязательное условие, мне кажется. Я вряд ли представляю, что тебе, например, напишет начальник где-нибудь, когда ты будешь в отпуске, какое-то сообщение, и ты его проигнорируешь. Вообще не захочешь читать, что там такое.
0: Я прочитаю, но не факт, что я какие-то меры предприму.
5: Это все зависит от того, что написано в этом сообщении. Если там тебе премия какая-то полагается, то, конечно, ты, скорее всего, ответишь и порадуешься, и там будет куча смайликов. А если надо поработать, то уж извините, это другой вопрос уже.
0: Ну что, пятница. Сегодня надо быстренько поработать, и потом быстренько отдохнуть полноценно, клево, так, чтобы вот отпустить все, что есть. Начать отпускать можно уже прямо сейчас. Прежде чем сделать это, прежде чем начать отпускать, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и там предлагаю всем принять участие в прямой трансляции. Ну, вдруг кто до сих пор не знает, как мы выглядим с утра. Или вдруг кто до сих пор не знает, как мы вообще выглядим.
5: Да, и вообще же приятно всегда смотреть, как говорится, на три вещи, как течет вода, как горит огонь, и как работают люди. А мы с тобой работаем, в конце концов. Пускай не мешки, опять же, ворочаем, но
0: тем не менее, кто на что учился, как говорится. Поэтому загляните в нашу прямую трансляцию, заглядывайте в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», там кнопочка «Прямой эфир». Вот они, пожалуйста, мы красивые, сидим здесь, нас видно. Дальше. Надо принимать участие во всех штуках интересных, которые есть в нашей официальной группе. Это голосование, а это и в канал загляните, там и комментарии, и все-все-все. В общем, обязательно нужно принять, но это в том случае, если вы подписаны на нашу группу.
5: Если не подписаны, надо срочно подписаться и нажать колокольчик, это обязательно.
0: Вот да, кстати, по поводу нажать колокольчик. И, кстати, когда вы нажмете колокольчик, и потом вам начнут приходить сообщения, в канале-то, не надо сразу отписываться. Подождите. Но сначала загляните. Посмотрите, что в канале происходит. Ага. И только потом взвешенное решение принимайте. Я так скажу, кто в пятницу подписывается на официальную группу во ВКонтакте «Радио Югра»?
5: Новая примета от Даши Кузнецовой.
0: И потом принимает участие во всем, что происходит в канале.
5: Там добавляют неделю к отпуску.
0: Во-первых, а во-вторых, премия. Это точно. Там, вон
5: как
0: там.
5: Как бы не пришлось премию своего кармана платить.
0: Я сейчас не про деньги. Премия же может быть конфеты, хорошее настроение. Ты же должен понимать. Что ты меркантилюга-то такая?
5: Конечно, я должен понимать. Я тоже не хочу платить деньгами премию людям, которые подпишутся на канал.
0: Да.
5: Тем более мы это уже делали.
0: Николай Абдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе пятничное утро.
1: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. 10 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус, выше 0, в Тюмени плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе и Мегионе воздух прогреется до 23 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 27. В Лангепасе, Покачах, Когалыме 21 градус, выше 0, в Радужном 15 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 20, в Нижневартовске 18 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:17. И что, про сегодняшний день, 10 июля, напомню, сегодня День воинской славы России, ура, День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Сама Полтавская битва – решающий эпизод Великой Северной войны. Она состоялась 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. Ну и после того, как Петр отвоевал у Карла Ливонию и, собственно, основал новый город-крепость Санкт-Петербург, последний принял решение атаковать Центральную Россию с захватом Москвы. Но, собственно, не тут-то было. Неблагоприятные климатические условия помешали Карлу в этом. И, собственно, он повел свою армию на Москву с юга. И к тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, тылы были атакованы казаками и калмыками, когда шведская армия подошла к Полтаве. Один

0: судьи появились на футболе лишь, в смысле, на футбольном поле, угу, только в 1873-м, ого-го, как давно, на самом деле, а с другой стороны, как бы, ну...
1: Ну, до этого как бедолаги играли,
0: ну,
1: да?
0: Ну, кричали, может быть, там, били во что-то там.
1: Ну, на, но, на общем, честность было рассчитано.
0: Вообще, тогда считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться просто не должен. Ну, то есть, правил не было, если ему там что-то не понравилось, он, подожди, не лезь. А обязанностями судей было следить за временем, делать какие-то пометки о матче, уделять, удалять или там назначать игроков и,
1: ну,
0: решать,
1: и вести счет.
0: Ну, там споры, там представители, да-да, команд, если были какие-то, то, собственно, ага. Сейчас, как говорят футбольные комментаторы, лучший судья тот, кто управляет игрой, но его присутствие на поле незаметно.
1: Почти незаметно, да.
0: До 1878 года футбольные судьи свистка не имели, пользовались для управления игрой только своим собственным голосом. Ну, там знаки, понятно, подавали. Колокольчик у них там тоже был. Ну, и с введением в пользование свистка, там история такая интересная связана, ну, забавная, что ли. Право судить игру предпочитали отдавать не профессионалам, а любителям. И считалось, что один там восторженный любитель, который любит футбол и которому за это не платят, сделает все абсолютно точно лучше, чем профессионал. И поэтому на роль судей и арбитров брали любители футбола. Это могли быть там врачи, писатели, неважно.
1: Угу. И, ну, уважаемые люди, врачи, писатели.
0: Ну, да. Угу. И вот, собственно, известно, что сэр Артур Конан Дойл был футбольным арбитром и, собственно, вот вроде как...
1: Как раз непрофессиональным.
0: Непрофессиональным, да. И 10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. У него голоса не хватило. И он достал свисток.
1: Вон оно что, красавчик.
0: Конечно.
1: И тут, как говорится, и там, и там пригодился.
0: Дело в том, что там драка началась. Он не знал, как разнять игроков. И предпринимал всякие разные попытки. Потом вспомнил, что у него есть свисток. Свистнул в этот свисток. Ты понимаешь, он свистнул в свисток. И у всех так...
1: Все замерли.
0: Все замерли, типа, о, что происходит? И все, после этого, собственно,
1: начали использовать свисток. Да.
0: Сейчас чемпионат мира по футболу проходит. Футбольные фанаты, конечно, сходят с ума от того, что происходит на поле. Я, честно, не слежу. Не знаю, почему. До этого как-то, ну, как-то...
1: Смотрела, да?
0: И следила. А сейчас почему-то не слежу в этом году. Ну, так, какие-то отрывки знаю. В смысле, смотрю там маленечко. Знаю только, что Роналду попрощался с футболом, и это такая вообще драма. Да. Как он плакал, бедный.
1: Но... Ну, куда деваться-то?
0: Слушай,
1: спортсмены...
0: ему 41, а ему
1: возраст,
0: пора.
1: Ну, конечно.
0: Конечно.
1: Тем более спортсмены, у них же короткий профессиональный век, возраст, да, такой. Поэтому ничего такого удивительного в этом нет. Я до сих пор жалею, что Джордан когда-то ушел,
0: ну,
1: из баскетбола.
0: Ну, вот.
1: Но,
0: а
1: тем не менее,
0: ушел,
1: сейчас таких игроков уровня Джордана уже навалом. Угу. То есть он теперь уже не самый великий игрок.
0: Ну, и тем не менее, жалко бы. Ну, правда, знаешь, ну, такая как будто бы ушла эпоха такая. Угу. Ну, правда, он плакал невероятно, потому что команда проиграла. Ну, в общем, такие вот вещи. Ну, и что, и сейчас вот какой там еще сегодня есть праздник, который точно надо отмечать. Всемирный день жареного мяса.
1: Ух ты!
0: Ребята, пятница!
1: Вообще отлично совпало.
0: А вообще праздник этот отмечается каждую вторую пятницу июля. Традиция берет начало на Востоке, где, собственно, знают толк в хорошем жареном мясе. И относительно сроков давности этого праздника точных сведений нет, но, согласно одной из популярных версий, это один из древнейших праздников, который люди начали отмечать, как только поняли, что жареное мясо, это...
1: Что его вообще можно жарить.
0: Вкуснятинка.
1: Вообще, как отлично совпало. Пятница,
0: да,
1: сегодня.
0: Зарплата.
1: Зарплата сегодня.
0: Молодец.
1: Мясцо можно купить. Праздник такой великолепный. Сам Бог велел.
0: Конечно. Поэтому сейчас быстренько отрабатываем. Мы все на природу как ломанемся. Хотя правила пожарной безопасности...
1: Можно жарить мясо ведь и дома. Какая разница? На сковородочке тоже аккуратненько.
0: Это не шашлык.
1: Потом дымком. Так не шашлык, а жареное мясо. Шашлык и жареное мясо — это два разных продукта.
0: Для меня жареное мясо — это в первую очередь шашлык.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.
6: В единый день голосования 18-го, 19-го.

14 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует высокую вовлеченность в добровольческую деятельность. Октябрьский район обновляет коммунальные сети. Нижневартовские благотворители собирают школьные принадлежности для юных макеевчан. Югра вновь подтверждает статус территории неравнодушных людей. Наш регион возглавил всероссийский рейтинг по развитию добровольчества среди субъектов с населением от 1 до 2 миллионов человек. Сегодня в волонтерской деятельности участвует каждый четвертый югорчанин. Об этом говорили на рабочей встрече губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета ассоциации «Добро.РФ» Артем Метелев и статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Они обсудили, как развивать это направление дальше, в частности, речь шла о стратегической инициативе «Добро. Норма жизни». Ее цель – перейти к устойчивой системе взаимопомощи и к 2030 году объединить ключевые организации и инициативные группы в движение «Мы вместе». Югре предложили подключиться к формированию методической базы, чтобы масштабировать региональный опыт на всю страну. Руслан Кухарук подчеркнул, наш округ готов к сотрудничеству. Кроме того, было принято приглашение стать партнерами Международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдет в декабре. Октябрьский район основательно готовится к зиме. В поселениях приводят в порядок системы теплоснабжения и повышают надежность оборудования. Так, в Унь-Югане на котельных номер 1 и номер 3 на Матросовой по промышленному проезду уже заменили изношенные узлы и выполнили чистку котлов. Сейчас специалисты промывают теплообменники, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в период пиковых нагрузок. А в Приобе завершается обновление проблемного участка тепловодоснабжения в районе дома номер 4А по улице Пионеров. Это позволит исключить риски аварийных отключений. Также смонтировано ограждение территории котельной номер 1 на Югорской, ведется ремонт котлов на теплопункте номер 7, снабжающем больничный комплекс. А на котельной номер 5 в микрорайоне Газовиков продолжается промывка теплообменников. Работы ведутся и в Сергино. Здесь финиширует благоустройство. Отремонтирована трасса, убран строительный мусор, а на котельной и водоочистном комплексе «Импульс» проведена санитарная обработка пространств. Кроме того, как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, во всех поселениях района уже завершена проверка и наладка газового и электрооборудования. Управляющие организации Югры могут заявить о себе на всероссийском уровне. Речь об участии во втором национальном конкурсе «Миссия комфорт». Его запустили, чтобы собрать и популяризировать лучшие практики в сфере обслуживания многоквартирных домов. Испытания рассчитаны на профильные компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, работающие не менее года. Первый этап рассчитан на сбор информации о деятельности конкурсантов и продлится до 10 августа. Тех, чьи практики признают лучшими, пригласят на очный тур. Он пройдет в конце сентября в Москве и станет частью сразу двух крупных событий – Всероссийского форума по благоустройству импортозамещения «Сделано в России» и Всероссийской выставки конференции «Технологии управления качеством жизни». И последнее. Нижневартовск запустил благотворительную акцию «Мы вместе собираем детей в школу». Ее проводит ресурсный центр «Добродом», чтобы помочь юным жителям Макеевки подготовиться к 1 сентября. Внести свой вклад в общее дело может каждый, достаточно пожертвовать новые канцелярские принадлежности. До 26 июля в пункте сбора по адресу Омская, 17, принимают ручки, тетради, циркули, альбомы для рисования, школьные рюкзаки и другое. Также можно заказать товары на маркетплейсе. После этого необходимо отправить QR-код куратору акции из Центра развития добровольцев Югры, связавшись в официальной группе организации в соцсети ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:37. Сегодня 10 июля, пятница. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем +26, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше 0, в Тюмени +28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентории и Мегионе 23 градуса выше 0, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 27 градусов, в Лангепасе, по Качах и Когалыме +21, в Радужном 15 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +20, в Нижневартовске +18, в Тюмени 23 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Помните об этом сегодня.
1: Тельцы, этот день хорошо подходит для обращения в государственные организации. Трудностей сегодня точно не возникнет.
0: Близнецы, иногда действительно очень сложно заставить себя что-то сделать. Сегодня именно такой день. Не корите себя за это.
1: Раки, не тратьте время на объяснение. Кому надо, те поймут вас правильно.
0: Львам сегодня представится возможность сделать что-то полезное для окружающих. Они точно не останутся в долгу.
1: Девы, сегодня что-то может пойти не так, но непреодолимых преград на вашем пути точно не возникнет.
0: Весы, никакая проблема сегодня не поставит вас в тупик. Вас выручит ваша изобретательность.
1: Скорпионы, сегодня не предпринимайте ничего важного, пока не будете уверены на 100%.
0: Стрельцы, у вас сегодня будет возможность присоединиться к работе над каким-то перспективным проектом.
1: Козероги, сегодня ваша целеустремленность будет щедро вознаграждена.
0: Водолеи, не будете сегодня касаться непростых тем в общении с родными. Беседа точно не закончится обидами.
1: Рыбы, сегодня каждая ваша сторона рабочая. Многие проникнутся к вам симпатией.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:55. Очередной фразеологизм на разборе. Давай.
3: Сегодня это беден, как церковная мышь. Ага. Его прислал нам Евгения вчера, по-моему, буквально. И, ну, понятно, что...
2: А там мышь или крыса?
3: Нет, именно все церковная мышь. Угу. Во фразеологизме именно мышь. Хотя, угу, ну, понятно, что и крысы, и мыши селятся, как правило, в тех местах, где хватает еды.
2: Вкусненько, сытненько.
3: Да, где-то, где держат скотину, угу, где какой-то амбар, склад. Вот там они обычно селятся. Угу. А церковь или там монастырь для них не очень привлекательное место. И вот сейчас переходим как раз к объяснению. В словаре Ожегова и Шведова этот фразеологизм указывается как устаревший. Но и вообще некоторые исследователи, как он появился, доподлинно никто не знает, но некоторые исследователи сходятся в том, что в практической точке зрения. То есть, когда в церкви раньше, ну и сейчас, еду не держали. Исключение — это хлеб, ну, в православной традиции это просфоры или просвирки такие, которые символизируют тело Христа для причастия. И то есть, если мышь захочет поселиться где-нибудь в церкви, то есть ей будет практически нечего. То есть она там не выживет. Отсюда и фразеологизм такой беден, как церковная мышь. Некоторые говорят, что это еще связано с монастырями, что церковнослужители брали на себя обет жить скромно. А. И, как правило, в монастырях, так же, как и в церквях, в приходах, где-то не было больших складов, где было огромное количество еды. Mm. И, само собой, мыши там не селились, ну или если и селились, то были худенькие.
2: Маленькие.
3: Тощие,
2: худенькие,
3: как рыси такие маленькие.
2: Ты рысь видел?
3: Да.
2: Она же... У нее такие ноги и руки, у нее лицо.
3: Это
2: такое,
3: когда она наетая, а когда она голодная, ты ее видела. Но это синоним, мне кажется, есть еще такой фразеологизм в русском языке — гол как сокол. Угу. Вот этот синоним. А причем сокол тоже очень интересная штука. Это не сокол, не птица, угу, в данном контексте, угу, а это стенобитное оружие. Вот это вот бревно, на котором был заостренный какой-то набалдажник, которым ворота или стены пробивали. Вот это назывался сокол.
2: Сокол.
3: И отсюда и выражение «гол как сокол».
2: Спасибо.
3: На здоровье.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. «Единая Россия» утвердила список кандидатов в Думу Югры. Октябрьский район обновляет коммунальные сети. Югорские управляющие компании приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Миссия Комфорт». Югра определилась с командой. «Единая Россия» утвердила кандидатов в окружную думу. В Ханты-Мансийске завершился второй этап партийной конференции, где были официально названы претенденты на депутатские мандаты 8-го созыва. В итоговый список вошли 85 человек, прошедших через сито предварительного голосования. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, состав команды заметно обновился. Теперь в нем представлены не только опытные политики, но и участники СВО, социальные работники и предприниматели. По словам губернатора, такой подход позволяет опираться на реальные запросы жителей. Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков подчеркнул, что расширение списка – это осознанный шаг. Югра – регион сложный и многогранный, поэтому важно, чтобы каждый избиратель нашел в бюллетене человека, близкого ему по профессиональному или жизненному опыту. В основе предвыборной стратегии партии лежит народная программа 2.0, сформированная на базе 44 тысяч предложений от самих югорчан. Октябрьский район основательно готовится к зиме. В поселениях приводят в порядок системы теплоснабжения и повышают надежность оборудования. Так, в Уньюгане на котельных номер 1 и номер 3 на Матросовой по промышленному проезду уже заменили изношенные узлы и выполнили чистку котлов. Сейчас специалисты промывают теплообменники, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в период пиковых нагрузок. А в Приобе завершается обновление проблемного участка тепловодоснабжения в районе дома номер 4А по улице Пионеров. Это позволит исключить риски аварийных отключений. Также смонтировано ограждение территории котельной номер 1 на Югорской, ведется ремонт котлов на теплопункте номер 7, снабжающем больничный комплекс. А на котельной номер 5 в микрорайоне Газовиков продолжается промывка теплообменников. Работы ведутся и в Сергино. Здесь финиширует благоустройство. Отремонтирована трасса, убран строительный мусор, а на котельной и водоочистном комплексе «Импульс» проведена санитарная обработка пространств. Кроме того, как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, во всех поселениях района уже завершена проверка и наладка газового и электрооборудования. Беспилотники помогают югорским медикам доставлять лекарства в труднодоступные поселки. Технология особенно востребована в периоды распутицы и сезонных изменений погоды. Очередной рейс выполнен в Кандинском районе. Из центральной больницы дрон доставил медицинский груз в поселок Луговой, а обратным рейсом – биоматериал для лабораторных исследований. Весь цикл, включая полет туда и обратно, загрузку и разгрузку, занял около 30 минут. Сегодня аналогичные вылеты запланированы в село Ямки и деревню Юмас. Использование беспилотников позволяет докторам оперативно доставлять лекарства и изделия медицинского назначения, а также сохранять непрерывность оказания помощи жителям даже в условиях сезонной труднодоступности. И последнее. Управляющие организации Югры могут заявить о себе на всероссийском уровне. Речь об участии во втором национальном конкурсе «Миссия Комфорт». Его запустили, чтобы собрать и популяризировать лучшие практики в сфере обслуживания многоквартирных домов. Испытания рассчитаны на профильные компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, работающие не менее года. Первый этап рассчитан на сбор информации о деятельности конкурсантов и продлится до 10 августа. Тех, чьи практики признают лучшими, пригласят на очный тур. Он пройдет в конце сентября в Москве и станет частью сразу двух крупных событий – Всероссийского форума по благоустройству импортозамещения «Сделано в России» и Всероссийской выставки конференции «Технологии управления качеством жизни». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. Сегодня, напомню, 10 июля, сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И с самого утра будем говорить про автомобили. Про автомобили мои любимые. Угу. Знаешь, сейчас это я вот уже достаточно давно езжу на своем автомобиле. Причем это тот автомобиль, на котором я не планировала столько проехать. Ага. Ты меня сейчас, машина моя, не слушай.
5: Она не слушает тебя.
0: Но как бы все ок, ты клёвый. клевый, все здорово. Но просто я на самом деле предполагала, что я там 3, ну, максимум 5 лет проезжу, ага. А езжу уже 8. И слава богу, все в порядке. Ну, вот, единственное, там, ну, понятно, что какие-то расходники приходится менять. Буквально вчера меняла шланги тормозные, потому что.
5: Ну, ты говорила, грыжи у тебя там вылезли.
0: Выяснилось, да, что грыжи, слава богу, все поменяли, да. И когда вчера меняли эти шланги, я подумала, вот бы вот моему автомобилю.
5: Коню стальной.
0: Это вообще-то он Фред, если вдруг кто забыл, не знал. Это Фред. Черненький, да? Красивенький Фред.
5: А да. Фред это имя его, да?
0: Фред Фредди. От
5: Крюгера?
0: Ма!
5: Чего боялась в юности?
0: Прекрати.
5: Решила гештальт закрыть.
0: Нет,
5: ага.
0: Просто
5: Фред. Ну ладно, хорошо, Фред.
0: Так вот, подумала вчера о том, что вот бы моему Фреду чуть-чуть получше шумоизоляцию, да? Угу. Или там, не знаю, чуть-чуть побольше лошадиных сил, и вообще цены бы тебе не было дорогой.
5: Лошадь запряги впереди просто.
0: Нет, ну просто
5: его
0: правда.
5: Его вместо телеги.
0: Ну просто правда, я тут некоторое время назад сел на автомобиль чуть-чуть посильнее моего, ну, чуть-чуть сил на 100. Это, конечно, было потрясающе, но откровенно. И тут новость мне выскакивает. 28% владельцев автомобилей Югры полностью довольны своим автомобилем. 28% это не так много.
5: Ну, почти 30.
0: И, конечно, есть и те, кто хотели бы улучшить характеристики машин своих. 19% уже внедрили некоторые модификации. И, собственно, среди тех, кто заинтересован в тюнинге в этом, да, так называемом, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. Вот я тоже бы хотела сделать салон более комфортным. Ну, знаешь, там типа кресло с приводом электрическим, ага. Тогда какой-нибудь там климат-контроль. У меня кондиционер, к сожалению. А я ездил, у меня был автомобиль с климатом. Это клево. Климат-контроль.
5: Люк
0: это очень...
5: сделать еще.
0: Ну, люк, вот, кстати, по поводу люка хотела сказать, да? А вот у меня не было автомобиля с люком никогда. Угу. Из всех там автомобилей, которые у меня были, у меня не было автомобиля с люком. И тут, значит, встречаю одного знакомого, он мне говорит, да ты че? Тачка с люком, это же огонь.
5: Конечно.
0: Я ему говорю, да ты чё, нафиг он нужен, этот люк? Угу. Ну, как бы, зачем? Есть там у меня, знаешь, примеры, когда нечаянно камень падал на эту крышу панорамную, и все разбивалось, естественно. Люди тратили там какое-то колоссальное количество денег на восстановление.
5: Ну, крышу же тебе тоже придется восстанавливать, даже если зачем? Она не стеклянная. Но если камень упадет на эти с пятого этажа...
0: Но там маленький камушек упал, и все, все раздолбалось, понимаешь? Ну, правда. Ну, короче, не вижу я смысла в люке. А он говорит, это знаешь, это как вот я никогда не ездил на новых автомобилях и все время думал, да ну что этот новый автомобиль, ерунда какая. А потом вот сел на новый автомобиль и думаю, боже, что я раньше на новых не ездил, что так все время
5: был. А я тебе сейчас расскажу лайфхак, как сделать совершенно бесплатно люк или там панорамную крышу в своем автомобиле. Приезжаешь куда-нибудь к друзьям, где их много, и говоришь, вот давайте я сейчас наспор крышу своего автомобиля забью гвоздь.
0: А
5: они говорят, да нет. Ты говоришь, ну реально. Давай на деньги поспорим. На 1000 баксов, например.
0: Так.
5: И они такие, да давай, конечно. И ты лупишь, пробиваешь крышу своего автомобиля гвоздем и едешь, и эти деньги тратишь на то, чтобы люк себе врезать в крышу.
0: Какой ты!
5: Вообще, мне кажется, друзья помогли. Не хотели, но помогли.
0: Слушай, какой ты затейник. Мы хотим выяснить сегодня, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле. В первую очередь сделать, например, это прямо сейчас. Ну, вот у вас есть такая возможность, и вот вы. Сделать хотите салон более комфортным, нанести аэрографию на кузов, затемнить стекла, ну, заменить, кстати, тоже,
5: да.
0: Улучшить шумоизоляцию, поставить диски какого-то нештатного размера, доработать двигатель, аэродинамику, в общем, вот такие варианты в нашем голосовании. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений Telegram и Макс.
5: Там же можно прислать сообщение, если у вас есть какой-то свой вариант улучшения автомобиля.
0: Если вы уже улучшили, тоже
5: фотографии своих автомобилей можно присылать. И группа ВКонтакте у нас есть, она называется «Радио Югра. Главное окружное». Там тоже можно зайти и поучаствовать в вопросе.
0: И в канал заглянуть, и там комментарии оставить. Самое главное, мы бы хотели, конечно, получить сегодня фотографии ваших железных коней, а что у них там сделано, а что бы хотели поменять. И через некоторое время в студии появится автоэксперт Константин Орленко. Сейчас он на коне на своем сюда доскачет, как правильно, и все, и начнем болтать.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. 10 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус, выше 0, в Тюмени плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентории и Мегионе 23 градуса, выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягани-Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 27, в Лангепасе, Покачах и Когалыме 21 градус, выше 0, в Радужном воздух прогреется до 15 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 20, в Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8:17. Мы выясняем сегодня, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле. В первую очередь, будь у вас такая возможность вот прямо сейчас. Давайте сейчас вот это про правила тюнинга и все вот это. Мы сейчас про это не говорим. Вот просто, если есть у вас сейчас возможность, что бы вы поменяли? Сделали салон более комфортным, аэрография на кузов, затемнили бы стекла, улучшили бы шумоизоляцию, диски бы поставили какого-то нештатного размера, или бы доработали там двигатель каким-то образом, или там аэродинамику. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Есть сообщение от Евгении. Евгений пишет: отремонтировать кондиционер. Ну, то есть вот летом ездить. Летом. Кондиционер — это крутая штука, да, но я вот тебе говорю, если бы у меня был климат-контроль, это же, знаешь, как получилось? У меня же загорелись в одном месте ягодки. Мне же нужен был автомобиль, понимаешь? Прямо вот у меня все горело, понимаешь? Все. Я же в Екатеринбурге купила автомобиль, и у меня же был выбор. Тогда еще можно было спокойно купить автомобиль. У меня был выбор. Я позвонила. Я позвонила в один салон. Мне говорят: слушайте, ну вот я непременно черный хотела автомобиль. Мне говорят: ну нет, черного, есть там какой-то другой. Как бы, я говорю: извините, ребята, есть у вас еще другие салоны в Екатеринбурге. Я, значит, сейчас позвонила в другой салон. Они мне говорят: конечно, черный автомобиль есть, все классно. Я: о,
2: Фред,
1: все.
2: Зовут.
1: Нет, еще пока никак. Я, значит, сейчас позвонила в другой салон, они мне говорят: конечно, черный автомобиль есть, все классно. Я: о,
2: Фред,
1: все.
2: Зовут.
1: Нет, еще пока никак не звали, да.

0: тебя умоляю, ну что я там сэкономила? Ну там плюс-минус может быть 100 тысяч, но это как бы... Ну слушай, но в рамках вообще покупки автомобиля...
1: Ну я понимаю.
0: Это такое, понимаешь?
1: Это вот как раз из-за того, что у тебя были ожидания какие-то.
0: Да, конечно.
1: Требования завышенные,
0: ну, конечно,
1: может быть. Но
0: конечно.
1: Не то, что не завышенные, а те требования, которые ты уже для себя выставила.
0: Я
1: и
0: еще...
1: это а вообще на самом деле белые автомобили ведь самые безаварийные.
0: Ну,
1: по статистике меньше всего в аварии
0: попадают.
1: У
0: меня уже был белый автомобиль к тому моменту, и тогда я хотела черный, только черный, понимаешь? И потом, когда, собственно, речь зашла о том, что вот надо бы, ага-ага, этот автомобиль, я же, понимаешь, я же понимала, что ну подожди ты чуть-чуть, и будет у тебя автомобиль
1: то, хочешь,
0: другой
1: купишь,
0: комплектации. Но все вот это деньги ляжку жгли, и потом еще месяц целый ждать. Да нет, ребята, я же уже настроилась, нет.
1: Вот это темп нашей жизни, какие злые шутки с нами играют. Мы не можем подождать совсем чуть-чуть. Раньше люди ждали, там, годами в очереди ждали для того, чтобы машину купить.
0: Слушай, ну мы, слава богу, что раньше-то? Зачем вот это? Я вообще не понимаю, вот этой вот истории раньше, и что раньше?
1: Я тебе к тому,
0: зачем
1: что...
0: нам откатываться
1: да
0: назад?
1: Да причем тут нам не надо откатываться? Я тебе говорю про то, что как изменился темп жизни нашей. Это злую шутку с нами сослужило. То есть мы сейчас не готовы ждать вообще.
0: Согласна, абсолютно.
1: То есть даже раньше, там, предположим, надо было в печку поставить хлеб и ждать, когда он у тебя...
0: Два дня.
1: Да, приготовится.
0: Да.
1: А сейчас все очень быстро делается. 10 минут сходил он до магазина, купил,
0: да.
1: И все.
0: Роман пишет сообщение. Аэрография легко, только сами. Вообще аэрография на автомобиле – это возможность самовыражения для водителя, желающего одушевить любимую машину и сделать ее отличной от других транспортных средств. Вот здесь я согласна абсолютно. Но я хочу сказать, что мне, например, аэрография или какой-то еще рисунок на автомобиль не хотелось никогда. Максимум полировка и там как-то керамическое покрытие.
1: Ну, надпись там какую-то.
0: Нет, типа... какую надо? Зачем?
1: Ну, не знаю, не надо. Уверен, не обгоняю.
0: Нет, да
1: такое.
0: Зачем?
1: Танки грязи не боятся.
0: Да, нет, я вообще хочу сказать, что вот у меня на автомобиле есть наклейка автосалона, в котором я покупала. И сдирать это нет никакого смысла, потому что, ну, ну конечно, и потом это царапки, там, я понимаю, что можно заполировать, все это. Но это надпись, она меня, вот 8 лет я езжу на этом автомобиле, и 8 лет она меня раздражает. Потому что я считаю, что на автомобиле должен быть вот название только автомобиля, и как бы вот... этот, как его, ну, бренд и название самой марки. И все, понимаешь?
1: Некоторые больше даже, ничего. Между прочим, убирают вот эти вот логотипы.
0: Да, шильдики эти.
1: Да-да-да, убирают их. Я не разбираюсь в машинах, я иной раз даже теряюсь, что это за автомобиль.
0: Так даже и не прочитаешь.
1: Причем, как правило, убирают с дорогих автомобилей.
0: Ну да, чтобы никто не догадался. Там же, понимаешь, там же сразу же не понять.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру.

продаж ППЛА. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:26. Наконец-то автоэксперт наш, которого мы ждали на серебряном коне, или какой там у тебя конь, белый?
3: Белый.
2: Прискакал на белом коне. Константин Орленко в студии появился.
3: Два теперь.
2: Два коня?
3: Да.
2: Боже, не зря открыл автосервис.
3: Скоро Костя. Тройка будет. Лучше Веста, может быть, две Весты.
2: Молодец какой, посмотри. Вот отечественного производителя, кто поддерживает, пожалуйста. Кость, мы сегодня, как ты уже знаешь, конечно же, говорим про всяческие улучшения и изменения в автомобиле. Немножечко сейчас вот от правил тюнинга отойдем. Вообще в целом, ну, чуть-чуть отойдем от этого, чуть попозже разберемся в правилах, да? Но вот давай все-таки ты как эксперт расскажешь нам о том, что такое, например, чип-тюнинг. И реально ли он увеличивает мощность без вреда для ресурса двигателя?
3: Чип-тюнинг — это изменение работы программного обеспечения, которое управляет подачей топлива в двигатель. Если, допустим, увеличивать мощность двигателя без снижения ресурса, теряется экология. То есть у нас увеличивается количество вредных выхлопных газов, и, соответственно, автомобиль уже не проходит там по нормам Евро 5.
2: Слушай, мы сейчас пока про эти нормы тоже должны немножечко забыть. Мы все видим, какая история с бензином сейчас творится, поэтому как бы, ну вот если сейчас, вот в нынешних условиях, то как будто бы и не страшно сделать этот чип-тюнинг.
4: Тем более там ГОСТы, я слышал, меняются тоже.
2: Поменялись уже.
3: Вот, соответственно, если это небольшая прибавка к мощности, там порядка 5-10%, 15%, это можно делать без, ну, с сохранением ресурса двигателя. Если уже более какие-то серьезные внесение изменений в работу ПО, то, конечно, чем больше мощности мы снимаем с двигателя, тем меньше, соответственно, его ресурсы, и требуется более чаще менять масло, следить за состоянием охлаждающей жидкости, становится более актуально, частота, опять же, радиаторов охлаждения. Ну и как бы все-все-все сопутствующие моменты.
2: То есть получается, таким образом, если уж делать такой чип-тюнинг, то в принципе можно еще и ухудшить, да? Как будто бы ты хочешь улучшить что-то там,
4: конечно,
2: ну, увеличить.
4: Если ты в два раза хочешь увеличить, то, наверное, ничего не получится.
2: Получается так, получается...
3: Получится, но ненадолго.
2: Один раз можешь выехать из двора, посмотришь, как это, когда у тебя чуть-чуть помощнее двигатель, и все, да?
3: Не обязательно. Допустим, если при должном обслуживании двигатель ходит, к примеру, там, 300 тысяч километров, ну, он отходит там 1100-150.
2: Ну, это маленечко, в два раза считают. Нет, ну да, понятно. То есть потратить деньги, это же, я правильно понимаю, это еще и не совсем дешевая процедура такая, да? И потратить деньги для того, чтобы совсем маленечко проездить на автомобиле, это, ну, стоит ли оно того? Надо вот здесь тоже задуматься.
3: Ну, опять же, видите, помимо прошивок же еще есть технические внесения изменений в конструкцию, да? То есть где там...
4: Расточка?
3: Ну, впуск нулевой ставят, например, там кованые поршни и так далее. То есть, чтобы увеличить мощность и сохранить ресурс, уже ставятся более усиленные детали. Но это уже совсем...
2: Другая история.
3: Другие чеки, да.
2: Да. Так, слушайте, давайте продолжим через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. «Единая Россия» утвердила список кандидатов в Думу Югры. Октябрьский район обновляет коммунальные сети. Югорские управляющие компании приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Миссия Комфорт». Югра определилась с командой. «Единая Россия» утвердила кандидатов в окружную думу. В Ханты-Мансийске завершился второй этап партийной конференции, где были официально названы претенденты на депутатские мандаты 8-го созыва. В итоговый список вошли 85 человек, прошедших через сито предварительного голосования. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, состав команды заметно обновился. Теперь в нем представлены не только опытные политики, но и участники СВО, социальные работники и предприниматели. По словам губернатора, такой подход позволяет опираться на реальные запросы жителей. Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков подчеркнул, что расширение списка – это осознанный шаг. Югра – регион сложный и многогранный, поэтому важно, чтобы каждый избиратель нашел в бюллетене человека, близкого ему по профессиональному или жизненному опыту. В основе предвыборной стратегии партии лежит народная программа 2.0, сформированная на базе 44 тысяч предложений от самих югарчан. Октябрьский район основательно готовится к зиме. В поселениях приводят в порядок системы теплоснабжения и повышают надежность оборудования. Так, в Унь-Югане на котельных номер 1 и номер 3 на Матросово и по промышленному проезду уже заменили изношенные узлы и выполнили чистку котлов. Сейчас специалисты промывают теплообменники, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в период пиковых нагрузок. А в Приобе завершается обновление проблемного участка тепловодоснабжения в районе дома номер 4А по улице Пионеров. Это позволит исключить риски аварийных отключений. Также смонтировано ограждение территории котельной номер 1 на Югорской. Ведется ремонт котлов на теплопункте номер 7, снабжающем больничный комплекс. А на котельной номер 5 в микрорайоне Газовиков продолжается промывка теплообменников. Работы ведутся и в Сергино. Здесь финиширует благоустройство. Отремонтирована трасса, убран строительный мусор, а на котельной и водоочистном комплексе «Импульс» проведена санитарная обработка пространств. Кроме того, как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, во всех поселениях района уже завершена проверка и наладка газового и электрооборудования. Беспилотники помогают югорским медикам доставлять лекарства в труднодоступные поселки. Технология особенно востребована в периоды распутицы и сезонных изменений погоды. Очередной рейс выполнен в Кандинском районе. Из центральной больницы дрон доставил медицинский груз в поселок Луговой, а обратным рейсом биоматериал для лабораторных исследований. Весь цикл, включая полет туда и обратно, загрузку и разгрузку, занял около 30 минут. Сегодня аналогичные вылеты запланированы в село Ямки и деревню Юмас. Использование беспилотников позволяет докторам оперативно доставлять лекарства и изделия медицинского назначения, а также сохранять непрерывность оказания помощи жителям даже в условиях сезонной труднодоступности. И последнее. Управляющие организации Югры могут заявить о себе на всероссийском уровне. Речь об участии во втором национальном конкурсе «Миссия комфорт». Его запустили, чтобы собрать и популяризировать лучшие практики в сфере обслуживания многоквартирных домов. Испытания рассчитаны на профильные компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, работающие не менее года. Первый этап рассчитан на сбор информации о деятельности конкурсантов и продлится до 10 августа. Тех, чьи практики признают лучшими, пригласят на очный тур. Он пройдет в конце сентября в Москве и станет частью сразу двух крупных событий – Всероссийского форума по благоустройству импортозамещения «Сделано в России» и Всероссийской выставки конференции «Технологии управления качеством жизни». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 10 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте, Нижневартовске 21 градус, выше 0 в течение дня, в Тюмени плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторий, Мегионе 23 градуса выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 27 градусов. В Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 21, в Радужном 15 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 20, в Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы сегодня выясняем, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле. В первую очередь, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть у нас несколько вариантов ответа на этот вопрос. Сделать салон более комфортным, нанести аэрографию на кузов, стекла затемнить, улучшить шумоизоляцию, поставить диски нештатного размера, доработать двигатель или там аэродинамику. И хочу сказать, что на данный момент вариант улучшить шумоизоляцию самый популярный. 51% тех, кто принял участие в голосовании, уже голосуют за шумоизоляцию, я в том числе. Потому что, ну, действительно, хочется, чтобы чуть-чуть было потише в автомобиле.
2: Ну и частенько такое бывает, я даже сталкивался с тем, что абсолютно два одинаковых автомобиля, и у одних там двери сильнее хлопают, или там слышно шум дороги сильнее. Вот от чего-то зависит, можно ли поставить шумоизоляцию нормальную, или это все ерунда, и какие проблемные зоны лучше всего шумоизолировать?
3: Хотелось бы ответить словами великого классика: можно, а зачем?
1: Молодец, Катя, теперь это... То есть ты хочешь сказать, что теперь это уже ответ классика?
3: Вот, отвечаю, зачем. Два варианта. То есть шумоизоляция как таковая нам, вот она же зачем не нужна? Что мы получаем? Конечный эффект. Это улучшение акустических характеристик, то есть снижение уровня шума, это первый вариант. Момент. Второй момент – это улучшение теплоизоляционных характеристик. То есть, когда у нас зашумленная машина, двери специальными материалами, там несколько слоев закладываются, там есть определенные технологии. У нас зимой лучше сохраняется тепло в автомобиле, быстрее автомобиль прогревается, ну и тише ездит. Это, конечно, комфортно, когда у тебя ничего не брякает, ничего не дребезжит.
2: Двери не хлопают так.
3: Двери громко не хлопают. Ну, как бы для меня лично это... какого-то особого значения
2: костыли
3: не имеет. Да? То есть
2: мне, нужно без этого
3: мне машина нужна для того, чтобы она меня перевезла из точки А в точку Б.
1: А уж как она шумит, все равно, да?
3: А то, что там что-то где-то подбрякивает, шумит или скрипит, да, без разницы. Музыку погромче сделал и поехали. Главное, чтобы не шумели подшипники, там, ремни, ролики и вот эта вот трансмиссия, чтобы не шумела. Вот, соответственно, есть несколько минусов, которые нужно учитывать. Первое, это, конечно, увеличивается существенно вес автомобиля, порядка там 100 килограмм, 80 килограмм.
1: Да ладно, такая шумка тяжелая.
3: Да, если прям хорошо шумить,
2: ну, несколько слоев,
3: да, несколько слоев материалы, там, правильными материалами. Далее, когда, допустим, мы внутри шумим двери или там снимаем потолок, мы наносим материалы шумоизолирующий на металл. Обязательно его нужно обезжиривать и обрабатывать какими-то антикоррозионными составами. Точно сейчас не скажу, но там есть определенные технологии. Для чего? Если неправильно зашумить автомобиль, у нас начинает ржавчина очень хорошо съедать кузов под шумоизоляцией, под приклеенной, из-за нарушения технологии. Даже я знаю конкретно одного человека, который из-за этого менял кузов.
1: Ничего себе.
3: У него была машина зашумлена, и все сгнило. Машина была Subaru Forester. Он
1: То есть это не какой-то плохой автомобиль, но Subaru, казалось бы, да. У них, по-моему, у Субариков еще и какой-то алюминиевый корпус какой-то, да?
3: Нет, алюминиевый кузов.
1: А капот у них, да? Капот, по-моему.
3: Капот алюминиевый, но кузов-то сам все равно железный.
2: Ну, то есть получается, что тут не стоит самому это делать, нужно обратиться к специалистам. И, как правило,
3: ну, опять же, не все специалисты тоже, да. Нужны проверенные, которые действительно там по технологии делают. И еще момент. Когда шумится автомобиль, соответственно, у нас разбирается салон, да, какие-то пластиковые элементы снимаются, устанавливаются обратно, очень часто возникают проблемы с установкой элементов салона обратно. То есть где-то клипса сломалась, где-то у нас там защелка отломилась, что-то там не приклеилось. И вот визуально вот эти мелкие моменты, они могут бросаться в глаза. Такое тоже имеет место быть.
1: Короче, если нет у тебя нормальной шумоизоляции у автомобиля, как он с завода вышел, то и не лезь туда. Вообще-то лучше бы,
3: купи,
1: да?
3: Купи автомобиль сразу с заводской шумоизоляцией нормальной.
1: Вот молодец сейчас. Хороший совет. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:51. Автоэксперт Константин Орленко у нас в студии. Мы сегодня про всякие улучшения в автомобилях говорим и выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле. В первую очередь, у нас есть вариант затемнить стекла. И кому-то действительно это очень хочется сделать. У кого-то оно там сразу с завода. Почти 18% тех, кто принял участие в голосовании, выбирают этот вариант.
3: Вот меня друг в Болчарах, он ездит на вахту, и вот когда он уезжает, у него сын ставит тонировку глухую на все стекла в Ниве, он приезжает и отрывает, потому что на ней невозможно ездить. И вот у него месяц машина тонированная, месяц растонированная. Вот какую степень тонировки вообще можно ставить на автомобиль? Какая законная? На какие штрафы можно прилипнуть в этом плане?
4: Итак, что же говорит нам закон? Закон нам говорит следующее, что лобовое стекло и передние стекла свет должны пропускать не менее 70%. То есть само стекло, оно же тоже имеет непрозрачность, плюс пленка не должна превышать 30%. Бывает такое, что даже самую-самую-самую там тоненькую вот прозрачную максимальную пленку, если нанести, плюс затемнение самого стекла, можно в нормативы не пролезть. Но есть пленки, которые специально под ГОСТ, да, так называемые атермальные пленки, которые меньше пропускают именно тепла в салон, чтобы салон меньше нагревался. Вот, либо легкая-легкая тонировка. Это можно. Задние окна можно вообще взять кисточку с краской, покрасить в черный цвет с нулевой пропускаемостью, но при этом должны быть обязательно боковые зеркала на автомобиле, да, но они, как правило, есть, поэтому сзади можно делать все, что угодно, хоть пленку, хоть шторки, хоть там забить фанерой, заколотить досками, там как угодно это все можно.
2: Слушай, вот, кстати, по поводу шторок, да, вот это сейчас очень популярно, и везде любой маркетплейс открой, они тебе там чуть не от 300 рублей эти шторки. Насколько это законно, и можно ли действительно это ставить?
3: На передних.
2: Ну да.
3: То есть в том плане, что их же можно убрать в любой момент, наверное.
4: Ну, опять же, что говорит закон? Запрещены. То есть при движении запрещены, но, опять же, если ты, допустим, там стоишь на стоянке, никуда не едешь, можно эти шторки поставить, там, пить кофе, прятаться от жары, там, включить кондиционер еще, там, и как в холодильнике сидеть, там, в шубе, в 30-градусный мороз. Но при движении шторки запрещены. Штраф.
2: Получается, переднюю полусферу, ну, максимум атермальной тонкой пленкой, а все остальное, это все незаконно. Заставят, собственно, все снять. Кстати, по поводу вот тонировки. Очень много сейчас автомобилей, которые едут к нам сюда из Китая, там у них с тонировкой проблем нет. Ну, в смысле, не так законом все это оговорено и регулируется, да. И когда машины сюда приезжают, заставляют снимать или, ну, просто ездишь, штраф платишь?
4: Ну, да, вы техосмотр уже не пройдете.
2: Ага,
4: То есть перед постановкой на учет автомобиль проходит техосмотр. То есть проверяется, чтобы там оптика правильно светила, не слепила, тонировка и много-много-много разных моментов.
2: Ну, оптика.
4: Есть ряд определенных, там, да, чек-лист сейчас, как модно говорить. То есть проверяют работу стояночного тормоза, по-моему, там.
2: На все, что проверяют на техническом обслуживании.
4: Основные моменты, влияющие, на безопасность.
2: Вот здесь вот ты сейчас про оптику заговорил. Что-то я не вижу, что как-то сильно мешает это кому-то, но определенным людям...
3: Ты имеешь в виду, что по городу все равно ездят люди, у которых
2: конечно
3: не отрегулирована оптика?
2: Да, такое впечатление, что с каждым днем их становится все больше и больше, потому что, ну, это просто выедает глаза, ребята. Ну,
3: но ведь это же, я так понимаю, можно с ТО выехать и отрегулировать уже по-своему,
2: слушай,
3: да?
2: Там,
3: поставить фары какие ты хочешь.
4: Да,
3: главное, чтобы на ТО ты был в порядке.
4: Да.
2: Но вот здесь тоже хочу сказать, что это ведь тоже штраф, да? Те вещи, которые делают люди, да, с этими фарами, это тоже штраф, между прочим. И есть разрешенные фары, а есть неразрешенные. Вот если говорить про разрешенные и неразрешенные. А еще раз, все-таки, что можно, а что нельзя устанавливать в автомобиле?
4: Итак, что говорит закон? Тип источника света должен строго соответствовать маркировке на стекле и корпусе фары. То есть, если у нас маркировка HCR, HC или HR, предназначена только для галогеновых ламп. Маркировка D только для ксенона, маркировка LED для светодиодов. Соответственно, установка правилами запрещена. Оптики, билет линз там различного тюнинга. Сейчас куча всяких вариантов, решения интересные. Но можно это узаконить. То есть, если обратиться в испытательную лабораторию для получения предварительного заключения возможности переделки фар, установить, соответственно, эти линзы, обязательно там корректор, отрегулировать их и получить протокол испытаний, что...
2: Что все в порядке.
4: Да, эти переделки там проверены специалистами. И соответственно, в рамках закона, да, ничего никого не слепят, есть четкая граница и так далее. Можно узаконить,
2: в принципе,
4: да?
2: Можно,
4: в принципе, это делается, да. Придется побегать с бумажками, да, как у нас, в принципе, любой вопрос, там, да, где там миллион бумажек, там вам следующий кабинет, а вы что сюда пришли, там, и так далее. Но это как бы все реально и все делается. Сложно, с потом, с кровью, с болью, со слезами, но можно.
3: С деньгами, наверное, тоже придется потратить.
2: Ну да, по всей видимости, да. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
1: Have you ever had somebody?

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. «Единая Россия» утвердила список кандидатов в окружную думу. Югра подтвердила статус одного из лидеров социального предпринимательства в России. Жажда быстрой наживы довела 20-летнего жителя Нижневартовского района до скамьи подсудимых. Югра определилась с командой. «Единая Россия» утвердила кандидатов в окружную думу. В Ханты-Мансийске завершился второй этап партийной конференции, где были официально названы претенденты на депутатские мандаты 8-го созыва. В итоговый список вошли 85 человек, прошедших через сито предварительного голосования. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, состав команды заметно обновился. Теперь в нем представлены не только опытные политики, но и участники СВО, социальные работники и предприниматели. По словам губернатора, такой подход позволяет опираться на реальность. Реальные запросы жителей. Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков подчеркнул, что расширение списка – это осознанный шаг. Югра – регион сложный и многогранный, поэтому важно, чтобы каждый избиратель нашел в бюллетене человека, близкого ему по профессиональному или жизненному опыту. В основе предвыборной стратегии партии лежит народная программа 2.0, сформированная на базе 44 тысяч предложений от самих югарчан. Югра закрепила за собой статус одного из главных центров социального предпринимательства России. На состоявшемся в Москве форуме «Больше, чем бизнес» наш регион не просто громко заявил о себе, но и подтвердил лидерские позиции на практике. Успех делегации округа на конкурсе «Мой добрый бизнес» стал закономерным результатом системной работы. Сразу двое югарчан поднялись на пьедестал. Оксана Котигова из Советского взяла серебро в номинации «Семейный бизнес», дополнительно получив спецприз от Сбербанка. А сургутянин Александр Фомин замкнул тройку лидеров в категории развития потенциала. Особое внимание участников форума привлек опыт нашего региона в инклюзивном обучении. Гендиректор окружного фонда «Мой бизнес» Александр Деменко рассказал о запуске образовательных курсов для людей с нарушениями слуха, адаптированных на жестовый язык. Важным итогом поездки стало подписание соглашения с фондом поддержки социальных проектов. Это партнерство дает Югре новые инструменты и возможности для масштабирования добрых инициатив, которые меняют жизнь в округе к лучшему. Беспилотники помогают югорским медикам доставлять лекарства в труднодоступные поселки. Технология особенно востребована в периоды распутицы и сезонных изменений погоды. Очередной рейс выполнен в Кандинском районе. Из центральной больницы дрон доставил медицинский груз в поселок Луговой, а обратным рейсом – биоматериал для лабораторных исследований. Весь цикл, включая полет туда и обратно, загрузку и разгрузку, занял около 30 минут. Сегодня аналогичные вылеты запланированы в село Ямки и деревню Юмас. Использование беспилотников позволяет докторам оперативно доставлять лекарства и изделия медицинского назначения, а также сохранять непрерывность оказания помощи жителям даже в условиях сезонной труднодоступности. И последняя попытка быстро подзаработать обернулась для 20-летнего жителя Нижневартовского района уголовным делом. Молодой человек передал свои банковские реквизиты и доступ к личному кабинету неизвестным лицам. За эту услугу ему заплатили всего 5000 рублей. В итоге через счет югорчанина злоумышленники успели незаконно вывести более 270 тысяч рублей. Свою вину парень полностью признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Теперь молодому человеку предстоит ответить за пособничество аферистам по всей стране. Строгости закона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты, 10 июля, сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И Константин Орленко. Константин, автоэксперт наш, местный, который, собственно, нам немного про автомобили рассказывает. Мы выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, что бы вы хотели изменить или улучшить цену автомобилей в первую очередь. Есть несколько вариантов ответа в нашем голосовании. Сделать салон более комфортным, аэрографию нанести на кузов, стекла затемнить, шумоизоляцию улучшить. диски поставить нештатного какого-то размера, доработать двигатель или аэродинамику. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и сообщение от Максима. Максим пишет: купить его для начала. Сначала, чтобы улучшить, купить. Ну вот, кстати,
5: Максим себе мотоцикл купил. Он продал автомобиль и купил себе мотоцикл.
0: Молодец.
5: Это
0: какой.
5: Расплата. А вот вообще, насколько я знаю, я, конечно, не автолюбитель, я, конечно, любитель, но не водитель, так назовем это. Насколько я знаю, как-то покупаешь новый автомобиль, там ведь практически ничего нет. Коврики надо
0: докупать. Не, ну подожди, ну смотря какая комплектация у тебя.
5: Ну, возможно, но тем не менее сейчас говорят, что вот ты в салоне взял автомобиль и через дорогу переходишь и в магазине докупаешь все, что нужно. Вот действительно ли это так, и что сейчас нужно, ну не знаю, приобрести в новый автомобиль, когда ты его только купил?
0: Чтобы он стал максимально комфортным?
5: Да.
0: Давай, Кость.
6: Итак, да, я как человек, который уже 3 автомобиля новых покупал.
0: Так.
6: Значит, соответственно, первая машина была Гранта, ковриков не было. Соответственно, дилеры, ну, то есть весь доход вообще на сегодняшний день в большинстве бизнесов делается на чем?
0: На допах.
6: На допах, правильно. Значит, соответственно, коврики мне предложили там чуть ли не за 5 или 6 тысяч рублей.
0: Нормальные.
6: Я говорю,
0: так, коврики.
6: Мне надо проехать 1000 километров до дома, дайте мне эти, знаете, есть такие, на мойках дают бумажные, есть бумажные с двумя отпечатками от обуви, да. Я говорю, дайте мне штучек 5, я до дома доеду. Я в итоге здесь купил там коврики полную временку за 1000 рублей, так 2 года с ними проездил с этой временкой и сдал ее в трейд-ин. Соответственно, коврики, да. На некоторых машинах уже есть коврики, в базе на Весте были коврики, но они тканевые. Соответственно, зимой тканевые коврики очень-очень быстро у нас пачкаются. То есть мы сели, где-то снег от обуви отвалился, печка работает, растаял, как бы, ну, им очень плохо быстро становится. Соответственно, что? Второй комплект – резиновые, либо полиуретановые коврики, такие как ванночки, чтобы именно не убить обшивку, ну,
0: автомобиля, да.
6: Да. Соответственно, что еще? Ковер в багажник. Все равно в багажнике там нет-нет что-нибудь
0: прольется
6: такое.
0: Прольется. Ну, конечно.
6: Возят какие-то вещи, там, которые грязные, в салон, там, которые в салон, жалко в салон не убить, да. То есть, если вы там картошку с дачи возите, конечно, коврик, багажник, штука классная, потому что там просто вот по заводу идет, ну, обычная такая тканевая. Как это, соответственно, коврик, багажник по умолчанию. Дальше что? Амортизаторы капота, то есть, допустим, там Веста Гранта, по заводу кочерга идет. На некоторых машинах, да, уже стоят газовые упоры капота на иномарках, но и то не на всех. А вот, соответственно, амортизаторы капота тоже доп.
0: Так.
6: Классная штука, классная. Редко, в принципе, капот открываешь. Ну, что, я вот езжу на новой машине, там, но омывайку все равно долить надо. Там, на ТОшке ездишь, там, масло поменять. Вот, удобно. Я себе еще ставил амортизаторы багажника. Тоже классная штука, потому что там тоже они где есть, где нет, у кого электробагажник. Вот, допустим, на Вестах универсал, там можно поставить комплект электробагажника, что у тебя уже как на иномарочках, ты кнопочку нажал, он тебе открылся, закрылся.
5: Здорово.
6: Прикольно, прикольно.
0: Класс.
6: Удобно, удобно.
0: Так.
6: Еще такая опция — защита картера, то есть металлическая защита железная. То есть по заводу, как правило, идет либо пластиковый пыльник, либо из тонкого металла пыльник. Но в случае, допустим, если ты на какой-то камень налетел, особо они не спасают.
5: Ну да.
6: И их задача — защищать от пыли и грязи, которая летит в подкапотное пространство, чтобы меньше пачкалось это все дело, потому что это не очень хорошо. Дальше. Защитная сетка радиатора. Защита от мелких камней, камушков, мошек, чтобы не пробить радиатор. Очень хорошая штука. Я себе поставил. Пусть будет.
0: Пусть будет. Кстати, вот по поводу еще защиты, вот днища и всего остального. Вот антикоррозийка, насколько это необходимость?
6: Я делал, я делал. Но, опять же, смотря какая машина. Если говорить про Гранту, они цинкуются, но холодное цинкование, так называемое, да, то есть это технология попроще. Я, соответственно, купил, говорю, давайте мне со скрытыми полостями, там полную все. Этот,
0: ну, да,
6: ну в подарок мне дилер сделал. Да, лучше это делать в салоне, если вы покупаете новую машину. Если машина бэушная, и вы хотите ее обработать, то, соответственно, нужно это тоже все делать правильно. Нужно хорошенько, тщательно все отмыть. Потому что если нанести антикоррозийку на грязь, можно сделать еще хуже. Она еще тогда быстрее будет. Потому что грязь, там ржавчина, и поехали.
0: Ну и потом надо понимать, что у нас условия эксплуатации автомобиля в нашу 9-месячную суровые. Зиму, зиму со всякими там реагентами и со всем остальным, все-таки антикоррозийка — это даже, наверное, хорошо, если человек...
6: Да, нет, я как бы за антикоррозийку. Хорошая штука. По крайней мере, лишним она не будет. Тем более, если это делается на новой машине, когда-то там все чистое наносится, То есть ты сделал, спокойно ты свои 3 года отъездишь, да, там даже пускай вопроса, цена вопроса 10 тысяч рублей, угу. при дальнейшей продаже на вторичном рынке,
0: это сыграет
6: это
0: плюс.
6: Хороший аргумент, что, ребят, антикорд завода, смотрите, как бы тут ничего не ржавое, тут все целое, потому что когда человек покупает бэушную машину, на что всегда все смотрят?
0: На
6: состояние кузова. Потому что двигатель можно починить, поменять, там, не знаю, ходовку, трансмиссию перебрать, а вот кузов делать, это очень-очень-очень дорого, первое. Второе, найти хороших специалистов, которые тебе действительно сделают хорошо, это очень великая проблема.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 10 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус выше нуля, в Тюмени воздух прогреется до 28 градусов. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентории, Мегионе 23 градуса тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 27. В Лангепасе, Покачах и Когалыме 21 градус тепла, в Радужном плюс 15. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 21, в Нижневартовске 19 градусов тепла, в Тюмени плюс 24. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:18. Про улучшение изменения, про сделать машине хорошо. Про это сегодня автоэксперт Константин Орленко в студии. Кость, давай продолжим про улучшение и...
2: Про то, что нужно докупить в автомобиль.
1: И
2: когда
1: докупить,
2: ты...
1: и доделать, да. Угу. Чтобы было комфортно ездить в автомобиле. По-моему, еще не затронули эти дворники и что-то еще. Да, как правильно их выбрать, эти дворники. И что-то забыла про
2: что еще нужно.
1: Ну, типа сигнаха, что-нибудь такое.
2: Видеорегистратор.
1: Во!
3: Сигнализация. Да. Конечно, это в наших краях очень нужная вещь, потому что там есть полезная функция такая, как автозапуск. Угу. Вот. Сигнализация, конечно, сейчас современно лучше брать сразу с мобильным приложением, чтобы можно было в телефоне посмотреть остаток топлива в баке, напряжение аккумулятора.
2: Крутая штука.
3: Если она, да, классная вещь, чтобы ты понимал... Когда ты, допустим, автозапуск зимой запускаешь, топливо же у нас вообще в трубу улетает.
1: Ну, да,
3: то есть
1: да.
3: У меня бывает за ночь там одно деление, может, там, а то и два деления, к сильным морозам там сгореть. Вот. И, соответственно, чтобы на пустом баке автозапуск не запустить и не вляпаться в историю.
1: Неприятную.
3: Да, лучше за этим посматривать.
1: Так.
3: Также они позволяют и местоположение отслеживать, и поездки, и все дела. То есть, если вы своей там женщине купили машину и хотите следить, куда она ездит, пожалуйста, вы это все видите, и все дела. То есть, если вы своей там женщине купили машину и хотите следить, куда она ездит, пожалуйста, вы это все видите в мобильном приложении.
2: Или наоборот.

0: там, допустим, вот таксуете, да, и с пассажирами какие-то ситуации бывают, лучше, конечно, чтобы в салоне тоже чтобы запись писалась. Больше вам скажу. У меня стоит регистратор, там проводка скрытого монтажа с модулем 4G, туда ставится симка. Что это дает? Можно удаленно через интернет смотреть онлайн картинку, что происходит на стоянке. Сейчас еще появилась такая опция, как специальный пауэрбанк морозостойкий, от которого видеорегистратор работает, не высаживает аккумулятор автомобиля и пишет даже на стоянке видео. Классная штука, можно также удаленно подключаться. Вот хочу себе такой пауэрбанк.
1: То есть, если вдруг так случилось, что кто-то подошел, нечаянно пнул твою машину, шоркнул машину твою, ты же, конечно, не побежишь, но не увидишь, да?
0: Это пишется.
1: А здесь у тебя все записано, и вот все, пожалуйста, лицо
2: опять
1: есть.
2: Опять можно поставить под окном любимого человека, например, и управлять камерой, наблюдать за ним.
0: На подъезд направить ее и смотреть, кто туда ходит.
1: Смотрите, что за недоверие, мальчики, что это такое?
2: Не, ну правда, когда у тебя, например, во дворе стоит машина, и тебе очень интересно, какие люди, например, мусор выкидывают.
1: Молодец, вот это хорошо.
2: Не в бак мусорный, а вот сюда, вот в урну.
1: Это я согласна.
2: Поставил
1: вот
2: автомобиль,
1: да, хорошо.
2: Этому нарушителя спалил.
1: Так, давайте теперь еще немного поговорим про улучшения, такие как, например, покрытие автомобиля бронепленкой, или там керамическое покрытие, или там жидкое стекло. То есть насколько это нужно и как
2: насколько
1: сделать...
2: Насколько это помогает,
1: да,
2: вообще,
1: насколько
2: или это
1: помогает?
2: Просто маркетинговый ход?
1: Да, ну смотрите, вот я езжу на своем автомобиле 8 лет, приезжаю на последний раз, ну как вот какое-то время назад приехала на мойку, и ребята-мойщики мне говорят, ну слушай, ну все классно, за машиной ухаживаешь нормально, все хорошо, но хорошо бы уже ее полирнуть и, наверное, керамикой-то покрыть. А что, говорю я? Они мне говорят, ну там паутина, все, у меня черный автомобиль, понятно, что это очень сильно видно.
0: Видно.
1: И я же, конечно же, ну конечно, нашла мастера, который мне все сделал, теперь, конечно, конфетка, прямо тут фу на тебя, понимаешь, мой красивый автомобиль.
2: На автомобиль сейчас.
1: Да.
0: Да, что смотрите, керамика. Что дает керамика? Керамика, ну, ее, чтобы наносить, нужно сначала подготовить, да, легкая полировка, потому что бывает машина даже, допустим, новая. Вот мы купили новую машину, Весту, там, Борнео, она полгода стояла на улице, она вся в водном камне. Знаете, как такая вот известка покрытия, как
2: соответственно.
0: Я отдал сейчас, да, водный камень сейчас все сполирует и закроет керамикой. Керамика, она дольше сохраняет цвет, защищает лак, но, допустим, от каких-то таких явлений, как пескоструй, когда ты там по трассе часто ездишь, она не защищает.
1: Не
0: в таком случае лучше заклеивать пленкой. Пленкой хотя бы зоны риска. То есть это бампер, капот, передние крылья, фары. Что
1: крышу
0: у нас еще получается?
1: Еще
0: часть, переднюю часть крыши, стойки передние, там зеркала можно закрыть.
1: Да, да. Но то, что
0: вот, кто-то полностью,
1: опасности.
0: Да, то есть что подвергается чаще всего, куда камешки прилетают, кто-то вообще полностью все там, и двери заклеивает, и заднюю там дверь там, или крышку багажника. Вот.
1: Я хочу сказать, что иногда эта штука классно спасает, потому что есть у меня одни знакомые, которые затянули автомобиль пленкой, и такие, ну, как бы затянули и затянули, и тут случился град. Град побил пленку, а с лакокрасочным покрытием ничего не случилось. Очень-очень помогла эта пленка. Это круто и здорово.
0: Да. Так, но общем... удовольствие не дешевое,
1: да,
0: но понятно, оно того стоит.
1: Вот.
0: Но опять же, когда, допустим, у вас там какой-нибудь дорогостоящий китайский автомобиль, да, там вот популярный Джили Манджаро,
1: да,
0: там капот, бампер, это все стоит каких-то вообще неадекватных денег, эти все запчасти, то есть и в каких-то случаях, вот даже вот у меня пленка на той же Весте, там, да, там спортлайн, там бампер 50 тысяч стоит.
1: Ого.
0: И я немножко там чуть-чуть на бордюрчик наехал, то есть пленку порвало, но ЛКП, оно осталось целым, да.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:25. Мы разговор продолжаем, улучшаем что-то в автомобиле сегодня, меняем, ну, конструкцию я имею в виду, ну, делаем это все по закону. Мы все прекрасно знаем, что это все требует определенного такого...
2: Подхода, конечно.
1: Да. Автоэксперт Константин Орленко в студии. Вот у нас на вопрос, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле, в первую очередь, есть вариант поставить диски нештатного размера. 10% проголосовавших вот за этот вариант проголосовали.
2: Это красиво.
1: Да. Ну, нет. Не знаю. Ну, как по
2: не
1: мне...
2: Знаю. Мне кажется,
1: как
2: диски очень украшают автомобиль.
1: Смотря какие. Понимаешь, если это диски, которые подходят твоему автомобилю по размеру, все классно, это здорово. Я сама поменяла те, которые были у меня с завода, поменяла их на те, которые мне понравились. Все классно. Но есть ведь такие диски, и вообще в целом конструкцию как-то так меняют, что это как по мне, так это немножечко уродует автомобиль. Вот, Кость, насколько это вообще с этими дисками? Плюсы,
2: законно
1: минусы.
2: И правильно.
1: Да, и плюсы и минусы, конечно, тоже.
2: Что говорит закон? Закон запрещает нам использовать колесные диски и шины, размер которых не предусмотрен заводом-изготовителем. Угу. То есть у вас есть табличка, как правило, когда открываете водительскую дверь, там указаны размеры колесных дисков, вылет, диаметр, размеры шин также, там вылет, диаметр, там ширина и так далее, которые разрешено, то есть там, допустим, 15-й, 16-й, там, 17-й
1: ну,
2: диски.
1: Знаю, какой самолет, да.
2: Да. Либо это также указывается в инструкции. То есть книжка такая большая, толстая от машины, там допустимые размеры колесных дисков со всеми параметрами. Если это нештатно, это запрещено. Штраф 500 рублей, можно также получить предписание на устранение.
1: 500 рублей,
2: вот.
1: Какая-то.
2: Почему это запрещено? Дело в том, что ну, автомобиль это сложная система, и опять же работа подвески, тормозной системы, она рассчитывается заводом-изготовителем под применение определенных как раз-таки размеров. Вот. На некоторых машинах, там, на немецких, там, вплоть до того, что, вот ты, допустим, поставил, там, 17-е диски, там, не знаю, 225-я ширина, 45-й, там, вылет шины, и ты прям диагностическим сканером вбиваешь в блок управления, там, этот размер колес, какие у тебя стоят, у тебя уже, соответственно, там, АБС, стабилизация работают с учетом этих всех вещей. Соответственно, если сильно большие колеса поставить, у вас быстрее изнашивается ходовая, ухудшается управляемость, ухудшается динамика. Ну, то есть машине,
1: двигателю
2: сложнее. То есть не зря
1: же там сложнее. Все рассчитано, понятно, да.
2: Да, не зря все рассчитано, поэтому это и запретили.
3: Угу. А вот, я так понимаю, не зря рассчитана и подвеска, и там стойки, и амортизаторы.
1: Клиренсы,
3: и, насколько я знаю, да?
1: Да,
3: есть люди, которые завышают просвет, или наоборот, как это, БПАН называется, вот это вот, когда без посадки авто нет. А нарушение это закона, и для чего это люди делают?
2: Ну, делают для того, чтобы там как-то визуально выделиться, да, то есть... Разные способы есть. Кто-то там аэрографию там наносит, еще что-то, да. Тут
3: то есть придать уникальность.
2: Показать какую-то уникальность, да, и выделить среди толпы. Вот. Что касается тюнинга именно подвески, занижения и так далее. То есть это уже внесение изменений в конструкцию транспортного средства. У нас решили пойти по пути Германии. То есть у них это все строго регламентировано. Каким образом? Тюнинг автомобилей можно, но тебе нужно сначала... в лаборатории получить заключение, что твой проект безопасен. Обратиться в ГИБДД для получения разрешения на тюнинг, да, то есть, соответственно, установить детали в сертифицированном сервисе. Сами детали для тюнинга должны быть сертифицированы. И уже потом, после установки, проходите техосмотр, получаете сертификат, что это все безопасно. И, соответственно, уже вносите официально изменения в конструкцию транспортного средства. Вот, это, в принципе, вся информация есть в интернете, да, если вы хотите, там, не знаю, занизить автомобиль, это все узаконить, как бы, в принципе, это все делается. Вот, как устроено это, допустим, в Германии? У них изначально сертифицируется тюнинг деталей. Допустим, ты решил поставить себе там стойки какие-нибудь спортивные, более жесткие. У них такая организация называется ТЮФ. То есть, если есть пометка ТЮФ, что сами детали сертифицированы,
1: то
2: ты их покупаешь,
1: да.
2: Едешь там, можешь сам, допустим, установить, потом едешь в специальный сервис, они смотрят, что ты эти стойки правильно закрутил, затянул болты, дают тебе там бумажку, соответственно, что
3: какой-то.
2: У тебя, да, то есть ты показываешь все документы на сами детали, потом едешь в сервис на техосмотр, они смотрят, что ты там все прикрутил, все хорошо, и потом тебе дают соответствующее разрешение, с которым ты спокойно ездишь. Если тебя остановила полиция, говорят там, ага, у тебя там стойки неродные, например. Ты показываешь документы,
1: все,
2: да.
1: Все, у тебя все в порядке.
2: Да, но если у тебя этих документов не будет, там, если я не ошибаюсь, вплоть до того, что машина может под пресс уехать.
1: О-о-о.
2: Там очень строго с этим, да.
1: Хорошо. Слушайте, давайте вот у нас сейчас завершение уже разговора получается. Кость, вот как бы подытожим сегодняшний, да, разговор. И вот человек такой думает, так, мне надо что-то улучшить или там что-то изменить. Вот несколько шагов, что ли, как все это правильно сделать? Вот ты как эксперт, что можешь посоветовать всем тем, кто хочет улучшениями этим заниматься?
2: Ну, наверное, сначала понять, что вы хотите от жизни, да, то есть от тюнинга. То есть мы же улучшаем там, допустим, ту же подвеску или шумку не для того, чтобы сделать шумку. Какой конечный эффект вы хотите получить? Лучше управляемость, там, красивые колеса, то есть визуальную составляющую, акустический комфорт, или там повысить мощность двигателя. То есть определиться сначала, какой конечный результат от тюнинга вы хотите получить. И, соответственно, под ваши цели и задачи, они у всех разные, и уже подбирать соответствующие инструменты, которые вам помогут достичь эти цели и задачи. Mm-hmm. То есть кто-то любит ездить в тишине, кто-то любит ездить быстро. Соответственно, как бы, да, помимо того, что тебе увеличить там мощность двигателя, надо и тормоза помощнее поставить и так далее. То есть определиться с целями и задачами и под них уже подбирать решения.
1: Ну, прекрасно. Автоэксперт Константин Орленко в студии у нас был. Кость, спасибо, что пришел. Хорошего тебе дня.
2: Спасибо
1: вам. Хорошего нового автомобиля тебе. Пока.
3: Всего доброго.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. «Единая Россия» утвердила список кандидатов в окружную думу. Югра подтвердила статус одного из лидеров социального предпринимательства в России. Жажда быстрой наживы довела 20-летнего жителя Нижневартовского района до скамьи подсудимых. Югра определилась с командой. «Единая Россия» утвердила кандидатов в окружную думу. В Ханты-Мансийске завершился второй этап партийной конференции, где были официально названы претенденты на депутатские мандаты 8-го созыва. В итоговый список вошли 85 человек, прошедших через сито предварительного голосования. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, состав команды заметно обновился. Теперь в нем представлены не только опытные политики, но и участники СВО, социальные работники и предприниматели. По словам губернатора, такой подход позволяет опираться на реальные запросы жителей. Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков подчеркнул, что расширение списка – это осознанный шаг. Югра – регион сложный и многогранный, поэтому важно, чтобы каждый избиратель нашел в бюллетене человека, близкого ему по профессиональному или жизненному опыту. В основе предвыборной стратегии партии лежит народная программа 2.0, сформированная на базе 44 тысяч предложений от самих югарчан. Югра закрепила за собой статус одного из главных центров социального предпринимательства России. На состоявшемся в Москве форуме «Больше, чем бизнес» наш регион не просто громко заявил о себе, но и подтвердил лидерские позиции на практике. Успех делегации округа на конкурсе «Мой добрый бизнес» стал закономерным результатом системной работы. Сразу двое югарчан поднялись на пьедестал. Оксана Котигова из Советского взяла серебро в номинации «Семейный бизнес», дополнительно получив спецприз от Сбербанка. А сургутянин Александр Фомин замкнул тройку лидеров в категории развития потенциала. Особое внимание участников форума привлек опыт нашего региона в инклюзивном обучении. Гендиректор окружного фонда «Мой бизнес» Александр Деменко рассказал о запуске образовательных курсов для людей с нарушениями слуха, адаптированных на жестовый язык. Важным итогом поездки стало подписание соглашения с фондом поддержки социальных проектов. Это партнерство дает Югре новые инструменты и возможности для масштабирования добрых инициатив, которые меняют жизнь в округе к лучшему. Беспилотники помогают югорским медикам доставлять лекарства в труднодоступные поселки. Технология особенно востребована в периоды распутицы и сезонных изменений погоды. Очередной рейс выполнен в Кандинском районе. Из центральной больницы дрон доставил медицинский груз в поселок Луговой, а обратным рейсом биоматериал для лабораторных исследований. Весь цикл, включая полет туда и обратно, загрузку и разгрузку, занял около 30 минут. Сегодня аналогичные вылеты запланированы в село Ямки и деревню Юмас. Использование беспилотников позволяет докторам оперативно доставлять лекарства и изделия медицинского назначения, а также сохранять непрерывность оказания помощи жителям даже в условиях сезонной труднодоступности. И последняя попытка быстро подзаработать обернулась для 20-летнего жителя Нижневартовского района уголовным делом. Молодой человек передал свои банковские реквизиты и доступ к личному кабинету неизвестным лицам. За эту услугу ему заплатили всего 5000 рублей. В итоге через счет югорчанина злоумышленники успели незаконно вывести более 270 тысяч рублей. Свою вину парень полностью признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Теперь молодому человеку предстоит ответить за пособничество аферистам по всей стране. Строгости закона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 10 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов тепла, в Сургуте, Нижневартовске плюс 21, в Тюмени воздух прогреется до 28 градусов. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори и Мегионе сегодня 23 градуса выше нуля, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 27, в Лангепасе, Покачах и Когалыме 21 градус тепла, в Радужном плюс 15. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте 21 градус выше нуля, в Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:46. Овны, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Помните об этом сегодня?
1: Тельцы, этот день хорошо подходит для обращения в государственные организации, и трудностей у вас точно не возникнет.
0: Близнецы, иногда действительно очень сложно заставить себя что-то сделать. Сегодня именно такой день, поэтому не корите себя за это.
1: Раки, не тратьте время на объяснение. Кому надо, те поймут вас правильно.
0: Львам сегодня представится возможность сделать что-то полезное для окружающих, а они точно не останутся в долгу.
1: Девы, сегодня что-то может пойти не так, но непреодолимых преград над вашим пути точно не возникнет.
0: Весы, сегодня никакая проблема не поставит вас в тупик. Вас выручит ваша изобретательность.
1: Скорпионы, сегодня не предпринимайте ничего важного, пока не будете уверены на 100%.
0: Стрельцы, сегодня у вас будет возможность присоединиться к работе над каким-то перспективным проектом.
1: Козероги, сегодня ваша целеустремленность будет щедро вознаграждена.
0: Водолеи, не бойтесь сегодня касаться непростых тем в общении с родными. Беседа точно не закончится обидами.
1: Рыбы, сегодня каждая ваша сторона рабочая. Многие проникнутся к вам симпатией.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 54 минуты, и мы же сегодня выясняли, что бы вы хотели изменить или улучшить в своем автомобиле в первую очередь. И сначала быстренько комментарий,
2: давай.
1: А потом к итогам голосования.
2: И у меня вопрос будет к слушателям.
1: Да, хорошо. Давай. Елена пишет, что улучшить или изменить? Сделать генеральную уборку в салоне. По роду своей деятельности идеальная чистота в салоне автомобиля. Это не про меня. Когда приезжаю на химчистку, ребята прячутся, ну или делают вид, что очень заняты.
2: У меня в Нефтеюганске есть подруга Марина, она на семерке ездит.
1: Так.
2: И у нее постоянно весь, у нее там все.
1: Мне семерка кажется, в смысле Жигули?
2: Автомобиль, да-да-да. И можно найти все в автомобиле. В багажнике там палатка обязательно есть, еды на неделю, а то и больше. Спальный мешок там все, и в салоне тоже много всего. Посуда там, не знаю, все, что хочешь,
1: зачем?
2: Ты можешь найти.
1: Она живет в автомобиле?
2: Она постоянно ездит на всякие фестивали, там бардовские, на сплавы,
1: все,
2: на походы,
1: понятно.
2: В горы куда-то. И у нее машина оборудована всем.
1: Понятно.
2: Но это такой беспорядок, что капец.
1: Евгений пишет, ну, на вопрос, что изменить или улучшить, возраст убавить у автомобиля хотел бы. Было бы хорошо, но, знаешь, есть же такие умельцы, которые скручивают пробег.
2: Вот, возраст так, автомобиля возраст на спидометре.
1: Да, почему бы и нет. А так, Евгений хочет отремонтировать кондиционер, Светлана хочет купить новый. Че ты,
2: класс.
1: Света, нормальная у тебя машина? Видели мы, красивенький, симпатичненький, да,
2: красивенький,
1: не молодой.
2: Симпатичненький, не молодой. Зимой очень редко заводится у Светланы автомобиль. Бывает, в морозы он не заводится, она неделю его просто смотрит на него.
1: Греет одеялом, варежками. Алён пишет, в начале года стала обладательницей нового китайца. Все прекрасно, но шумоизоляция на троечку. Я все-таки жду, когда Алена пришлет фотографию красавчика китайского.
2: Надеемся, пришлет.
1: Да, Владислав хочет поменять автомобиль, в смысле, на гибрид, да? На гибрид, на гибридный двигатель, да?
2: Двигатель.
1: И, ну, в нынешних, может быть, условиях, конечно, это было бы интересно. Буквально вчера я сидела в автомобиле, в салоне гибридного автомобиля. Да, прикольно. Да, здоровая тачка, невероятная, трехрядная. Ну, там, где, ну, в смысле, три ряда сидений.
2: Типа микроавтобус.
1: Ну, нет. Это просто большой кроссовер.
2: Ага.
1: Большущий кроссовер. Да, всякие там кнопочки, всякий там экран большой, все остальное.
2: Но это ведь не зависит от того, гибрид это или там дизель, или там электродвигатель.
1: Да нет,
2: это
1: просто,
2: же просто
1: что, ну,
2: такой...
1: расход топлива меньше, и что ты на электричестве можешь проехать маленечко, да?
2: Мне кажется, это вообще будущее автомобилестроения. Насколько я знаю, вот эти гибридные двигатели шагнули до того, что есть премиум-класса автомобилей, которые больше 1000 километров проезжают.
1: Это круто, сейчас и электрички так могут проехать. Но я вот хочу сказать, что вот пока что у меня нигде в голове не отложилось, никак не ляжет у меня в голове ни на полочку, что я бы хотела себе электрический автомобиль. Ну, там, типа, знаешь, себе какую-нибудь Теслу, или там какой-нибудь китаец электрический, или там европейский
2: электрический. Ну, опасность есть очень большая с ними. Я видел, как они горят.
1: Ну, это понятно. Ну, и плюс ко всему, где заряжать его? Вот у нас, например, в Ханты-Мансийске две точки, где можно зарядить автомобиль. Более того, ладно, если возле большого магазина там нет практически никогда на парковке автомобиля. Вообще на парковке нет автомобиля, что можно спокойненько. А вот здесь, где на Ленина есть у нас такая заправка электрическая, так там все время занято. Я куда поставлю? На крышу им. Ну куда? Я буду им звонить, сказать, дяденьки, уберите, потому что я хочу зарядить автомобиль.
2: Вот по поводу электричества. Я хочу ко всем слушателям обратиться. Я уже долгое время, у меня тоже есть автомобиль, мой конь стальной, самокат. И я,
1: конь
2: у меня
1: самокат.
2: Сгорела батарея, я поставил новую батарею, я уже рассказывал. Теперь 10-12 километров буквально проезжает и все. Причем может посередине сесть. Вот если кто-то есть, кто знает, где можно взять нормальную по деньгам батарею и по качеству. Потому что официалы предлагают мне батарею, которую я хочу за 50 тысяч рублей. А у меня самокат дешевле стоит. Вот если кто-то знает, где взять, ну, на 20 тысяч ампер, например, часов, то вот, пожалуйста, скажите,
1: сейчас
2: напишите.
1: Это вообще не шутка. Коль действительно переживает по этому поводу, поэтому если вы знаете... А может быть, вы сами собираете эту батарею?
2: Да.
1: У вас руки золотые, вы сейчас...
2: Может,
1: Колян,
2: где-то покупали и знаете,
1: сейчас
2: где-то.
1: Сейчас я тебе все... Я знаю, как делать. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с предложениями. Коля ждет. Если что, можно будет прийти сюда и договориться.
2: Да, конечно,
1: с...
2: без проблем.
1: Ждешь же?
2: Да, очень жду.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра подтвердила статус одного из лидеров социального предпринимательства в России. Резидент окружного технопарка совершил прорыв в области регенеративной медицины. Жажда быстрой наживы довела 20-летнего жителя Нижневартовского района до скамьи подсудимых. Югра закрепила за собой статус одного из главных центров социального предпринимательства России. На состоявшемся в Москве форуме «Больше, чем бизнес» наш регион не просто громко заявил о себе, но и подтвердил лидерские позиции на практике. Успех делегации округа на конкурсе «Мой добрый бизнес» стал закономерным результатом системной работы. Сразу двое югорчан поднялись на пьедестал. Оксана Котигова из Советского взяла серебро в номинации «Семейный бизнес», дополнительно получив спецприз от Сбербанка. А сургутянин Александр Фомин замкнул тройку лидеров в категории развития потенциала. Особое внимание участников форума привлек опыт нашего региона в инклюзивном обучении. Гендиректор окружного фонда «Мой бизнес» Александр Деменко рассказал о запуске образовательных курсов для людей с нарушениями слуха, адаптированных на жестовый язык. Важным итогом поездки стало подписание соглашения с Фондом поддержки социальных проектов. Это партнерство дает Югре новые инструменты и возможности для масштабирования добрых инициатив, которые меняют жизнь в округе к лучшему. Уникальное средство для заживления ран создали в Сургутском районе. Инновационную разработку презентовал резидент окружного технопарка компания «Дикорусы Югры» на состоявшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Напром-2026». Специальная коллагеновая губка из шкуры северного оленя и экстрактов местных трав работает комплексно. Она быстро останавливает кровь, уничтожает бактерии, снимает боль и ускоряет восстановление кожи после ожогов, обморожений и даже пролежней. Добиться такой эффективности местному предприятию помогли российские Государственный университет имени Косыгина и специалисты технопарка Югры. Попытка быстро подзаработать обернулась для 20-летнего жителя Нижневартовского района уголовным делом. Молодой человек передал свои банковские реквизиты и доступ к личному кабинету неизвестным лицам. За эту услугу ему заплатили всего 5000 рублей. В итоге через счет югорчанина злоумышленники успели незаконно вывести более 270 тысяч рублей. Свою вину парень полностью признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Теперь молодому человеку предстоит ответить за пособничество аферистам по всей строгости закона. И последняя важная информация для югорских автомобилистов. На Сургутском мосту «Звезда Аби» планируются временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в управлении автодорог Югры, 16 и 17 июля специалисты намерены выполнить плановое обследование конструктивов данного инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 5 утра на мосту будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Югорчан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. 10 июля. Сегодня пятница. Николай Вдовин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: И немного о космосе. Я почему сейчас о космосе?
5: Моя
0: вчера я ходила на квиз, и там был ряд вопросов, как раз-таки связанных с космосом. И на что-то мы там ответили, на что-то нет. Классные были вопросы, все. И хорошо, что есть новости, которые как бы подогревают, что ли, интерес к этому космосу и все остальное. А тут специалисты нам обещают, что примерно 90% жителей Земли смогут увидеть надвигающийся на Землю астероид. Mm-hmm. Астероид носит название Апофис. Случится это в апреле 2029 года.
5: Вообще, уже скоро. Какого числа? Может, на мой день рождения прилетит?
0: Кто знает? Но там, короче, понимаешь, какое дело. Успех, вот фактически успех наблюдения, будет зависеть от земных факторов, включая, конечно, и облачность, и степень светового загрязнения. И астероид предстанет на земном, на, собственно, на земном небе в виде светящейся точки. Он будет лететь примерно минуту. И вот за эту минуту сместится эта точка на расстояние, равное ширине полного лунного диска. Угу. Ну, то есть, представляешь, какая это будет точка?
5: Да.
0: Ого-гошная. И вот этот вот астероид под названием Апофис приблизится к нам на минимальное расстояние, прямо вот, ну, совсем. Ученые говорят, что чуть ли не рукой можно будет потрогать. Но вероятность столкновения с нашей планетой просто очень низкая. То есть все нормально будет.
5: Мала, да.
0: Там, кто стоит на страже планеты нашей, руки свои большие вратарские расставит и в другое место.
5: Вообще надо это делать, потому что такое название нелицеприятное придумали.
0: Апофис
5: вообще на самом деле это в Египте такой огромный змей был, который олицетворял хаос вселенский, тьму, что-то
0: да
5: такое.
0: Ладно.
5: Ну то есть это практически апокалипсис.
0: Апофис,
5: вот такой вот, да.
0: Ну короче, говорят они, что на 40 тысяч километров приблизится к планете этот астероид. И такое, это редчайший.
5: По космическим меркам это вообще ничего
0: это
5: практически.
0: Вообще,
5: удар
0: ну, то есть,
5: попадает,
0: более того, это понятно будет, можно увидеть все просто глазами, ничего никакой техникой и гаджетами никакими пользоваться не надо, но никакого опасения. Поэтому ждем апреля 2029 года. И мне кажется, прям в календаре можно отмечать каждый месяц. Вот жалко, числа, правда, нет, но тем не менее можно же прямо каждый апрель ждать. Вот еще на год ближе к Апофису.
5: Ну, вообще, на мой взгляд, вообще это классно, когда такие события вселенского масштаба можно разглядеть невооруженным глазом. Это говорит о том, что Лоза не прав.
0: Да?
5: Хотя бы об этом говорит.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: зачем?
1: Прогноз погоды на главном окружном.
2: 10 часов 11 минут. Сегодня 10 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов тепла, в Сургуте, Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Лентории, Мегионе плюс 23 в течение дня, в Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово столбик термометра поднимется на 27 градусов выше нулевой отметки. В Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 21, в Радужном 15 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 23 градуса тепла, в Сургуте и Нижневартовске плюс 19. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
1: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:15. История из Нижневартовска прилетела от Игоря. Игорь делится новостью. Ну, то есть, вот сегодняшнее утро началось у Игоря в ОФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Он забрал там новый паспорт.
2: Круть, поздравляю.
1: И ведь не потому, что он его потерял, или там, не знаю, испортил, или собака
2: время
1: подгрызла.
2: Пришло.
1: Просто да, время пришло. Тот самый персиковый возраст. Игорь как нельзя лучше описывает эту историю. Вообще, вот персиковый возраст, да, кто-то думает, какой это. Вот 45, это прямо все ягодки опять, совершенно точно. В старом паспорте, Игорь говорит, был хотя бы на фото помоложе. Игорь, ничего страшного. Наоборот, надо думать о том, что не помоложе был, а вот как-то сейчас мудрее. Вот так нужно расценивать,
2: мне кажется,
1: возраст и фотографию в паспорте.
2: Это вообще то время, когда вот ты в 45 меняешь паспорт. Ага. Вот для меня лично, и мне кажется, для многих, это когда ты идеально похож на свою фотографию в паспорте. Вот это уже точно, потому что я могу про себя сказать, что когда там в 20 лет, да, получил паспорт.
1: Ну, в 14 сначала, потом в
2: 20. Голомордненький я там.
1: Голомордненький.
2: Вот, и поэтому люди многие, которые смотрят в мой паспорт, в старый смотрели, и они не могли понять, что это я, на самом деле.
1: Да, конечно, вот ты без бороды юнец вообще.
2: Только в 45 я теперь понял, что у меня паспорт и лицо совпадают. Мне кажется, меня могли в любом аэропорту задержать. Просто сказать,
1: как
2: вы?
1: Хорошо, что ты не ездил никуда, да?
2: Да. Может, я поэтому и не ездил никуда. Потому что у меня паспорта не было после 45.
1: Слушай, ну вот сейчас все дороги открыты, так сказать. Мне еще до этого чудного момента, когда я пойду менять свой паспорт, еще 2 года. И я вот, я не оттягиваю ни в коем случае, я обожаю
2: свой... Когда ты не оттянешь, ты никак
1: этот
2: момент. Нет,
1: а как? Вообще, я не парюсь по этому поводу. Вообще, обожаю свой возраст, уже 100 раз об этом говорила. И как бы наслаждаюсь, да, грубо говоря, этим персиковым возрастом. Но как только придет время, я все-таки выберу самую лучшую фотографию. Ну, несколько раз же можно там перефоткаться и все остальное.
2: Да.
1: Ну, правда, потому что
2: возле
1: это же...
2: Возле автомобиля своего сфотографируйся. Или так к березке, знаешь, вот...
1: Да-да.
2: Преклонился рукой, привалился.
1: Как будто держишь ее.
2: Мне кажется, да, классно.
1: А было бы здорово, если бы в паспорте...
2: Компании друзей, например.
1: Было бы здорово, если бы в паспорте разрешили такие фотки. Ну, такие с посиделок где-то там, с какого-то мероприятия, знаешь, когда ты понимаешь, что ты расслаблен, когда еще фотограф тебя так сфотографировал, что ты не позируешь ему. Какая-то неожиданная такая фотка. Было бы здорово.
2: Почему мы решили, что на паспорте, например, нельзя улыбаться? В какой-то прекрасный момент все решили,
1: так
2: что вот когда
1: говорит.
2: Ты фотографируешь... Да нет,
1: можно?
2: Неправда это. Почему нельзя улыбаться? Ну, ты...
1: Я
2: улыбка...
1: Точно?
2: Это не изменение лица, это твое естественное состояние. И поэтому, когда ты фотографируешь... Я на самом деле очень хотел, когда я в 45 фотографировался на паспорт, я очень хотел улыбнуться, но что-то внутри мне не позволило этого сделать.
1: Может быть,
2: генетическая память, я не знаю, или что.
1: Сразу вспоминается мне момент из фильма «Афоня», когда герой Куравлева, да, сидел в аэропорту.
2: Как раз не узнал милиционер, да. И вот это... Мне кажется, что вот я всем советую, у меня не получилось. Жалко, что после 45 уже паспорт не меняют.
1: А ты
2: я
1: потеряй.
2: Могу потерять его.
1: Ты
2: просто,
1: потеряй.
2: Да.
1: Штраф заплатишь, но ничего страшного.
2: Небольшой, сколько там, 1000-5,
1: да, наверное,
2: сейчас штраф.
1: Да я уж не знаю, ничего себе небольшой.
2: Но ради того, чтобы всю оставшуюся жизнь наслаждаться своим изображением в паспорте, это того стоит, мне кажется.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Югра подтвердила статус одного из лидеров социального предпринимательства в России. Резидент окружного технопарка совершил прорыв в области регенеративной медицины. Жажда быстрой наживы довела 20-летнего жителя Нижневартовского района до скамьи подсудимых. Югра закрепила за собой статус одного из главных центров социального предпринимательства России. На состоявшемся в Москве форуме «Больше, чем бизнес» наш регион не просто громко заявил о себе, но и подтвердил лидерские позиции на практике. Успех делегации округа на конкурсе «Мой добрый бизнес» стал закономерным результатом системной работы. Сразу двое югорчан поднялись на пьедестал. Оксана Котигова из Советского взяла серебро в номинации «Семейный бизнес», дополнительно получив спецприз от Сбербанка. А сургутянин Александр Фомин замкнул тройку лидеров в категории развития потенциала. Особое внимание участников форума привлек опыт нашего региона в инклюзивном обучении. Гендиректор окружного фонда «Мой бизнес» Александр Деменко рассказал о запуске образовательных курсов для людей с нарушениями слуха, адаптированных на жестовый язык. Важным итогом поездки стало подписание соглашения с фондом поддержки социальных проектов. Это партнерство дает Югре новые инструменты и возможности для масштабирования добрых инициатив, которые меняют жизнь в округе к лучшему. Уникальное средство для заживления ран создали в Сургутском районе. Инновационную разработку презентовал резидент окружного технопарка компания «Дикорусы Югры» на состоявшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Напром-2026». Специальная коллагеновая губка из шкуры северного оленя и экстрактов местных трав работает комплексно. Она быстро останавливает кровь, уничтожает бактерии, снимает боли, ускоряет восстановление кожи после ожогов, обморожений и даже пролежней. Добиться такой эффективности местному предприятию помогли российские Государственный университет имени Косыгина и специалисты технопарка Югры. Попытка быстро подзаработать обернулась для 20-летнего жителя Нижневартовского района уголовным делом. Молодой человек передал свои банковские реквизиты и доступ к личному кабинету неизвестным лицам. За эту услугу ему заплатили всего 5000 рублей. В итоге через счет югорчанина злоумышленники успели незаконно вывести более 270 тысяч рублей. Свою вину парень полностью признал. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Теперь молодому человеку предстоит ответить за пособничество аферистам по всей строгости закона. И последняя важная информация для югорских автомобилистов. На Сургутском мосту «Звезда Аби» планируются временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в управлении автодорог Югры, 16 и 17 июля специалисты намерены выполнить плановое обследование конструктивов данного инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 5 утра на мосту будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Югорчан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 34 минуты. Сегодня 10 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов тепла, в Сургуте и Нижневартовске плюс 21, в Тюмени жара 28 градусов со знаком плюс. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе и Мегионе до 23 градусов выше нуля. В Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 27 градусов, плюс 21. В Лангепасе, Покачах и Когалыме в Радужном 15 градусов выше нуля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 23 градуса со знаком плюс, в Сургуте и Нижневартовске плюс 19. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Что 2-2. Решающая игра на этой неделе. Но я тебе хочу сказать, я легко тебе подарю вот этот вот победный балл, потому что, ну слушай, 16-3 в мою пользу. Ага. В общем, зачете, я могу тебе 5 подарить. Хочешь?
2: А ты не думаешь о том, что я тебе уже все это подарил?
1: Да что ты мне подарил?
2: Что все это есть у тебя, только благодаря моей щедрой душе.
1: Да не ты мне это подарил.
2: Моей бескорыстности. И твоей меркантильности.
1: Не ты мне это подарил, а люди, которые, собственно, помогают участвовать в этой игре, помогают побеждать. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с вашими подсказками. Сегодня они нужны мне. Коля будет загадывать. Искусственный интеллект заряжен. Игнат Николаевич красивый сегодня.
2: Конечно.
1: Посмотри, вот это вот пришел. Молодец. Говорит, у меня сегодня такое клевое слово. Какое клевое слово? Выясним буквально через несколько минут.
2: А слово действительно очень интересное.
1: Ага. Да. Сложное?
2: Нет, я думаю, не сложное. Ладно. Формулировки витиеватые.
1: Ладно. Значит, все готовы. Я абсолютно уверена в этом, потому что моя команда готова к победе всегда.
2: Сейчас посмотрим.
1: Ладно, поехали.
2: Итак, это ночная фея требований. Приходит тихо и уносит с собой смысл ожидаемого.
1: Ну, сон.
2: Нет, нет, неправильно. Это маленький дизайнер реальности. Добавляет причудливые штрихи в обыденность дней.
1: Это фантазия.
2: Нет, неправильно. Кто-нибудь там тебе подсказывает?
1: Пока никто
2: где?
1: Не подсказывает.
2: Где твоя команда?
1: Подсказчики!
2: Это пароль, защищенное «хочу», открывается лишь под правильным ключом внимания.
1: Чё?
2: Пароль, защищенное «хочу», открывается лишь под правильным ключом внимания. Это Игнат Николаевич, это искусственный интеллект придумал, делай скидку.
1: Иллюзия, пишет Сергей.
2: Нет.
1: Нет, не иллюзия, ладно.
2: Это пульс непостоянства, ритм которого слышен только близким.
1: Господи.
2: Пульс непостоянства, ритм которого слышен только близким.
1: Я не знаю.
2: Нет?
1: А где подсказчики-то? В чем дело? По отпускам все, что ли, разъехались? Ребята, мне нужна ваша помощь.
2: Это крошечный диктатор комфорта, настаивает на своем с уверенной упертостью.
1: Желание. Пишет Андрей. А мы хотя бы в правильную сторону думаем или нет? Моя зарплата, пишет Елена.
2: Нет, нет, неправильно.
1: Хорошо,
2: хотя я не знаю зарплату Елены.
1: Ладно.
2: Итак, это непредсказуемый флаг настроения. Поднимается и отпускается без предупреждения и сигнала.
1: Внимание, пишет Сергей, и храп, пишет Ольга.
2: Нет.
1: Из Нижнесартымского. Ольга, интересно. Храп тоже пишет Алексей. Опасность, пишет Елена. Что, внимание уже было. Ага, дальше.
2: Это эмоциональная феерия, раскрывающая будни в яркие причуды.
1: Настроение, пишет Сергей. Каприз, пишет Андрей. Забвение, пишет Елена. Сон, пишет
2: вот
1: Елена.
2: Андрей же мужик.
1: Да.
2: Вот как? А где мужская солидарность, в конце концов? А где неправильные ответы? Да,
1: Андрей,
2: конечно, это каприз.
1: Ура! Просто ура! Но тут еще были сон и забвение.
2: Ага.
1: Дальше Марина пишет, теперь я знаю, как называть своего сына. Диктатор комфорта. Похмелье, пишет Ольга. Андрею отдельное спасибо.
2: Ольга просто констатирует. В пятницу, мне кажется, с утра рановато.
1: Андрею спасибо. Эльвира написала настрой. В общем, ну что я хочу сказать? Ну, во-первых, 3-2 в недельном зачете. А во-вторых, 17-3 в общем. Ну, в общем, 2 недели остается играть, до 20-ки не дотянем, но будет 19.
2: Ну, в любом случае, либо я 2 раза выиграю, либо ты 2 раза выиграешь.
1: Ты не выиграешь, ты 2 раза.
2: А что ты, слово «подмышка» еще никто не отменял, в конце концов.
1: Ну, конечно,
2: муфта. Мы его и в прошлый раз не угадали.
1: Муфта же была, почему бы и нет. Ладно, встретимся на следующей неделе, но только помните о том, что в понедельник у нас эфира не будет, потому что нужно технике отдыхать, и это будет профилактика.
2: Даже техника устает.
1: Конечно.
2: А мы нет.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:47. Овны, то, что кажется незначительным, позже может сыграть важную роль, поэтому помните об этом сегодня.
1: Тельцы, этот день хорошо подходит для обращения в государственные организации, трудностей у вас точно не возникнет.
0: Близнецы, иногда действительно очень сложно заставить себя что-то сделать, вот сегодня как раз такой день, поэтому не корите себя за это.
1: Раки, не тратьте сегодня время на объяснение, кому надо, те поймут вас правильно.
0: Львам сегодня представится возможность сделать что-то полезное для окружающих, а они точно не останутся в долгу.
1: Девы, сегодня что-то может пойти не так, но непреодолимых преград на вашем пути точно не возникнет.
0: Весы, сегодня никакая проблема не поставит вас в тупик. Вас выручит ваша изобретательность.
1: Скорпионы, сегодня не предпринимайте ничего важного, пока не будете уверены на 100%.
0: Стрельцы, у вас сегодня будет возможность присоединиться к работе над каким-то перспективным проектом.
1: Козероги, сегодня ваша целеустремленность будет щедро вознаграждена.
0: Водолей, не бойтесь сегодня касаться непростых тем в общении с родными. Беседа точно не закончится обидами.
1: Рыбы, сегодня каждая ваша сторона рабочая. Многие проникнутся к вам симпатией.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 55 минут. Мошенники не дремлют. Мы несколько дней про них не говорили. Они, наверное,
2: такое ощущение, что они вообще как дельфины. Одна половина мозга спит, вторая
1: работает.
2: В это время,
1: в общем,
2: да.
1: Мошенники. Вчера облетела все новостные ленты новость о пенсионере из Санкт-Петербурга, который 100 миллионов рублей отдал мошенникам в виде денег и каких-то там...
2: Облигации какие-то.
1: Золото какое-то, что ли. Ничего. Там схема элементарная. Да, давайте. Несколько дней там ему звонили.
2: Счет опять,
1: безопасный
2: да.
1: счет. Он курьеру отдал эти деньги. 100 миллионов рублей! Что
2: мне
1: происходит
2: интересно,
1: вообще?
2: Курьеры вот эти, которые приходят, они, может быть, в маске в какой-то, не
1: маски
2: знаю.
1: Маски какой-то,
2: в маске Владимира Владимировича,
1: не
2: например. И в чем они? Почему
1: не
2: такое доверие?
1: Смотри, значит, специалисты зафиксировали новую схему обмана, и эта схема связана с фейковыми радарами БПЛА. И с помощью фальшивых сайтов, якобы, которые показывают информацию об атаках беспилотников и ближайших укрытиях. Злоумышленники, они маскируют эти свои интернет-страницы под систему оповещения, которая есть у нас, и называется она «Радар РФ». Под предлогом подключения уведомлений пользователям предлагают ввести код. После этого приходит сообщение о взломе личного кабинета на госуслугах с требованием срочно перезвонить на выделенную линию поддержки. Ну и, собственно, во время звонка аферисты используют стандартный сценарий запугивания, обвинения в финансовых каких-то финансирования каких-то запрещенных организаций. Требуют, конечно же, немедленного перевода денег на безопасные счета. В общем, главная цель схемы – заставить человека самого набрать номер мошеннического колл-центра и поверить, что он общается с представителями властей. И я хочу сказать, что какие умы невероятные сидят там в этих колл-центрах, и вообще кто генерирует им идеи. Вряд ли это делает искусственный интеллект. Ну, вряд ли.
2: Да, может, и его тоже. Вообще, на самом деле, все новое – это хорошо забытое старое. Было много схем, когда там, не знаю, в поездах обманывали людей, там, не знаю, на рынках. И это все просто переместилось в цифровую среду, на мой взгляд. Просто надо больше бдительности, надо критично мыслить. Вот, тем более, такое время, когда эти мошенники на каждом углу. Просто более критичное мышление,
1: слушайте,
2: мне кажется.
1: Если у вас есть лишние 100 миллионов рублей, Гагарина 4.
2: У меня есть безопасный счет.
1: Да, Кузнецова Дарья Юрьевна. Хотите, я вам домашний адрес назову?
2: Почтовый ящик, в конце концов, да?
1: Да, не хотите 100 миллионов отдавать? Давайте хотя бы 50. У меня надежно. И вот Колька точно знает. Мы прощаемся до вторника.
2: До сих пор не могу свое забрать, да?
1: До вторника прощаемся. Потому что в понедельник у нас профилактика. Николай Вдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Отличных всем выходных. Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук сегодня работает в Октябрьском районе. Резидент окружного технопарка совершил прорыв в области регенеративной медицины. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Губернатор Югры Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Октябрьский район. Программа поездки максимально насыщена. В течение дня глава региона намерен посетить несколько поселений муниципалитета, чтобы оценить ход реализации ключевых проектов и состояние социальной инфраструктуры. Кроме того, губернатор проведет работу с обращениями граждан. Руслан Кухарук детально разберется в вопросах, которые жители района ранее направляли в адрес правительства округа и ему лично. По итогам встреч с населением будут приняты конкретные управленческие решения, направленные на устранение актуальных проблем территории. Уникальное средство для заживления ран создали в Сургутском районе. Инновационную разработку презентовал резидент окружного технопарка компания «Дикорусы Югры» на состоявшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Напром-2026». Специальная коллагеновая губка из шкуры северного оленя и экстрактов местных трав работает комплексно. Она быстро останавливает кровь, уничтожает бактерии, снимает боль и ускоряет восстановление кожи после ожогов, обморожений и даже пролежней. Добиться такой эффективности местному предприятию помогли российские Государственный университет имени Косыгина и специалисты технопарка Югры. В лесах Югры продолжается активная работа по тушению возгораний. На данный момент в округе зафиксировано 19 термоточек, общая площадь которых превышает 9 тысяч гектаров. Основной фронт работ сейчас сосредоточен в Нижневартовском районе. На передовой 716 специалистов, сотрудники авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории. В ликвидации огня также задействована авиация. Благодаря их слаженным действиям 5 очагов уже удалось локализовать. Важно, что угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Специалисты напоминают, если вы заметили дым или огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или по номеру 112. И последняя важная информация для югорских автомобилистов. На Сургутском мосту «Звезда Оби» планируются временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в управлении автодорог Югры, 16 и 17 июля специалисты намерены выполнить плановое обследование конструктивов данного инженерного сооружения. В связи с этим с часу ночи до 5 утра на мосту будет полностью перекрываться движение автотранспорта. Югорчан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800

0: 16+.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Руслан Кухарук сегодня работает в Октябрьском районе. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. В Ханты-Мансийске подвели итоги второй смены Всероссийского форума «Добрина». Губернатор Югры Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Октябрьский район. Программа поездки максимально насыщена. В течение дня глава региона намерен посетить несколько поселений муниципалитета, чтобы оценить ход реализации ключевых проектов и состояние социальной инфраструктуры. Кроме того, губернатор проведет работу с обращениями граждан. Руслан Кухарук детально разберется в вопросах, которые жители района ранее направляли в адрес правительства округа и ему лично. По итогам встреч с населением будут приняты конкретные управленческие решения, направленные на устранение актуальных проблем территории. В Нижневартовске стартовали работы по благоустройству бульвара в створе улицы Чапаева и речного порта. Проект был выбран местными жителями в прошлом году в рамках всероссийского голосования. Сейчас на объекте завершается начальный этап, идет подготовка площадки. Всего же благоустройство охватит более 6000 квадратных метров. Появится современное общественное пространство с удобными тротуарами и велодорожкой, современным освещением и системой видеонаблюдения. Для отдыха установят комфортные скамейки и малые архитектурные формы. Главным арт-объектом станет якорь. Его основание уже смонтировано. Работы планируют завершить уже этой осенью. Бульвар станет продолжением существующей набережной и будет выполнен в единой стилистике, создавая целостную прогулочную зону вдоль Оби. В лесах Югры продолжается активная работа по тушению возгораний. На данный момент в округе зафиксировано 19 термоточек, общая площадь которых превышает 9 тысяч гектаров. Основной фронт работ сейчас сосредоточен в Нижневартовском районе. На передовой 716 специалистов, сотрудники авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории. В ликвидации огня также задействована авиация. Благодаря их слаженным действиям 5 очагов уже удалось локализовать. Важно, что угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Специалисты напоминают, если вы заметили дым или огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или по номеру 112. И последнее. Вторая смена Всероссийского форума «Добрина» завершилась в Ханты-Мансийске. Площадка объединила сотни волонтеров со всей страны, которые приехали в Югру, чтобы обменяться опытом и разработать планы развития добровольчества. Главным событием стал старт сразу двух крупных федеральных проектов. Теперь у самых активных и неравнодушных граждан появился шанс получить почетный нагрудный знак «Доброволец России». Эту награду будут вручать тем, кто посвятил помощи другим более 500 часов, внес весомый вклад в развитие донорства или совершил героический поступок. Кроме того, на форуме официально запустили всероссийский конкурс «Гордость добро.рф». В его рамках эксперты выберут лучших сотрудников и самые эффективные команды региональных волонтерских центров. Имена победителей назовут в Москве на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Заявки принимаются до 15 октября на платформе «Добро.рф». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41. Предложение. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.
2: Заключи

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Прокуратура Сургута раскрыла схему крупного мошенничества с социальными выплатами. В Ханты-Мансийске подвели итоги второй смены Всероссийского форума Добрина. Югорчанам до 15 июля необходимо уплатить НДФЛ с доходов за прошлый год. Прокуратура Сургута выявила крупное мошенничество с соцвыплатами. Мужчина незаконно получил от государства больше 1 000 000 рублей в качестве детских пособий. Он предоставил документы о том, что 4 его наследников зарегистрированы и живут в городе. В ходе проверки выяснилось, что 2 из них фактически находятся за пределами России. Теперь предприимчивому отцу грозит срок. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры. В Нижневартовске стартовали работы по благоустройству бульвара в створе улицы Чапаева и речного порта. Проект был выбран местными жителями в прошлом году в рамках всероссийского голосования. Сейчас на объекте завершается начальный этап, идет подготовка площадки. Всего же благоустройство охватит более 6000 квадратных метров. Появится современное общественное пространство с удобными тротуарами и велодорожкой, современным освещением и системой видеонаблюдения. Для отдыха установят комфортные скамейки и малые архитектурные формы. Главным арт-объектом станет якорь. Его основание уже смонтировано. Работы планируют завершить уже этой осенью. Бульвар станет продолжением существующей набережной и будет выполнен в единой стилистике, создавая целостную прогулочную зону вдоль Оби. Вторая смена Всероссийского форума Добрина завершилась в Ханты-Мансийске. Площадка объединила сотни волонтеров со всей страны, которые приехали в Югру, чтобы обменяться опытом и разработать планы развития добровольчества. Главным событием стал старт сразу 2 крупных федеральных проектов. Теперь у самых активных и неравнодушных граждан появился шанс получить почетный нагрудный знак «Доброволец России». Эту награду будут вручать тем, кто посвятил помощи другим более 500 часов, внес весомый вклад в развитие донорства или совершил героический поступок. Кроме того, на форуме официально запустили всероссийский конкурс «Гордость добро.рф». В его рамках эксперты выберут лучших сотрудников и самые эффективные команды региональных волонтерских центров. Имена победителей назовут в Москве на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Заявки принимаются до 15 октября на платформе «Добро.рф». И последнее. Жителям Югры, которые отчитались о доходах за прошлый год по форме 3 НДФЛ, необходимо внести начисленные платежи до 15 июля включительно. Это касается тех, кто продал имущество раньше минимального срока владения, получил доход от аренды, выиграл в лотерею, принял дорогие подарки или имеет зарубежные доходы. Также требование распространяется на индивидуальных предпринимателей, адвокатов и частно практикующих нотариусов. Если пропустить указанный срок, то налоговая рассчитает начисление самостоятельно в случае с недвижимостью, исходя из 70% в кадастровой стоимости. С 16 июля на сумму долга начнут начисляться пени. Оплатить налог можно онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, на портале госуслуг и через банковские приложения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Прокуратура Сургута раскрыла схему крупного мошенничества с социальными выплатами. Сургутский район модернизирует образовательную и спортивную инфраструктуру. Югорчанам до 15 июля необходимо уплатить НДФЛ с доходов за прошлый год. Прокуратура Сургута выявила крупное мошенничество с соцвыплатами. Мужчина незаконно получил от государства больше миллиона рублей в качестве детских пособий. Он предоставил документы о том, что четверо его наследников зарегистрированы и живут в городе. В ходе проверки выяснилось, что двое из них фактически находятся за пределами России. Теперь предприимчивому отцу грозит срок. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры. Сразу 17 образовательных и социальных объектов обновляют в Сургутском районе. В поселениях приводят в порядок школы, детские сады, учреждения спорта и культуры. На 5 стройплощадках сейчас выполняют капитальный ремонт. Еще на 12 идут текущие работы. 4 здания пока на стадии проектирования для будущих преобразований. На все эти цели из бюджета района направили более 132,4 миллиона рублей. Среди самых крупных проектов текущего года – модернизация модельной библиотеки в Солнечном. Ремонт охватит все 3 этажа. В списке Центральная районная библиотека имени Пирожникова. Среди образовательных организаций Федоровская школа номер 2, а также номер 5 в Лентории и учебное заведение в Угуте. Не забудут и о спортивной инфраструктуре. В центре «Атлант» в Солнечном подрядчик обновит игровой зал, заменит двери, наружное освещение и благоустроит территорию. Кроме того, в поселении отремонтируют ограждение футбольного поля, комментирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
2: Есть очень хороший, простой показатель. Это доля объектов образования общего дошкольного, которые соответствуют современным требованиям. То есть это фактически то, в какую школу, детский сад идет ваш ребенок. Бежит там крыша, не бежит, хорошо оборудованы классы или плохо. Вот по школам у нас этот показатель в районе 99,7%, по детским садам 100%.
1: Семья югорчан вошла в число победителей всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Итоги второго сезона проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей», запущенного в рамках нацпроекта «Семья», подвели в Москве. Участниками стали почти 200 тысяч семей. В финал пробились 328 команд. Из них 60 семей назвали лучшими, в том числе югорчан. Наш округ представляли корольчуки из Нягани. В их дружном сообществе 5 человек – родители Михаил и Анастасия, дети Александр и Полина, а также бабушка Татьяна. Все они любители путешествовать по родному краю, ходить на рыбалку и в лес по грибы, а еще активно помогают приютам для бездомных животных и участвуют в экологических акциях. Отмечу, победа принесла семье Корольчук сертификат на 5 миллионов рублей, которые они планируют направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, абсолютно все финалисты конкурса отправятся в бесплатные путешествия по России. И последнее. Жителям Югры, которые отчитались о доходах за прошлый год по форме 3 НДФЛ, необходимо внести начисленные платежи до 15 июля включительно. Это касается тех, кто продал имущество раньше минимального срока владения, получил доход от аренды, выиграл в лотерею, принял дорогие подарки или имеет зарубежные доходы. Также требование распространяется на индивидуальных предпринимателей, адвокатов и частно практикующих нотариусов. Если пропустить указанный срок, то налоговая рассчитает начисление самостоятельно. В случае с недвижимостью, исходя из 70% кадастровой стоимости. С 16 июля на сумму долга начнут начисляться пени. Оплатить налог можно онлайн через личный кабинет на сайте ФНС, на портале госуслуги или через банковские приложения. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре расследуют уголовное дело о крупном коммерческом подкупе. Сургутский район модернизирует образовательную и спортивную инфраструктуру. Югорчанам стала доступна капсула времени в мессенджере «Макс». Следственный отдел по Нижневартовску расследует уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере. В ходе разбирательства установлено, что в феврале 2024 года обвиняемый, выполняющий в своей организации управленческие функции, получил от представителя подрядной фирмы не менее 400 тысяч рублей. Деньги передали за подписание акта приемки материалов инженерно-геодезических изысканий, которые по факту не проводились. Уголовное дело возбудили по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области. Силовое сопровождение обеспечили сотрудники Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, собирается доказательная база. Виновному может грозить до 9 лет лишения свободы. Сразу 17 образовательных и социальных объектов обновляют в Сургутском районе. В поселениях приводят в порядок школы, детские сады, учреждения спорта и культуры. На 5 стройплощадках сейчас выполняют капитальный ремонт. Еще на 12 идут текущие работы. 4 здания пока на стадии проектирования для будущих преобразований. На все эти цели из бюджета района направили более 132,4 миллиона рублей. Среди самых крупных проектов текущего года – модернизация модельной библиотеки в Солнечном. Ремонт охватит все 3 этажа. В списке Центральная районная библиотека имени Пирожникова. Среди образовательных организаций – Федоровская школа номер 2, а также номер 5 в Лентории – учебное заведение в Угуте. Не забудут и о спортивной инфраструктуре. В центре «Атлант» в Солнечном подрядчик обновит игровой зал, заменит двери, наружное освещение и благоустроит территорию. Кроме того, в поселении отремонтируют ограждение футбольного поля, комментирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
2: Есть очень хороший, простой показатель. Это доля объектов образования общего дошкольного, которые соответствуют современным требованиям. То есть это фактически то, в какую школу, детский сад идет ваш ребенок. Бежит там крыша, не бежит, хорошо оборудованы классы или плохо. Вот по школам у нас этот показатель в районе 99,7%, по детским садам 100%.
1: Семья югорчан вошла в число победителей всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Итоги второго сезона проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей», запущенного в рамках нацпроекта «Семья», подвели в Москве. Участниками стали почти 200 тысяч семей. В финал пробились 328 команд. Из них 60 семей назвали лучшими, в том числе югорчан. Наш округ представляли корольчуки из Нягани. В их дружном сообществе 5 человек. Родители Михаил и Анастасия, дети Александр и Полина, а также бабушка Татьяна. Все они любители путешествовать по родному краю, ходить на рыбалку и в лес по грибы, а еще активно помогают приютам для бездомных животных и участвуют в экологических акциях. Отмечу, победа принесла семье Корольчук сертификат на 5 миллионов рублей, которые они планируют направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, абсолютно все финалисты конкурса отправятся в бесплатные путешествия по России. И последнее. У югорчан появилась возможность отправить видеопослание в будущее. В этом поможет новый сервис в мессенджере «Макс. Нам с любовью». Цифровую капсулу времени запустили в рамках 3-го Всероссийского свадебного фестиваля. Работает она очень просто. Пользователям предлагается записать короткий ролик с признанием в любви или теплыми пожеланиями и выбрать любую дату доставки адресату. В назначенный день послание появится в личных сообщениях. Его можно будет сохранить на память или в пару кликов переслать второй половинке. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Пятница. Я можно по пятницам вместо «здравствуйте», вместо «привет», вместо пожеланий хорошего настроения просто буду говорить это слово? Потому что я замечала, что как только говоришь людям «пятница», у всех такая, знаешь, улыбочка натягивается, какой-то, знаешь,
3: не у всех,
4: во взгляде.
3: Кто-то тебя проклинает, кто в субботу работает, они говорят: «Ой, Марин,
4: ну хорошо.
3: Ой, Марин, знаешь, куда свою пятницу можешь погрузить?»
4: Знаю, догадываюсь. Но я к тому, что в основном общаюсь уже с коллегами, с друзьями, которые тоже пятидневку, да, у них на работе. Поэтому в основном все, кто, кого я могу увидеть в глаза, они улыбаются. А вот слушатели наши дорогие, которых я в глаза не могу посмотреть, да, вы, наверное, не все меня сейчас... скажем так.
3: Долюбливаете. Не все долюбливаете. То бишь, недолюбливаете.
4: Ну, в любом случае, для тех, у кого выходные завтра, я понимаю, что для вас слово «пятница» это такое сладенькое слово, знаете, такое ощутимое, что можно вместо сахара можно в даже, чай положить.
3: На языке, да, чувствуется?
4: И даже не надо будет ничего добавлять, настолько сладко.
3: Честно, я знал, что начнутся вот это «развратница», пишет Роман.
4: А, «пятница»?
3: Ну, «пятница», «развратница».
4: Ну, да. Есть такое народное поверье.
3: Поверье, да, ну прям поверье, да. Сергей пишет: «трям».
4: Трям? И вам трям. Трям-трьяры, там сразу хочется трям-трям-трьяры. Ну, трям — это, конечно, такой Сергей просто заявил о том, что он в чате, он появился. Трям, товарищи, мы вам тоже желаем здоровья и приветствуем вас.
3: Да, между прочим, Алексей из Междуреченского: «пятница» — это большая среда. Да, Марина?
4: Да, я с вами согласна.
3: Хочешь, вот ты нас всех мучаешь в среду, говоришь: «среда — маленькая пятница».
4: Да, я с вами согласна.
3: Хочешь, мы тебе будем в отместку говорить: говорите. «Пятница — большая среда».
4: Я даже первая начну это говорить, если хотите, потому что все должно быть в этом мире закономерно, правильно, логично. Если среда — это маленькая пятница, пятница должна быть большой средой. Это так логично. Поэтому будем поздравлять вас по пятницам с большой средой. Алексей, спасибо за мысль.
3: Короче, знаете, что случилось? Произошло вопиющее просто недоразумение. Ну, можно так сказать. Вчера очень поздно был матч сборных Франции и Марокко.
4: Если ты про футбол, можно я скажу, прежде чем ты начнешь обсуждать матч?
3: Пожалуйста.
4: Я хочу сказать, что сегодня не просто пятница, 10 июля на календаре, и когда я заглянула в календарь праздников, увидела, что сегодня отмечается день рождения футбольного свистка. Так что я подумала, надо же, как прикольненько он прям в рамках чемпионата мира, этот праздник. Ну, процентов на 30 у тебя получилось. Процентов на 29 теперь, Тимур.
3: Ладно.
4: Но, тем не менее, мне кажется, очень здорово. Я понимаю, что это не праздник никакой, это просто день, когда когда-то кто-то изобрел этот футбольный свисток. Но здорово, что он в рамках чемпионата мира, вот этот праздник. Так что там было сегодня?
3: Так вот, что там было сегодня. Он поздно ночью был.
4: Да.
3: И еще и по Матч ТВ не показывали в прямом эфире.
4: В три ночи.
3: Иди на это, как его?
4: Или в час ночи.
3: В час, да. На сайт какой-то там. Забыл.
4: Кинопоиск, да.
3: И то есть у тебя есть Яндекс, какой-то подписка. Короче, мне так было лень заморачиваться. И плюс мне еще надо было сегодня в 7 утра проснуться, чтобы кровь ехать сдавать в поликлинику.
4: Да.
3: И я не смотрел этот матч.
4: Кстати...
3: То есть я смотрел, например, все матчи сборной Узбекистана.
4: Ну, так это наши...
3: Кабо-Верде, допустим.
4: Товарищи, соседи.
3: Ни один не пропустил. Те, которые пропускал, смотрел в повторе. Но матч Франция-Марокко я не видел. И я так максимально пытался уклониться сегодня от спойлеров.
4: Да,
3: от темы футбола. Но первое, что я увидел, что Франция вышла... А, понятно. Уже неинтересно.
4: Ну, Франция, на самом деле, ничем не удивила. Ты же сам говорил, что...
3: Короче, а там без разницы.
4: Что у Марокко
3: там
4: шансов не было.
3: Там Франция, Марокко, все равно бы французы выиграли. То есть там разницы вообще никакой нет. Угу. Причем в сборной Марокко люди играют, они больше на французов похожи.
4: Это да, кстати.
3: А в сборной Франции больше похожи на марокканцев.
4: Да.
3: На представителей африканского континента.
4: На это уже обратили многие внимание. Это реально какой-то, я не знаю, стёб как будто бы. Потому что в сборной Франции темнокожие в основном футболисты. Не в основном,
3: все,
4: по-моему,
3: из Африки,
4: все
3: из Африки.
4: Да. А в марокканцы такие светлокожие бегают. И ты думаешь, а кто из них Африка?
3: Да.
4: Это правда забавно, все меняется, да, в мире как.
3: Да. Вот. Но еще такие шутки ходили перед матчем, что кто бы ни победил, все равно Париж сгорит от фанатов.
4: Ну да.
3: Одни будут радоваться, другие будут печалиться.
4: Идите там гулять. А еще, кто бы не победил, все равно Россия не проиграет в этом чемпионате.
3: А мы вообще молодцы, я говорю. Мы мощно выступаем.
4: Ну, на самом деле, по поводу Франции, действительно было очевидно, что они как будто бы пройдут. И таким образом...
3: А очевидно и по статистике. Смотри, статистика владения мячом примерно плюс-минус одинаковая, да, но статистика по ударам. 9 ударов в створ против 1 у Марокко, естественно. Вот. 22 просто удара по воротам против 5 у Марокко. То есть французы, ну, вот судя по этой статистике, не дали вообще никаких шансов марокканцам. Выиграли спокойно 2-0. Хотя все голы были забиты во втором тайме. То есть первый, я так понимаю, был плюс-минус на равных правах. И как я читал сегодня, как тебе сказать, этот, а не анонс, а после, как это, аналитику матча, что французы играли в полсилы. Если бы они хотели, они бы выигрывали там 8-0 совершенно спокойно.
4: Ну, они берегут, наверное, берегут все-таки на полуфинал. Для полуфинала.
3: Для Испании. Что... Для Испании, почему я так уверенно потому говорю, потому что в Бельгию вообще не верю. Сегодня Испания-Бельгия. Матч очень ранний.
4: Ты же вроде сегодня
3: в 11 поспал. Часов. Какой поспал я сегодня в 7 утра просто? В 11 часов по нашему времени Испания-Бельгия. Вот этот матч покажут в прямом эфире.
4: А почему в 11, если вон некоторые СМИ пишут в 10 вечера? Кто врет? Не поняла.
3: Начало трансляции в 21:00 по Москве, то есть это 11 часов по-нашему. Пока команды выйдут на поле, пока прозвучат гимны, пока там фейерверки, пока Шакира споет, условно говоря, это, ну, час закладный.
4: То есть, а Шакира на каждом
3: начало,
4: матче поет?
3: Можешь меня услышать? Начало трансляции в 11 часов. Начало матча ближе к 12.
4: Все поняла. Хорошо. Ну, таким образом, Франция стала первым полуфиналистом, и сегодня определится второй,
3: и
4: правильно?
3: Сегодня с вторым полуфиналистом станет Испания.
4: Понятно. Ну, это Тимур предполагает, а как уж будет оно, посмотрим на деле, потому что, ну, этот чемпионат нам очень много уже подкинул сюрпризов.
3: Не, я по-прежнему уверен, что Франция с Испанией будут играть в полуфинале. Угу. Пройдет Франция, Испания в матч за третье место падает. А во второй паре еще даже никто не определился, но там будут Аргентина, которая обыграет Швейцарию, и Англия, которая Норвегию обыграет, и Аргентина обыгрывает Англию, попадает в финал, они играют с Францией, и Франция берет реванш за поражение 4 года назад.
4: Угу, понятно. Посмотрим, насколько ты окажешься
3: прав. У меня просто сценарий, мне его скинули на почту.
4: А кто тебе, ФИФА скинул?
3: Инфантино. Я просыпаюсь как-то раз, смотрю сообщение какое-то, смотрю, Инфантино, думаю, развод по-любому, мошенники. А оказывается, сценарий.
4: А из всего человечества он выбрал именно тебя.
3: Да, и написал в конце, все равно тебе никто не поверит.
4: Да-да-да, я как раз хотел сказать, как бы... тебе кто угодно может писать, все равно никто не поверит. Но выглядит вообще правдоподобно, ну, если честно. Вот с последним фактом выглядит правдоподобно. Ладно, на самом деле, сегодня, помимо того, что день футбольного свистка, вы знаете, я смотрю сейчас в календарь праздников и понимаю, что самые дурацкие праздники почему-то в Америке, они там такие себе придумывают странные поводы, вот если честно. Вот сегодня, например, у них день пикника с плюшевым мишкой. Вот они правда это отмечают? Зачем они выдумывают такие праздники себе?
3: Может быть, это отсылка к Винни-Пуху?
4: Ну, может быть, понятия не имею. Вчера у них был день ямочек на щечках.
3: Подожди, давай посмотрим.
4: То есть вчера они в Америке поздравляли тех, у кого есть ямочки на щеках. Я не знаю, стоит ли нам вообще обращать внимание на такие поводы, но у них, понимаешь, на всякую ерунду найдется свой праздник.
3: Ну нет, Алан Милн вообще никак не связан с июлем. Это в январе родился, в январе умер. Винни-Пух, давай напишу.
4: Кстати, а вот завтра у них в Америке день коктейля мохито. Вот к этому празднику можно и присоединиться, как вариант. Но алкогольный, безалкогольный решайте сами.
3: Тоже с июлем никак не связано. Так, ладно.
4: Ты меня не слышишь, да? Ой, зато у нас завтра в России Всемирный день шоколада. Ну, не только в России, во всем мире, как вы можете из названия понять. Вот что-что, а шоколадку я точно завтра прикуплю и этот праздник отмечу. Ну, а сегодня давайте отмечать пятницу. Просто
3: у меня сегодня
4: спасибо
3: тоже
4: пятнице,
3: такой...
4: что она у нас есть.
3: Мини-праздник, потому что последний день в этом месяце вот с такой температурой плюс 30 градусов, от которой мозги плавятся. Начиная с завтрашнего дня уже поскромнее.
4: Похолодание
3: плюс
4: пойдет?
3: 21, 19. Воскресенье вообще дождливо будет по региону.
4: И ты до конца месяца дождь. Прям пострел?
3: И примерно до конца месяца максимальная температура, которую я вижу, это там 24 градуса.
4: Ну, хорошо.
3: Абсолютно комфортно.
4: Наверное. Но помнишь же, 5 дней только можешь смотреть прогноз погоды. Все может измениться. В конце июля все может быть по-другому. Ладно, доживем до конца июля. Давайте еще хотя бы этот день как-то доживем до конца.
3: Доживем до понедельника.
4: И в выходные спокойненько пойдем. Вот, кстати, Тимур уже заметил, что сегодня ходил в 8 утра сдавать кровь. Это я тем нашим слушателям хочу сказать, которые... У нас пару недель назад была программа «Важен каждый» с лучшим врачом России в том числе. И я помню, как Тимур жаловался в рамках нашего эфира, что то у меня было 5-е, 10-е, на что Людмила Ивановна Онищенко сказала: «Тимур, ну срочно надо заняться своим здоровьем». И сподвигла. Она потом за эфиром Тимуру
3: когда...
4: таких, знаете, надавала когда словесных мне, вещей.
3: Когда мне говорят: «Ты что, хочешь в 36 умереть?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Иди проверяйся».
4: Вот. И, знаете, за эфиром такие такие мотивирующие слова Тимуру сказала, что Тимур действительно призадумался, и вот сейчас потихонечку, по чуть-чуть, то сюда сходит, то сюда, кровь сдаст, там, к неврологу записалась. Ну, в общем, предпринимает какие-то шаги. За это я тебя, конечно же, хвалю, потому что вот я его очень много и часто пыталась отправить в больницу. Он, видите, только врача послушался.
3: Ну, кроме шуток, я даже задумываюсь над тем, чтобы бросить всяческие привычки типа табакокурения, или, по крайней мере, сократить.
4: Задумываться?
3: Пятничные аксессуары, они останутся при
4: пока,
3: мне.
4: Пока. Ну, то, что ты задумался о...
3: Но там я задумался о переходе на свое родное, самостоятельно добытое, руками созданное, на своей личной плите перегонное.
4: Поняла. Почему я решила вообще про это рассказать? Потому что я помню, как после той программы, ну, как минимум 3 человека, это я помню, возможно, было вас и больше, писали действительно к нам в мессенджеры и говорили: Тимур, все, что ты рассказал, это правда, ты почему реально не занимаешься своим здоровьем? Я в тот момент еще подумала, какие у нас неравнодушные слушатели. Ну, вот реально, вот, вот понимаешь, нашли же в себе, ну раз написали, значит точно переживают. Нашли в себе силы, желание и вот этот переживательный момент, чтобы написать Тимуру и тоже его отправить в больницу. Спасибо вам за то, что вы у нас такие неравнодушные, замечательные. Мы вас очень любим.
3: Да.
4: Вот. Спасибо. Так что и ваши слова тоже не напрасно оказались. Тимур чуть-чуть начал уже над собой работать.
3: Казалось бы, могли просто подождать, и никто бы не мешал вам музыку слушать днем.
4: Ну дурак ты что ли? Переплюнь быстро.
3: Тьфу-тьфу-тьфу.
4: А что в микрофон-то? Тьфу-тьфу, в сторону надо. Ладненько, у нас для вас, как всегда, новостей миллион. Успеем рассказать максимум 50. Так что 999 950 новостей останутся нерассказанными. Но что успеем, то обязательно скажем. Номер телефона сейчас Тимур напомнит.
3: Ну давай, давай. +7 950 510 66 66. Да не надо ты, повторюшка, что ты.
4: Так это...
3: Ты не от души делаешь, я от души, я вот, ну, как бы... Да.
4: Ну, если честно, заразил. Я уверена, что сейчас очень многие слушатели тоже начали зевать.
3: Сейчас просто, знаешь, люди, которые по трассе едут, от греха подальше выключили, чтобы, ну...
4: Чтобы этот флешмоб... Не включиться в этот флешмоб. Всем, кто за рулем, вам обязательно только безопасно, легкой, комфортной дороги, чтобы доехали все, кто куда хочет, в прекрасном настроении. Мы постараемся, конечно, способствовать этому, но не обещаем. Мы всегда пытаемся, но не обещаем. Потому что иногда приходишь на эфир в хорошем настроении, думаешь, сегодня только классные новости. А потом, знаете, даже
3: и,
4: вот...
3: Да, и первое сообщение к нам. Увидели, сколько бензин стоит? И все, и...
4: Во-первых, слушатели иногда, да, могут на повестку повлиять. Мы не против, мы вообще тут за то, чтобы с вами общаться на те темы, которые вам интересны. Во-вторых, иногда садишься на эфир, все прекрасно, а потом, хоп, через час что-то происходит, и все про это СМИ пишут, и невозможно обойти стороной. Но мы будем надеяться, что все сегодня будет ровно, спокойно, гладко и ладно. Тимур Полонин, Марина Штейникова с вами, свои люди. Дали музыку у нас, и с новостями вернемся через 6 минут.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Субота.
1: Суббота.
0: У Аллы сейчас каждый день суббота. Алла, это безумно красивая фотография. Вот такую малину просто, знаете, ни в одном магазине не купишь.
1: Да.
0: Вот каждый раз, когда покупаю где-то замороженную малину в магазинах, каждый раз думаю, зачем я опять повелась на это. Потому что, ну, ни разу не попадалась еще малина в хорошем качестве. Вот такая должна быть, с огорода, ровненькая, сладенькая. Ягодка к ягодке,
1: да,
0: крупная.
1: Да, добивает. А мы сейчас с сестрой будем кушать мороженое с этой самой малиной. Да, давайте.
0: Алла, большой привет сестре передавайте. Мы за вас так рады. Искренне, правда. Потому что я сама знаю, какой это кайф быть в отпуске на природе со свежими ягодами. Я искренне вам завидую, но по-доброму.
1: Да, ну вообще,
0: кайфуйте. Мы вам постараемся не испортить настроение.
1: Добавляет слушательница, что давайте все, кто нас сейчас слышит, будем беречь свое здоровье в мире, потому что столько красивых мест, которые мы еще не видели, еще не посетили. А если здоровья не будет, то и не посетим, и никогда и не увидим.
0: Да, какие хорошие слова. Вообще, для того, чтобы беречь свое здоровье, у нас должно быть много мотивации, и путешествие — это одна из них. Потому что знаю лично людей, которые очень, например, любят путешествовать, но после определенных операций им запретили врачи, по крайней мере, летать, да, и вот как сразу ограничен мир у человека, потому что либо поезд, либо машина, но за границу ты уже не поедешь, ну все. За граница для человека закрыта, получается. И, может быть, хочет человек куда-то выехать, там, в ту же Турцию или еще куда-то, а не может, потому что, ну, самолеты только. С другой стороны, у нас от Сочи до Турции же паромы вроде как ходили, сейчас не знаю, какая там ситуация.
1: Есть, до Тропзона.
0: Ну, она, помнишь, просто первый раз, когда запускали их в прошлом году, там какая-то путаница была, никто не уехал, потом всех вернули, там, короче, так и не разобралась в этой ситуации. Но, тем не менее, в другие страны, если в Турции еще как-то по морю может через Сочи добраться, то в другие страны все. Поэтому вы правы абсолютно, Алла, потому что если мы будем здоровы, мы сможем путешествовать, а это хороший такой, знаете, хорошая мотивация. Здоровья всем, кстати, желаю. Тем для обсуждения, связанных со здоровьем, у меня сегодня много, кстати.
1: Здравствуйте, это Андрей. Доживем до понедельника. А понедельник начинается в субботу.
0: Почему?
1: Потому что Стругацкие так захотели.
0: А, вы про название романа, я поняла.
1: Да, когда живем до понедельника, это тоже,
0: тоже
1: название.
0: Тоже, да, кстати, надо же вы... А вы так специально сразу два произведения в одно свое сообщение уместили?
1: Ну, наверное.
0: Это круто у вас получилось, между прочим. Но, если честно, даже в жизни зачастую, не беря вот эти образы, не беря какие-то романы известных писателей, просто давайте вспомним, что иногда реально понедельник начинается в субботу. Ты субботу помнишь? Воскресенье не было, а потом уже сразу понедельник. Правильно? Угу. Воскресенье очень часто у многих людей выпадает из жизни. И, кстати, несмотря на то, что я, вот, например, вообще не употребляю алкоголь практически, и в субботы так не веселюсь, чтобы воскресенье не помнить, но даже я воскресенье редко помню, потому что это день, который обычно, вы знаете, посвящен исключительно там доработкам того, что не сделал, подготовиться, к трудовой неделе, к новой, там стирка, уборка, все такое. Но нет отдыха в воскресенье. Воскресенье — это день, к сожалению, какой-то всегда перегруженный домашними и личными делами.
1: Делится с нами еще и вот такими новостями слушатели. Надежда пишет: «Добрый день, тут Банк России представил новую 100-рублевую банкноту. Модернизированная купюра у нас появилась, выпущена она в обращение и потихонечку будет заменять те предыдущие 100-рублевки, которые у нас в ходу сейчас, на данный момент». Вообще грустная, на самом деле, история вот по замене. Мне нравились старые, дизайн старых банкнот. Новые, они какие-то, ну, не знаю, оскорблять не хочется, ну, и выбивающиеся из общей картины.
0: Так ты просто к ним еще не привык. Ты вообще человек, который не любит глобальные перемены.
1: Вот, они должны быть не вот такие. Потихонечку мы там сначала 2000 ввели в оборот, 200 рублей вот эти непонятные, несуразные, зачем они нужны, вообще не понимаю, кроме как просто напечатать денег. Ну, опять-таки, субъективное очень мое мнение, да? Просто у нас тогда был чемпионат мира по футболу, надо было.
0: Тебе хочется, чтобы все и сразу резко сменилось?
1: Да, мне хочется, чтобы
0: это
1: сразу.
0: Это же больно.
1: Нет, это не больно. Поменяйте сразу, чтобы мы сразу к ним привыкали.
0: Ты, короче, приверженец, когда пластырь сразу и резким движением отрывают, да?
1: Дело в том, что у меня вот в кошельке есть банкноты. Там 1000, 500, 100, 50, 10 рублей, 5 рублей у меня есть. И мне дают вот эти 200. Я даже не знаю, какой стороной их положить
0: где
1: в кошелек.
0: Лицевая,
1: где,
0: да?
1: Лицо,
0: где
1: не лицо, понять не могу. Они выбиваются из общей картины. Я сразу говорю на кассе: можете мне, пожалуйста, поменять по 100?
0: У нас есть с тобой, кстати, ну, можно сказать, знакомый или не можно, но поскольку мы общались с этим человеком и в эфире, и вне эфира, можно сказать, что у вас есть знакомый человек в Центробанке? по крайней мере, в региональном уральском отделении. Можно. Мы можем, Людмила Цимбл ее зовут, мы с ней провели...
1: По-моему, уже не работает там.
0: Уволилась, да?
1: Ну, как будто бы что-то такое я слышал.
0: Очень жаль.

0: что мы у нее еще в 23-м году взяли интервью. Я думаю, многие слушатели даже помнят его. И потом даже Министерство финансов это интервью отметило. Так вот, прекрасный специалист. Я думаю, можно к ней отправить эту фотографию, сказать: Людмила, подскажите, а где здесь лицевая сторона, а где изнаночная?
1: Пусть нам расскажет специалист. Никто не знает.
0: Ну, как, Центробанк-то должен знать. Вообще, Надежда пишет, что эти банкноты к ним уже поступили. Даже скинула в качестве доказательства фотографию, где не просто картинка с интернета, а где реально сфоткала сама эти денежки новые. Обалдеть, прикольно. Я такие еще не видела, в руках не держала. Но вот по поводу, можно мысль скажу? Тимур, я так поняла, не любит искусство маленьких шажков. Он говорит, вот я хочу, чтобы сразу все и резко меняли. А я, наоборот, приверженец вот этого искусства маленьких шажков, и оно меня по жизни очень часто выручает. Знаете, когда вот все в жизни как-то... Ну, бывают периоды, когда все прям в кучу нагромоздилось. Здесь что-то не так, там плохо, здесь ужасно. И вот это сидишь и думаешь, господи, с чего вообще начать? Вот сидишь посреди комнаты в доме, понимаешь, что по всем сферам как-то не то. И ты думаешь... Как вообще, с какой стороны подойти к жизни, чтобы все наладилось? Угу. Я сразу вспоминаю так, искусство маленьких шажков. Пойду для начала...
1: Не работает вообще.
0: Работает.
1: У меня не получилось, для начала... все прошлые выходные подходил к кладовке и думаю, надо разобрать. Ну. Каждый раз захожу, и я вообще не понимаю, с чего начинать. Я уже даже начал потихонечку оттуда что-то вытаскивать и плюнул, обратно засунул, короче. Думаю, я не успею до понедельника.
0: Тебе не подвластно это искусство.
1: Не подвластно.
0: Потому что, Тимур, правда, однажды я... А, когда это было у нас, кстати, вот «Дух огня» в этом году, концерт группы «Браво», я поехала на него одна, Тимур уговаривал, он не поехал. В итоге я возвращаюсь с концерта, а у нас дома размороженный холодильник, все продукты, баночки, скляночки лежат где-то по столам, пополам и везде. Я такая, не понял. А знаете в чем? У него идея, пойду-ка приберусь в холодильнике, устрою генеральную уборку, разморожу его там, все продукты, которые нам уже не нужны, баночки просроченные выкину. Ну, такой решил прям порядок навести. Ну и что вы думаете, поскольку Тимур не обладает искусством маленьких шажков, он это бросил ровно на полпути. Я прихожу, там везде тазики стоят, воды по колено, тряпки разные, продукты все достаны, пельмени уже слиплись давно из морозилки. И он говорит, Марин, доделай, пожалуйста, я что-то начал, не хочу. Я говорю, ты вообще адекватный человек. Я говорю, ты вот если берешь за такую большую задачу, смешно ему, а я потом 2 часа еще за ним убиралась там. Вот если берешь за такую большую задачу, ты должен осознавать, что ты в состоянии ее потянуть. Если нет, пожалуйста, не берись.
1: Честно, я искренне был уверен, что я сейчас быстро все сделаю. Угу. Но знаете, вот холодильник достаточно такой, ну как бы свежий модель, он без, ну фрост типа, там не должно быть никакого льда, но почему-то он там появился. Видимо, как бы что-то закинули близко к стенке, к задней, и там нарост образовался такой. Я его размораживал, с феном стоял 1.5 часа. То есть я как бы все оттуда достал, а вот это отколупать я не мог, этот кусок. Я замотался просто с ним. Да. Вот реально просто. У меня все было в воде, вся кухня. И в какой-то момент я, ну, выдохся. У меня кончились, мотивация кончилась.
0: Да.
1: Я просто такой человек, я знаю, что если я прямо сейчас, ну, вот я что-то решил, мне надо сейчас уже начать
0: это
1: реализовывать.
0: Хорошая привычка.
1: Если я это отложу на попозже, на завтра, я никогда в жизни
0: вот,
1: к этому
0: это
1: не
0: это правильно. Делаю. И так надо делать. Вообще идеи, знаете, любят, когда их быстро выполняют, потому что если в течение 48 часов ты эту идею не реализовал, в 99% случаев ты ее никогда уже не реализуешь. Это правило по жизни. Про это все мудрые книги пишут. Но когда с тобой это не работает, потому что вот если бы не я, у тебя бы, я не знаю, этот холодильник, через сколько ты его в итоге собрал, вот если бы ты один жил, например.
1: Я один раз, когда еще холостой был, я один раз выкинул кастрюлю просто потому, что забыл там гречку, и мне было лень ее мыть.
0: И там новая жизнь уже начала образовываться.
1: Там она просто уже засохла, прилипла к стенкам.
0: Кстати, кастрюлю выкинул.
1: Я думаю, ну ладно, проще купить новую, чем отмывать.
0: Так вот, когда он начал уборку делать в кладовке, он начал оттуда все доставать, я говорю, подожди, если ты точно знаешь, что ты ее завершишь, начинай. Если нет, и ставишь потом мне все это? Я говорю, даже не вздумай. Он обратно все закинул и говорит, ладно, потом как-нибудь уберемся. Так вот, есть люди, которые реально, вот это искусство вам не подвластно. Но я человек как раз расторопный, хочу поделиться. Если у вас в жизни все плохо, может, вам это тоже поможет, когда-нибудь будет все плохо. Вот прям понимаете, что не надо все глобально сразу менять. Вот искусство маленьких шажков, это очень здорово, потому что пойду сначала выпью чай, нервы успокою, да, мысли успокою. Потом, не знаю, пойду сварю суп, напишу кому-нибудь какое-нибудь сообщение, на пойду помою посуду. Вот такие маленькие бытовые шажки, по чуть-чуть просто продолжать жить, но маленькими шагами. И оно рано или поздно все настроится. Я это искусство обожаю. Но не всем дано, как говорится. Вот Тимур не может.
1: Елена написала: добрый пятничный день. Очень хочется в отпуск, очень хочется путешествовать. Но узнав свои отпускные, поняла, что смогу спутешествовать максимум до Магнита и Пятерки. Так, знаешь, тур по сетевым магазинам просто.
0: Это грустно.
1: По Золотому кольцу.
0: Это очень грустное сообщение. Я даже не знаю, как вас здесь утешить, потому что...
1: Ну, опять-таки, есть Шапша, допустим.
0: Ну, какая Шапша?
1: Музей грибов.
0: Ты для начала узнай, где наша слушательница живет, потому что вдруг Елена не с Ханты-Мансийской, и до Шапши ей еще ехать далеко и дорого,
1: все
0: понимаешь?
1: Равно есть Шапша, даже если не из Ханты-Мансийской.
0: Лена пишет: я холерик по натуре, и маленькие шажки не для меня.
1: Холерик — это кто? Кто такой
0: холерик? Это ты тоже холерик, Тимур.
1: Ну, что мы? Кто мы? Что мы делаем не так? Мы это такие все грустные, спокойные,
0: наоборот,
1: апатичные, аморфные.
0: Наоборот, это меланхолики апатичные, да? Сангвиники веселые, оптимистичные. Есть еще холерики и четвертый...
1: Меланхолики.
0: Меланхолики, они вот вечно, они это пессимисты.
1: Меланхолики, сангвиники, холерики, флегматики.
0: Во, флегматики. Флегматикам все по боку вообще. Очень спокойные люди. У нас с тобой есть коллега такой, мы всегда говорим, что яркий пример флегматика, но я не буду называть, конечно, имя в эфире, потому что, может быть, многие его тоже знают. А вот чистый флегматик, когда человек приходит, когда по человеку непонятно, какие у него эмоции.
1: Так, ладно, я просто
0: то
1: загуглил.
0: То ли он улыбается, то ли ему весело, то ли смешно. Вот просто покер-фейс, как говорится. Но эти люди, зато, знаешь, они обычно здоровее всех, потому что их мало что может вывести из себя. Эти люди, их ничего не цепляет.
1: Марин, тебе надо в политику.
0: Почему?
1: Потому что мы тебя спросили, кто такой холерик.
0: Расскажу.
1: Ты нам рассказала все три остальных типа,
0: холерик,
1: просто потому что не знаешь, что
0: холерик,
1: такое холерик, но
0: отличие,
1: ты на уверенных таких щах. Вот знаете, как экзамен обычно задают, когда ни черта не знаешь,
0: да,
1: о чем говорить,
0: скажу.
1: Воду льешь.
0: Смотри,
1: просто...
0: холерик, в отличие от сангвиника, не является оптимистом на 100%, это ближе к реализму. В отличие от меланхоликов, они очень эмоциональные, то есть вы не держите в себе, вы наоборот очень эмоционируете. При этом вы не... Вот сангвиники, если вечно веселятся, то вы как бы все чувства, у вас все эти, вся гамма чувств, твои эмоции. Вы можете излиться искренне и веселиться, если надо. Плюс ко всему, холерики это люди очень такие, сейчас скажу...
1: С реакционной реакцией. В общем.
0: Быстрые, не любят ждать, экспрессивные, да.
1: Подскажу тебе, потому что спасибо большое искусственному интеллекту. Холерики обладают высоким уровнем психической активности и реактивности.
0: Да.
1: Быстро принимают решения, легко включаются в новые задачи и буквально сгорают на работе, если она им интересна. Однако процессы возбуждения у них преобладают над процессами торможения. Плюсы. Целеустремленность, инициативность, харизматичность, смелость. Холерики быстро адаптируются к переменам. Минусы. Вспыльчивость, резкие перепады настроения, склонность к конфликтам, быстрая утомляемость от однообразной деятельности.
0: Да.
1: Ну, подходит.
0: Чисто ты холерик. Вообще, для меня яркий пример холерика, вот когда я еще была ребенком и вот эти все типажи изучала, для меня был ярким примером и по-прежнему остается, мне кажется, самый яркий пример — это Дональд Дак. Если вы смотрели мультики про Дональда Дака, вот там Микки Маус, чистый сангвиник, да, вечно всем довольный человек, оптимист, и холерик Дональд Дак, который вот действительно активный, на все подрывается, у него все, он не думает особо, он делает сразу хоп-хоп, и он при этом очень эмоционирует, и искренне плохо ему, так он будет кричать, злиться и орать, хорошо, так он будет вместе со всеми веселиться. И вот когда я смотрела, я в детстве обожала Дональда Дака, я думала, вот надо найти, когда вырасту, надо найти, короче, мужа, это я, будучи ребенком, рассуждала, надо найти мужа, похожим на Дональда Дака. И вот, пожалуйста, чистый холерик в моей жизни появился.
1: И теперь сидишь, думаешь, глупые мечты какие.
0: И потом я сидела и думала, реально, надо бояться своих желаний, они реально сбываются. Вот хотела холерика. Сейчас думаю, господи, лучше бы сангвиник Микки Маус. Лучше бы сангвиник. Ладно, с холериками зато не скучно. Это я шучу насчет этого, не переживай.
1: Смешно, Елена, читать не буду, а то, знаете ли. Алена пишет: а я вот меланхолик, и я скоро поеду в отпуск. И ни смайлика, ни с колбочки, ничего. Сразу видно меланхолик.
0: Сразу, да. Я поеду в отпуск.
1: Но, между тем, вот до
0: а
1: этого...
0: вы точно меланхолик или все-таки флегматик? Потому что флегматики вот такие обычно ровные по настроению.
1: До этого написала Алена, что сегодня отличная пятница, несмотря на то, что за окном очень ветрено и пасмурно.
0: А где пасмурно? Где ветрено? У нас вон жара.
1: В стороне Нижневартовска.
0: У вас там ветрено и пасмурно Серьезно?
1: В ту сторону.
0: А мы мечтаем вот о вашей погоде.
1: Восточная часть округа.
0: Нам достала уже эта жара. Ну, нам с Тимуром, по крайней мере. Я не говорю за всех жителей Ханты-Мансийска. Но мы вот лучше бы, как у вас, если честно. Вот вечно люди с чем-то недовольны, да?
1: Мы?
0: Да, ну, в принципе, человеческая природа такова. У нас тут солнышко, и все бы сказали, дураки, что ли, радуйтесь, а мы вот хотим пасмурную погоду, как у вас.
1: А, я меланхолики, в общем, это люди с типом темперамента, который характеризуется высокой чувствительностью, ранимостью, да, исконностью, глубоким внутренним переживанием.
0: Да, да, да. Это вот, если брать гороскоп, то рыбы подходят под это описание.
1: И быстро устают при нервном напряжении. И, если я правильно понимаю, Алена, она работает в регистратуре в больнице. И вот там-то нервное напряжение, дай бог, каждому.
0: Это правда.
1: Может быть, ну, это, конечно, так, чисто мысли вслух, но не думали ли вы сменить просто сферу деятельности на более такую спокойную?
0: Угу.
1: Что-нибудь такое творческое, может
0: быть? Ну, и, кстати, ну, хотела сказать еще один факт про Алену, но потом думаю, а вдруг услышат коллеги, не буду. Слушайте, по поводу медицины и регистратуры, Алена, я не знаю, читали вы эти новости или нет, но у нас с 1 сентября в стране новые стандарты будут введены в медицине, и там очень много про регистратуру как раз. С вас снимут огромное количество задач, и в регистратуре будет проще работать, обещает Минздрав, по крайней
1: просто
0: мере.
1: Просто спишь, лежишь, ты все.
0: Нет, конечно, но мы про это чуть позже, я не смогу сейчас в двух словах это сказать, потому что там ряд изменений, мы про это чуть позже расскажем, но в любом случае, с сентября вам как будто бы легче должно работаться. Минздрав обещает. Так, ладно, давайте, спасибо огромное за ваше сообщение. А почему ты не зачитал сообщение Елены? Елена пишет, Тимур Дональд Дак, в чистом виде, все правильно, что ты не захотел читать это?
1: Потом расскажу.
0: Я соглашусь.
1: Потом расскажу.
0: Да, у нас музыка далее.
1: Умышленно ли написано именно так или нет?
0: Музыка далее.
1: Угу.
0: Новости после музыки.
1: Угу.
0: Мы, кстати, сейчас ни одну новость, по-моему, не рассказали. Спасибо нашим слушателям, хотя бы, которые прислали нам новую купюру 100 рублей номиналом. Мы такие, о, хотя бы вот про это рассказали. А вообще что-то болтаем сегодня, болтаем. Ну, пятница,
1: а
0: понятно,
1: пришлите
0: работать неохота.
1: Физическую версию, пожалуйста, пришлите.
0: По почте 100 рублей. А можно ли почтой присылать деньги? Мне кажется, нельзя.
1: Ну, нельзя.
0: И мы бы задали этот вопрос, кстати, почте. Но знаете, в чем фишка? У нас есть Почта России во всех регионах страны, но пресс-служба у них единая, федеральная. Надо в Москву звонить, чтобы...
1: Даже номера телефона нет, пишите письма.
0: А номер телефона, который мы нашли в интернете нашей окружной почты, мы не смогли на него дозвониться.
1: Но это логично, это же почта. Им надо писать.
0: Поэтому я бы задала вопрос реально почте. Кстати, у нас есть почтальоны среди слушателей. Надежда, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, как вы знаете, можно ли деньги отправлять почтой в конверте? Или это все-таки запрещено? Мне почему-то кажется, что нельзя.
1: Нельзя.
0: Но вдруг я ошибаюсь.
1: Нельзя.
0: А вдруг, вот, знаешь, раньше, сейчас, вот, понятно, все переводы делают, но раньше как отправляли открыточку на день рождения? И вот представляешь, к открыточке положить там внуку, например, бабушка отправляет, и денежку еще. Что, не дойдет?
1: Ну, музыка, ты же говоришь, да?
0: Да, музыка. Надежда, если знаете ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста.
2: Свои люди.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну и пока... Что такое?
2: Я хотела сказать, что это одна из самых караочных песен в нашей стране.
1: Спасибо.
2: Помнишь, мы не пару месяцев назад говорили, какие песни чаще всего россияне поют в караоке? Вот «Царица» была в топ-10. По крайней мере, девчонки ее любят петь. Мужская аудитория немножко другой контент выбирает музыкальный.
1: Пока мы тут все радуемся, что пятница у нас ждут.
2: Покачиваясь, песня вспомнилась.
1: И нас ждут выходные, да, мощные такие, классные.
2: Пишет мощные? Нам. Правда мощные? Ты будешь мощно лежать на диване?
1: Мощнейшим образом. В сторону телевизора.
2: Естественно, а в какую еще? И футбол, наверное, будешь смотреть.
1: Ну,
2: я просто экстрасенс, я только что увидела твое будущее на ближайшие 2 дня.
1: Алексей тут пишет нам, что воскресенье всегда наполовину отравлено понедельником.
2: Стопудово. Вот прям по-другому не скажешь, потому что вроде день выходной, отдыхать надо, а мыслями-то ты уже на работе. Мыслями ты уже думаешь, ну вот, опять рабочая неделя, составляешь планы, думаешь, это надо не забыть, то сделать. А я еще вот это в пятницу отложил. У нас же как обычно, приходишь в пятницу, ай, в понедельник доделаю. И все, и тем самым отравляешь понедельник себе.
1: Да. Причем оно также отравлено даже в отпуске почему-то. Хотя ты вот в отпуске у тебя... Ну какая тебе разница, в субботу, воскресенье или понедельник? Ну в воскресенье даже в отпуске все равно как-то волнительно. Тебе не надо завтра на работу, у тебя еще 2 недели впереди, к примеру. Но все равно как-то...
2: Ну, наверное, потому что воскресенье, это ну, ты по сути осознаешь, что еще 1 неделя отпуска завершилась. Ну, начинается новая. Вот это тоже уже огорчает.
1: Может быть. Это как, знаешь, 30-е, например, августа. Вот мы уже давно выросли, 20 лет там или сколько назад, больше даже уже школу закончили.
2: А все равно грустно.
1: А все равно вот это 30-е, 31-е, немножечко так волнительно, что как будто бы вот, ну завтра в школу.
2: У меня есть знакомая, которая каждый год, 1 сентября, присылает мне открытку и поздравляет с 32 августа. Ну, то есть она не отрицает, что осень пришла, она всегда поздравляет всех с 32 августа, 1 сентября.
1: С 94-м днем лета.
2: У нее продолжается лето, да. Алексей, кстати, еще нам кидал прикольную новость, но мы ее рассказывали, по-моему, вчера или даже позавчера. Алексей, да, промануло то, что наконец-то Тимофей манул это из московского зоопарка, что наконец-то ему нашли невесту, искали долго, там то одна болеет, то другую под санкции, там Польша под санкции. Представляете, кошка попала под санкции. Вот, и сейчас ему нашли 3 невесты, будут подбирать, как, кто из них генетически ему подходит. Да, мы это рассказывали, Алексей. Но, кстати, вы знаете, что еще мы говорили? Что гендиректор московского зоопарка, женщина, не помню, как ее зовут, она сказала, вот мы сейчас выберем ему кошечку идеальную, которая вместе с ним, там, здоровое потомство, да, с генетически они сойдутся. Говорит, ну не факт, что они вообще захотят совместное потомство, потому что у животных, так же, как и у людей, сердцу не прикажешь. Вот есть такое правило. И они, как люди, которые работают с животными уже не один год, они это четко понимают, знают и видели много раз, когда надо вроде как животным, ну там, потомство давать, определенные действия делать, а им вообще не интересно. Вот вроде есть самка, вроде самец, они такие понюхались, ну и дальше живут, типа, и все, а мне не нравится. Сердцу не прикажешь, несите новую кошку. Он может и так сказать, наш любимчик Тимофей из московского зоопарка. Но новость, правда, хорошая.
1: Елена написала, что в далеком 900 лохматом, в скобках, в начале 90-х.
2: Так.
1: Когда мне было лет 7, помню, как бабушка отправляла денежку в конверте.
2: Вот, я же тоже помню эти времена.
1: Все без проблем.
2: Угу.
1: Посылки на Новый год с мандаринами в газетной бумаге, бандероли с первыми жвачками, турбо, типи-типи. Господи, зачем я все это помню? Мамина сестра жила за границей, присылала крутые вещи, парфюм, кофе. Как же волнительно сладко было раскрывать эту посылку всей семьей, все вместе.
2: Угу. Да, я тоже помню времена, когда мы отправляли открытку и денежку двоюродным там братьям, сестрам, которые жили в других городах. Но это правда было в 90-х. Сейчас, если что-то и поменялось, то я не в курсе. И действительно, там открыточку кладешь, письмецо и какие-нибудь там, не знаю, 50 рублей, например, из карманных денег. Типа в подарок. Вот.
1: У меня у бабушки моей, мы жили в Киргизии, сестра жила тогда в Мурманске. И ящик печени трески прислал. Ну, в натуральном виде ящик. Не знаю, сколько там, может, 100 банок было в этой печени. В банках консервированные. Какая же она вкусная. И вот, во-первых, после этого я такой вкусный не пробовал, не ел. Во-вторых, цену видели сейчас на эту печень?
2: Ну, типа, кстати...
1: Просто нормальную банку рублей 400. Есть? А то, что по дешевке продается, там вот. Она вся какая-то взлохмоченная.
2: Как раз хотел сказать, что есть недорогие баночки, но ты открываешь их и не понимаешь, это вообще...
1: Да-да-да.
2: Точно то, что обещает тебе упаковка. Да, действительно.
1: Эх... Что, мы ностальгировать будем сегодня?
2: Не знаю. вообще так не хочется никакие новости рассказывать вам плохие.
1: Надежда тут говорит, и смех, и грех, скоро справки будут выдавать о том, что человек опоздал, потому что в очереди за бензином стоял. Вы нас не затащите в эту яму. Я не хочу сегодня разговаривать о топливе. Пожалуйста, не делайте этого. Ну, вот видите, пока нормально, да, настроение. Сидим, общаемся, так все классно, пятнично. И только стоит сейчас нам начать говорить про бензин.
2: Я начну, но неплохие новости про бензин. Там наоборот, как решать все это будем. Вот про такое можем рассказать.
1: Ладно.
2: Но в завершении, пока у нас еще пара минут буквально есть, поскольку у нас и отпускники имеются. Ты пошел новость искать?
1: Да, вот она, ее не надо искать. Она мне первая в сохранке скинул. Пишет один крупнейший федеральный телеграм-канал. Ну, это в целом средство массовой информации огромное. Дефицит топлива на рынке топлива России есть, так как НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов. Это к тому, что я пару дней назад говорю, не надо, пожалуйста, ну вот будьте честны с народом, да? Не надо говорить, что это мы сами ажиотаж какой-то сами себе выдумали, да, сами там решили по приколу постоять в очереди на заправке и едем туда с канистрой и все высасываем. Скажите честно, что есть проблемы определенные, да, связанные они с тем, что иногда дроны прилетают в НПЗ. И Марина так на меня посмотрела в тот момент, говорит, ну не только же поэтому, что ты такое типа говоришь, тебя за эти слова осудят.
2: Но это одна из основных причин.
1: Вот теперь, спасибо, с нами говорят честно. Вот это я уважаю. Просто сказал человек, я говорю, блин, спасибо большое, что решили поговорить с нами откровенно. И мы это понимаем, и как будто бы это принимать легче. Я не знаю, легче ли будет нам стоять в очередях на заправках, но мы хотя бы будем стоять в этих очередях с осознанием того, что в курсе люди. Те, которые должны быть в курсе, угу. Они в курсе о том, что эта проблема там существует.
2: Да.
1: Это морально будет легче стоять по ощущениям.
2: Ну и, кстати, вот раз ты про это заговорил сегодня...
1: Ну, естественно, раз я об этом. Это не я, это Надежда.
2: Ты. Сегодня федеральные СМИ пишут о том, что в Краснодарском крае пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Власти Краснодарского края сообщают, что, опять же, из-за падения обломков беспилотника загорелся Ильский НПЗ. Вот очередное просто НПЗ, который, конечно, в эту проблему с топливом не добавит оптимизма и позитива.
1: Ну, за пять дней, вот насколько я видел сообщения, которые я видел... Это Омск, это Татарстан и это Черноморское побережье, да?
2: Да.
1: Ну вот, уже три за пять дней. Алексей пишет нам, запрета на отправку денег нет, просто почта, по большому счету, не несет ответственности за сохранность купюр. Хотя, mm-hmm. казалось бы, должна, да? Но вы же меня взяли письмо, вы же несете ответственность за доставку этой корреспонденции.
2: Слушайте, а если взять заказное письмо, там заплатить кучу денег, самые там супер-пупер вот эти защитные функции, чтобы 100% дошло и так далее, вот в этом случае можно же, наверняка и даже дойдет. Ты же за это заплатил, и там какие-то гарантии еще взял с этого. Надо попробовать. Отправлю родителям 1000 в конверте. Посмотрю, дойдет, не дойдет. Рубрика «Эксперименты». 4 часа вот так вот с вами мы целый час проболтали незаметно. И уже приближаемся к новому часу. Обязательно услышимся.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре расследует уголовное дело о крупном коммерческом подкупе. В Ханты-Мансийске презентовали лучшие всероссийские практики добровольчества. Югорчанам стала доступна капсула времени в мессенджере «Макс». Следственный отдел по Нижневартовску расследует уголовное дело о коммерческом подкупе в крупном размере. В ходе разбирательства установлено, что в феврале 2024 года обвиняемый, выполняющий в своей организации управленческие функции, получил от представителя подрядной фирмы не менее 400 тысяч рублей. Деньги передали за подписание акта приемки материалов инженерно-геодезических изысканий, которые по факту не проводились. Уголовное дело возбудили по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области. Силовое сопровождение обеспечили сотрудники Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, собирается доказательная база. Виновному может грозить до 9 лет лишения свободы. Всероссийский форум Добрина в Ханты-Мансийске собрал лучшие практики добровольчества. На площадке Национального центра «Россия» прошла практическая сессия платформы «Росмолодежь-форумы». Более 200 представителей региональных команд разбирали ключевые направления поддержки волонтерства, межведомственное взаимодействие, господдержку, правовое регулирование и инфраструктуру. Главная цель – помочь каждому субъекту собрать свою дорожную карту развития добровольчества. Эксперты показывали, как механизмы работают на реальных примерах. О нормативно-правовой базе рассказал директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов. Он отметил, что окружное законодательство учитывает местную специфику. В частности, есть отдельное направление по работе с коренными малочисленными народами Севера. Важен и экономический вклад НКО. В прошлом году они создали почти 5000 рабочих мест, а налоговые поступления от некоммерческого сектора превысили 760 миллионов рублей. Еще один участник спецоперации из Югры поделился своей историей. Житель поселка Таежный Советского района Александр Брилевский получил повестку в 2022 году и не стал искать повода увильнуть. Он принял твердое решение встать на защиту Родины и присоединился к бойцам 1307-го гвардейского полка. Сегодня за плечами военнослужащего почти 5 лет опыта на передовой, но особенно ему запомнился день призыва. Тогда 17 земляков отправлялись за ленточку. Полк формировался в основном из жителей Югры, а также Омска, Хакасии и Алтая. Но судьба преподнесла еще один сюрприз. В одном подразделении с Александром служат сразу 3 его одноклассников. Отмечу, в Югре военнослужащим гарантирован доход за год не менее 6,5 миллионов рублей, а в целом, включая все выплаты, льготы и списание кредитных долгов, до 10 миллионов рублей. При этом общая сумма материального обеспечения может достигать 18,5 миллиона рублей. Все самое интересное об СВО и защитниках Родины можно найти в сообществе «Югра солдату» в ВК и на официальном сайте воин86.ру. И последнее. У югорчан появилась возможность отправить видеопослание в будущее. В этом поможет новый сервис в мессенджере «Макс. Нам с любовью». Цифровую капсулу времени запустили в рамках 3-го Всероссийского свадебного фестиваля. Работает она очень просто. Пользователям предлагается записать короткий ролик с признанием в любви или теплыми пожеланиями и выбрать любую дату доставки адресату. В назначенный день послание появится в личных сообщениях. Его можно будет сохранить на память или в пару кликов переслать второй половинке. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте. 4 часа вечера или дня? Ну-ка.
4: Еще пока дня.
3: 4 часа дня у нас.
4: С 5 начинается вечер.
3: Ну, уже 4:30 уже вечереет.
4: А вечереет, это точно. Хотя сейчас, даже когда вот ближе к ночи уже наблюдаю вот этот закат летний, прекрасный, вчера реально глаз не могла оторвать, какой красивый был закат. Стою и думаю,
3: понятно.
4: Ну, типа, по, по ощущениям, одно время, с 3 часа, ё-моё, уже спать пора идти.
3: Наклевывается создание нового благотворительного фонда.
4: Ага.
3: По крайней мере, инициатива уже прослеживается. И я уже думаю, сижу, кого соучредителем брать, кроме Алексея, который написал...
4: А учредитель ты?
3: Ну да, мы вместе с соучредителем. Алексей пишет, давайте отправим купюры по почте.
4: Так.
3: Ну вот девушки, которые с маленькими отпускными.
4: Да.
3: И почту проверим, и доброе дело.
4: На самом деле...
3: Я так и представляю, знаешь, у нас будет такой фонд. Срочный сбор. Елена нуждается в отпускных. Давайте поможем восстановить нервную систему человечку.
4: Вы знаете, Алексей, когда нам написала Елена о том, что да, с ее отпускными она только до сетевого магазина может дойти и никуда выехать за пределы города не может, мне тоже стало грустно. И первая моя мысль, я говорю, ну вот чем я могу помочь? Ну от себя что-нибудь отправить. Но это же моих денег тоже будет недостаточно. Тут надо много людей собрать. И как приятно, что не только мне одной пришла эта мысль в голову, что даже есть неравнодушные слушатели из других городов, которые тоже готовы подключиться. Я не знаю, готова ли Елена принять нашу гуманитарную помощь. Елена, если вы нас слышите, если вы еще не ушли со своими отпускными в сетевой магазин, куда вы хотели, напишите. Мы тут, может, знаете, найдется инициативная группка. Мы чуть-чуть скинемся. Того, глядишь, может, уже на какой-нибудь автобус билет себе купите, хотя бы до соседнего города.
3: Ты знаешь, раньше существовали такие кассы взаимопомощи при профсоюзах, при предприятиях крупных, при заводах. Ну вот, и там люди как бы ежемесячно какую-то маленькую, мизерную, да, часть своей зарплаты перечисляли в качестве взносов. Но в случае чего ты мог туда обратиться и сказать, мне там надо, допустим, вот столько-то денег безвозмездно. Как в кредит, только беспроцентный могли дать.
4: Я застала такие времена. Я когда только устроилась на работу, у нас тоже был на бывшем предприятии такой фонд. Но, кстати, его расформировали буквально тем, когда ты пришел к нам в коллектив.
3: Я тебе больше скажу, я его и расформировал, потому что меня взяли в, как это, зампредседателя этого, господи, профсоюза.
4: Ага.
3: Вот.
4: Я помню.
3: И мы там два раза собрались, и потом закрылись.
4: Так, Елена ответила нам, ну, спасибо, пишет, мне приятны ваши добрые слова. Мне ничего не нужно, человек должен быть богат душой. Да, господи, боже мой, сейчас я найду подходящий смайлик какой-нибудь. Да нет вот в Максе смайлика такого. Обнимашки нету, обезьянки с закрытыми глазами нету. Я вот чем больше общаюсь с Максом, тем больше понимаю, что, ну, вот мало здесь реакций, которые хочется оставлять людям на сообщение. Я сейчас обезьянку вам не хочу оставить, но вот я часто ее хочу людям разным поставить, нету. Ладно, я вам поставлю вот такое, вот сердце вам.
3: Вот. Слушай, тут
4: самое банальное, в итоге поставила.
3: Реально на полном серьезе просто, да, вот пишут... тут же Алексей, например, пусть нам даст номер карточки своей. Нам не накладно, ей, может, насобираем. И, да мы бы с радостью это организовывали.
4: Нам не накладно, вам вон хотят насобирать.
3: Мы бы с радостью этим занимались, если бы не юридические моменты. Да, мы не можем, как вот средство массовой информации, взять и сбор объявить. Даже на лечение ребенка, на помощь специальной военной операции в рамках, да. Не на один, да, а тем более на отпуск.
4: Но мы можем, как Тимур Полонин, Марина Штейникова, вне эфира. Просто человеческой компашкой это сделать.
3: Да?
4: Не в рамках, конечно, нашей журналистской деятельности. М-м-м-м. Это мы ничего нарушать не хотим, никакие законы. Но в целом, знаете, мне в очередной раз приятно, что у нас очень такая аудитория всегда, когда вот кто-то пишет о каких-то моментах своих жизненных сложностях, да, все подключаются, говорят, давайте там скинемся, давайте отправим вещи. Я просто помню, как у нас одна женщина другой женщине, вот наша слушательница, хотела детские вещи отправить, потому что там нуждалась семья. Ну, в общем...
3: Ну, да, но опять-таки вот мы помогали стиральные машинки, да, покупать пенсионерам.
4: Ну, чисто информационно помогли.
3: Чисто информационно, понятно, но так или иначе нашлись, сразу откликнулись.
4: Вообще.
3: Человек
4: просто,
3: нашелся, говорит, давайте поможем.
4: Просто каждый раз вы нам вот эту веру в человечество возвращаете и возвращаете. Я ее, в принципе, не теряю, эту веру. Но вы ее подкрепляете, вот. Не возвращаете, а подкрепляете. Поэтому спасибо вам большое, что вы у нас такие самые-самые. Я хотела рассказать историю, которая меня немножечко возмутила, если честно. Я вот думаю, а сколько таких еще в России людей? Наверное, много, но хорошо, что их выявляют. История произошла в Сургуте. Там многодетный отец, который приехал к нам в Россию из Средней Азии, страна не уточняется, но тут не суть важно, приехал, в общем, и получал на протяжении 2 лет пособие на детей. Короче, в 24-м году он представил, получается, получил гражданство, представил в уполномоченные органы документы, которые подтверждают регистрацию 4 детей в Сургуте, вот, чтобы получать на них пособие. Но не уведомил о том, что, это сейчас уже только выяснилось, что 2 из этих детей, из 4, вообще не были на территории России, не живут здесь, только 2 с ним проживают, а пособие получал на 4. Вот, и при этом, собственно, за вот эти 2 года у него на счету, благодаря нашим бюджетным деньгам, сумма такая неплохая оказалась, больше 1 000 000 рублей. Представляете?
3: То есть больше ты хочешь сказать, что по 50 тысяч ему, да, там каждый этот перечисляли за этих 2 детей?
4: Ну, я не знаю, если быстро ты так посчитал в голове, наверное, так. Наверное, я не знаю, в расчеты не вдавалось. Вот как сообщает нам, собственно, и прокуратура, и следственный комитет.
3: Там же есть прожиточный минимум на ребенка. Допустим, 1 ребенок около 20-ки, 2 — это 40, как раз получается. И что?
4: Ну и плюс, смотри, он в 24-м году обратился. Он, может быть, знаешь, обратился там весной, и получается, это уже не 2 года,
3: ближе,
4: а больше.
3: Ближе к теме. Что, наказали?
4: Будет обязательно наказание. Сейчас возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере», потому что все, что свыше 1 000 000, считается особо крупным размером. На самом деле, я сейчас посчитала вот про эту статью, там, ну, тюремное заключение в качестве наказания. Единственное, что срок должен определить суд, потому что, ну, в зависимости от ситуации. Статья, часть 400, тут даже часть указана, можно посмотреть.
3: Давай.
4: Часть 4, статья 159.2 УК РФ.
3: Часть 4. Все, мы сейчас посмотрим. Часть 4, статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за мошенничество при получении пособия ля-ля-ля-ля-ля, сумма ущерба. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере за ля-ля-ля-ля-ля.
4: Ну, смотри, я читала, что 10 лет, 10 — это когда там группа лиц организованная, а он, поскольку один действовал, возможно, поменьше будет наказание. Ну, в любом случае, тут не важно какое, оно в любом случае будет, и количество лет только суд определит, и все. Ну, так, конечно, делать нехорошо, что я могу сказать? Отвратительная история.
3: Таких
4: историй, возможно, много по стране.
3: Ну, вот это, может, хорошая история, но как будто бы тут цифры немножко ого. В МВД, федеральное ведомство, Ирина Волк, это официальный представитель. Заявила, что депортировали почти 15 тысяч мигрантов только за первый этап операции «Нелегал» этого года. Вот еще полгода только прошло, уже 15 тысяч человек депортировано. Пресечено 60 тысяч правонарушений в сфере миграции. И выявлено, привлечено к административной ответственности более 10 тысяч работодателей за незаконное привлечение иностранцев. То есть это те, кто трудоустраивал без каких-то документов, без патентов, без регистрации, без оформления официального. 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции заведено. И, ну, 30 тысяч это запретов было установлено на въезд на территорию России.
4: Ну, то есть,
3: а 15 тысяч это только депортация.
4: Ну, я понял, только тех, кого выдворили из страны. Я вот представляете, да, какие масштабы вообще нарушений в сфере миграционной политики.
3: Масштабы выявленных случаев.
4: Да, не понятно, что будет еще выявляться. Я просто к тому, что вот 2 года назад, когда у нас решили все-таки ужесточать вот эти миграционные законодательные инициативы, очень сильно в каких-то местах ужесточили, работа продолжается. Но вот представьте, это 2 года назад работа началась. Что было до этого, какой бардак, это вообразить просто страшно. Потому что если сейчас вот такие начались чистки, тысячами просто, каждый месяц тысячами депортируют, тысячами. И это нескончаемая история. Она вот длится, и ты думаешь, а когда вообще уже точка будет поставлена, или будет вообще эта точка? Еще вот одну историю хочу рассказать. У нас житель Нижневартовска, сам, я так понимаю, тоже родом из Таджикистана, и у него там дочка на родине осталась, а он в России, и он как бы гражданин, получил гражданство и все такое. И он должен был уехать в Таджикистан на свадьбу к своей дочери, но его не выпустили. Задолжал, потому что очень много. Это вот судебные приставы по Нижневартовску рассказывают. У него долги перед банками, перед ресурсниками, то есть по коммунальным платежам какие-то долги. И просто людям даже задолжал. Я уж не знаю, как это приставы выяснили, и кто эти люди, как это же надо делать, расписки какие-то?
3: Не, может быть, по судебным решениям каким-то, как компенсационные меры, допустим.
4: Ну, может быть. В итоге вот банки, ресурсники, еще и люди, и все это вместе чуть больше 800 тысяч рублей. Вот.
3: Ну, явно не на свадьбу он решил выехать в Таджикистан.
4: Думаешь?
3: Ну, типа проще вообще просто выехать и никогда не приезжать обратно.
4: Но не тут-то было, потому что приставы, собственно, подсуетились и наложили ему запрет на выезд за границу. А куда ты поедешь с такими долгами? Правильно? Правильно. У нас недавно людей, у которых 50 тысяч долг не выпускают, а тут целых 800, простите. Ну и в итоге, что ты думаешь? Давай ты легко угадаешь финал этой истории.
3: Заплатил, поехал?
4: Тут же нашлись 800 тысяч.
3: Ну, значит, может быть, тогда моя теория о том, что он просто хотел покинуть территорию Российской Федерации, чтобы не платить долги.
4: Неверная твоя теория. Но, тем не менее, вот часто показывает практика, что если людям надо куда-то в отпуск, на свадьбу, куда угодно, сразу, кстати, 16-16. Тим,
3: спасибо,
4: ты любишь такое время, загадывай желание, там все такое. В общем, сразу нашел нужную сумму, пришел сам к приставам, оплатил и тут же полетел на свадьбу к дочери. Это я к тому, что, ну, были же, получается, деньги. Чего ж сразу-то не оплатить? Зачем вот это до такого доводить?
3: Ну, видишь, пишут нам, что таких историй куча, и до 10 лет особо тяжкое преступление. Это типа надо прям сильно-сильно, это пишет Денис, сильно-сильно как бы там наворовать, намошенничать,
4: чтобы 10 лет дать. Да, я же говорю, что там обычно вот группе лист дают 10.
3: Здесь как будто не хватает вилки. То есть, например, по статье о незаконном обороте каких-нибудь веществ или там по особо тяжким статьям, типа экстремизм, терроризм, там есть вилка от... И вот мне всегда нравится, когда от, например, от 10 лет. То есть ты меньше не можешь...
4: Ну да. То есть ты понимаешь, даже, что это минималка, да?
3: Даже несмотря на там раскаяние, компенсации, лайтовость, решение зависит от этой вилки. В каком бы настроении не был человек, который примет решение о наказании, все равно он меньше положенного дать не может.
4: Кстати...
3: Хотя некоторым... Ну, например, актерам кудрявым, которые там, знаешь, в вейпе жидкости всякие провозят. Прям условку дали.
4: Помню,
3: и вот этого я не понимаю. Типа у нас статья такая, от 5 лет тюрьмы, но человеку дали условку. И сидишь и думаешь, за какие такие заслуги? Вроде не народные артисты.
4: Я, кстати, помню еще, знаешь, у Майи была история, которая меня немножечко удивила. Мы были с тобой в отпуске, в эфире про это не говорили, потому что, ну, не было эфиров у нас. Но я тебе ее кидала, репостила эту новость. Вот сейчас есть как раз в тему, можно сказать. В мае этого года у нас Верховный суд России внес в Госдуму законопроект. Они предлагают смягчить наказание за оборот наркотиков. Но это касается только тех, кто покупает, ну, приобретает наркотики без цели сбыта. Ну, то есть, я не понимаю, для себя или как. Uh-huh. Вот если не с целью сбыта, для себя, получается, uh-huh. люди, да? И вот они действительно предлагали тогда сократить минимальное наказание, причем с 10 до 5 лет, если речь про крупный размер идет, представляете? Ну, потому что считают, видимо, что это очень жесткие наказания. И у нас действительно люди, которые вот в этой сфере как-то нарушили что-либо, они же сидят приличные сроки. И понятно, что если, там, например, ты продавал это одни, если для себя другие, но тем не менее сроки достаточно внушительные. Я не говорю, что здесь надо смягчать, но Верховный суд хочет смягчить. И меня это немножечко так даже такое, типа, ничего себе. По-моему, впервые такое в практике.
3: А там же разные тонкости. Сейчас я это разглагольствовать не буду, а то опять обвинят, что я душнила. Но в целом, допустим, покупка запрещена, приобретение, продажа тем более, распространение запрещено.
4: Естественно.
3: Хранение запрещено.
4: Да.
3: И даже употребление запрещено. Но нахождение в состоянии — это другое совершенно. Ну, я сейчас вот смотри. Если, допустим, у меня что-то
4: давай
3: есть...
4: у тебя.
3: Ну, давай. Вот человек продает что-то или хранит, или выращивает, да, или производит, или синтезирует. Ему прям срок серьезный.
4: Да.
3: А если он это делает даже для себя, смотря в каком объеме...
4: Тоже наказание.
3: Он хранит тоже наказание. Да. Но если он успел это все сожрать, то никакого наказания нет, потому что оно у него внутри, и за употребление его можно притянуть, или за, или там вообще нет срока никакого, или за нахождение в этом состоянии можно что-нибудь ему
4: По-моему,
3: сделать?
4: По-моему, мы с тобой этим вопросом задавались, и вроде как нашли... Надо сейчас, пока будет музыка, очередной раз проверить этот момент, но, по-моему, за употребление нет. Там единственное, что скажут, иди, это, лечись, ты чё?
3: Вот, если я в таком состоянии совершу какое-то противоправное деяние,
4: это уже тягчайшее.
3: Если я буду где-то в каком-то общественном месте хулиганить и вести себя неподобающим образом или вызывать какое-то подозрение к себе, то это нахождение в состоянии. Там 500 рублей штраф получается.
4: Да.
3: То есть это приравнено к тому, что если я пьяный, например, там, вышел в детский парк или под веществами, одинаковое же...
4: То есть вот здесь, казалось бы, как будто бы надо уже стучить.
3: Хотя алкоголь у нас не запрещен, а вещества запрещены.
4: Да. И я, кстати, спрашиваю, вспоминаю часто, по крайней мере, в этом году уже три таких было новости, может быть и больше, но я три лично видела, когда приезжают, например, полицейские на участок кому-то и находят там запрещенные растения, и люди говорят, а я думала, это помидоры. Я думала, это такой сорт, я вам клянусь, я хотела тут как бы сельским хозяйством заниматься. Таких историй реально достаточно много. Но это же надо еще понимать, что этих кто-то же сдает людей.
3: На салат выращивал. А что в моем сарае делает 1,5 килограмма сушеных стеблей помидоров, я не знаю, на удобрение.
4: И каждый раз, однажды даже силовики выложили эту новость с видео, скажи мне, видео, когда снимали этого мужика, и он пытался оправдываться, объясняя, что это помидоры. Это такие классные видео. Это, знаете, вот этому человеку надо просто в школу актеров. Он так убедительно говорит, что никто ничего не понимает, а это помидоры. Я даже начала ему в какой-то момент верить. Такой талант пропадает актерский. Эх, его бы талантом в нужное русло.
3: Не, но с другой стороны, если они в теплице, если они подвязаны, может быть, реально помидоры?
4: Да нет.
3: Думал он.
4: Понятно, что нет.
3: Денис пишет, свыше миллиона, все особо тяжко, там уже не важно. С группой, не с группой, по предварительному сговору, не по предварительному ОПГ,
4: а, да?
3: Может быть,
4: Денис,
3: еще
4: а вы
3: что-то.
4: Как-то связаны, я смотрю,
3: разные
4: с правоохранительными
3: вещи.
4: Структурами, да? Вы так уверенно и четко нам пишете комментарии? Ну, скажите, мы по секрету хотя бы будем знать. Если не надо, никому не скажем.
3: У меня по ощущению, каждый второй товарищ майор, который просто представлен, чтобы мы тут не ляпнули что-то лишнее.
4: Я не против. А если нам товарищ майор еще и будет помогать, направлять и нужные мысли подкидывать, мы только за.
3: Заметь, с нами очень долго был Георгий, Дениса не было никакого.
4: Да.
3: Сейчас Георгий на неделю уже, по-моему, в отпуск ушел или что?
4: Нет, Георгий нам писал вот вчера буквально, или позавчера. А Денис с нами тоже давно.
3: Появился Денис, который очень хорошо разбирается в статьях.
4: Да, Денис с нами тоже давно. Но мы вас, Денис, уже все поняли про вас.
3: Вы подменяете?
4: Вы где-то в правоохранительных органах работаете.
3: Что там, человечек в командировку, что ли, ушел?
4: Георгий, это вам вызов. Георгий из Томска, напишите нам. Тимур вас потерял. Ладно, у нас музыка, далее вернемся скоро.
0: Свои люди.

базы.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, у меня важное уведомление для всех автомобилистов, особенно которые ездят через Сургут или из Сургута. Если на следующей неделе поедете в отпуск или по работе куда-то, имейте в виду, что наш новенький автомобильный мост «Звезда Аби», который в прошлом году мы все вместе торжественно открывали осенью, помните, да? Вот уже первые профилактические работы у него. Это значит, что вот в полную мощь уже работает, понимаете?
2: Но вообще, так, да.
1: Я радостно к этому отношусь.
2: Я когда сегодня прочитал, что будут перекрывать его, я думаю, что уже сломался?
1: Нет, так это ж нормально. На самом деле, теперь эта история будет ежегодной. У нас каждый год любой мост, ну так вот Сургутский, который первый Сургутский мост, через который мы традиционно всегда ездили, его же тоже каждое лето закрывали на ремонтные работы, на профилактику, там какие-то технические моменты посмотреть, проверить и так далее. Это нормально. С этим мостом все то же самое. Его каждый год также будут проверять. Но здесь, опять же, речь про ночное время. Если вы будете ехать днем, никаких проблем. Тем не менее, предупреждаю, вдруг кто-то по ночам как раз выезжает в дорогу, кому-то, может, так удобнее.
2: Ты знаешь, что тут надо рассказать? Я, кстати, не проверял. Да. Вот в эти два дня, когда он будет с часу до пяти закрыт, тот мост, который... Первый мост, он будет открытый?
1: Да.
2: Его уже открыли или до сих пор там проводятся ремонтные работы?
1: Ой, там, по-моему, уже давненько. Это же в июне проводили ремонтные работы.
2: Ну, сейчас уже открыто?
1: Да.
2: Просто есть возможность
1: выехать? Да, там на несколько дней всего лишь вводили эти ограничения.
2: Ничего себе, несколько.
1: Да, ну там до какого-то, до конца июня, по-моему, до 28 или 29. Ну, проверь, я вижу, что уже пошел гуглить. Насколько я помню, там до 29 или 28 июня. Вот давай мою женскую память проверим, пожалуйста.
2: Давай.
1: Вот сейчас найдешь информацию и посмотрим, хорошо ли у меня память моя девичья работает.
2: Давай, давай.
1: А что касается...
2: Нашел.
1: Ну и?
2: И ты до какого говоришь?
1: Я почему-то думаю, что... Ну, у меня две цифры в голове, 28-29, но пусть будет 28-е.
2: Да, правильно.
1: Серьезно?
2: Угу.
1: Yes! Вот это я даю! Сама от себя в шоке сижу.
2: Ты как будто что никогда выиграла, я не знаю.
1: Да потому что, ты знаешь, вот каждый день через меня проходят тысячи этих цифр, букв, вот этой информации. И то, что я запомнила число, до какого момента будут ремонтировать мост, это же вообще я сама сижу в шоке. Как я это запомнила? Зачем я это запомнила? Ведь на каком-то основании мне эта циферка врезалась в мозг. Обалдеть! Сама в шоке, поэтому так рада. Ну вот, а теперь про второй мост говорим. Звезда Аби. Короче, он будет закрыт 16 и 17 июля, это следующий четверг и пятница, ночью с часу ночи до 5 утра. Все. Это все, что я вам хотела сказать. Это коротенькое объявление. Я думаю, кстати, мы на следующей неделе еще разочек напомним, ближе к четвергу. А теперь про другой транспорт. Можно я вам расскажу? У нас тут, кстати, слушатели из Кандинского района, которые нам сегодня уже писали активно. Вот информация для вас, потому что именно Кандинский район у нас сейчас становится такой пилотной площадкой для отработки модели, когда в отдаленные поселки с помощью беспилотников доставляем важные какие-то вещи, в частности, медикаменты. Короче, накануне в Кандинском районе состоялся первый рейс вот этого беспилотного аппарата с медицинским грузом. Это очень, на самом деле, удобная и классная технология, и особенно для нашего региона, потому что, ну, в период, например, распутицы, или когда там погода меняется, когда еще зимники не готовы, или когда они уже уходят из нашей жизни, а дороги... Ну,
2: мне кажется, не надо тут ничего придумывать.
1: Да.
2: Самый главный фактор — это то, что очень быстро, за полчаса отправили медикаменты и вернулись обратно. Ну, расскажи, смотрю, сама хочешь всех нас обрадовать.
1: Конечно, готовить. Вообще взял уже, за меня начал рассказывать. На самом деле, много таких поводов, когда вместо обычного транспорта можно отправить эти беспилотники. Действительно, полчаса, как уже Тимур сказал, за меня.
2: Да все, не ругайся.
1: Полчаса всего занимает вот этот полный цикл рейса, то есть с учетом и погрузки, и разгрузки, и вот самой дороги, полчаса, это же совсем немного. А грузоподъемность этого беспилотника, кстати, аж 7 килограмм. Я реально удивилась. Я потому что думаю, ну это представьте себе 5-литровую бутылку, да, воды, баклажку вот эту, и еще плюс 2 килограмма. Я не думала, что... Оно просто по виду вроде выглядит небольшой совсем этот аппарат, но то, что он 7 кг выдерживает, для меня стало откровением, честно говоря. Я-то иду иногда с этой 5-литровой бутылки, мне и то тяжело, а тут такая маленькая штучка такая летит себе и несет еще эти грузы. Обалдеть же! Круто! И знаете, что интересно? Что вот, собственно, запустили этот первый рейс, все прошло удачно, успешно, это здорово, мы поздравляем с этим. Это, кстати, на базе как раз местной больницы, да, Кандинской все это проходит. На базе Кандинской районной больницы.
2: Но они в Луговой летали.
1: Что?
2: В Луговой летали.
1: Луговой, да. А теперь в ближайшее время они еще аналогичные вылеты сделают в село Ямки. Надеюсь, правильно ударение поставила. Uh-huh. Если нас кто-то слушает сейчас в селе Ямки, напишите нам, пожалуйста. У нас никто нам никогда не писал из села Ямки. Очень хочется слушателей села Ямки тоже узнать, познакомиться. И в деревню Юмас. Надеюсь, тоже правильно сказала ударение. Вот если, кстати, неправильно, это будет поводом вам написать мне и сказать: Марина, ну что ты вообще... Какие ошибки делаешь, глупые. Короче, Ямки Юмас в ближайшее время тоже доставят эти грузы. И знаете, что прикольно? Я еще когда читала эту информацию, мало того, что туда, получается, да, в отдаленные поселки доставляют какие-то медикаменты, а обратно, чтобы не летать, как это у вас называется, порожняком у водителей, да?
2: Да.
1: Порожняком это выражение?
2: Да.
1: Ну, то есть, чтобы обратно просто так не лететь, а что-то и тоже, ну, нести, везти с собой, отправят материалы для анализа. Я не знаю, что это за биоматериалы.
2: Ну, кровь.
1: Может быть, кровь, может, что-то другое. В общем, представляете, туда привезет лекарство, а обратно чьи-то анализы увезет. А?
2: Понятно.
1: Прикольно же.
2: А точно, Денис, точно, да? Денис пишет, что Ямки и Юмас.
1: Да ну. Вы сейчас прикалываетесь? Или я прям в обоих случаях ошиблась? Вот настолько... Mm-hmm.
2: Ну и Алексей тоже, он из Междуреченского.
1: Алексей, значит, знает точно.
2: Пишет Ямки и Юмас.
1: Спасибо.
2: Да, это Марина вас забайтила просто специально так, ударение неправильно поставила.
1: Нет, а что ты, подожди. Давай-ка признаемся честно.
2: Давай признаемся честно.
1: За эфиром я Тимура спросила.
2: Я один в один Ямки и Юмас читал сегодня на второй слой.
1: Я говорила: Тимур, как ты думаешь, ведь правильно Ямки... Тимур говорит: да по-любому.
2: По-любому.
1: Так что ответственность я делю с тобой пополам, Тимур.
2: Ясно.
1: Все на себя забирать.
2: Просто,
1: вину не буду.
2: Я просто новости почитываю тоже там. Вот.
1: На «Комсомольской правде». Чего ты так стесняешься? Тимур можно услышать на «Комсомольской правде» Югра.
2: Да, это наши...
1: Партнеры.
2: Партнеры.
1: Да.
2: И вот я там оба раза сегодня тоже ошибся, получается.
1: Ай-яй-яй.
2: Теперь мне стыдно.
1: Иди перечитай.
2: Да, уже поздно.
1: Тогда иди запиши извинения. Вместо новостей завтра выпустим извинения Тимура Полунина.
2: Не, надо просто запомнить все. А почему так получилось? Ну ладно.
1: Ну, кстати, вот Ямки — это так логично, потому что если ты едешь
2: вот
1: по
2: именно,
1: ямкам,
2: вот
1: ты
2: именно,
1: едешь по ямкам.
2: Вот именно. Оно логично, но ты думаешь, вряд ли бы назвали населенный пункт Ямки.
1: Так может, много лет назад, когда это село только образовалось, там дорога была такая, что сплошные ямки, понимаешь? Мы же не знаем историю появления названия этого села. Кстати, жители Ямки, вы ямок скорее, да? Вы знаете, как вообще название там образовалось? И Юмас. Но здесь, кстати, то, как бы здесь провести аналогию, чтобы запомнить? Юмас.
2: Да просто проведи аналогию, запомню, что... Большинство названий населенных пунктов, если они тем более, так скажем, имеют под собой корни югорские, мансийские, ненецкие, они на...
1: Антийские.
2: Они на первый слог.
1: Угу. Ну хорошо, жители села Ямки и Юмас, простите, если я вас обидела, я постараюсь навсегда теперь запомнить ударение. Но в любом случае, хорошо, что мы узнали и разобрались, и теперь будем знать.
2: Артем написал: добрый вечер, включите песню «Зеленоглазое такси», заранее спасибо, Боярский. У нас нет такой функции.
1: Возможности даже. Мы, да, бы, может, и рады выполнять
2: нам,
1: ваши желания.
2: Да, нам частенько пишут: включите то, включите это. Ну, мы не можем, у нас нет таких кнопок. Давайте будем считать, что мы к музыке вообще не имеем никакого отношения.
1: Потому что есть человек специально на любой радиостанции, музыкальный редактор называется, он эту функцию выполняет, и мы, правда, музыкальной составляющей не занимаемся. А так бы я с удовольствием вместе с вами послушала «Зеленоглазое такси». Тоже люблю эту песню.
2: О, будь моя воля, мы бы «Король и Шут» слушали всегда просто. Каждый день. У нас был «Ария», «Король и Шут», «Мельница».
1: Ну, тебе надо какой-нибудь рок...
2: Рок-ФМ, знаете?
1: Да, есть такая радиостанция, кстати. Я даже раньше слушала.
2: Но у них иностранная музыка, а у нас бы был русский рок.
1: У них иностранная, как ни странно. А русский рок у нас на другой радиостанции играют.
2: Ну, мне, кстати, раньше нравилось это радиостанция.
1: Ну, только они ограничены сейчас, потому что все уехали.
2: Все разъехались.
1: Все рокеры, иноагенты.
2: Там у них рэп играет 25-17, понимаете? У них чартовая дюжина 25-17, рэп-группа в дюжине. Я вообще...
1: Вот такое время живем, вот в такое время. Ну, кстати, очень... Вот я сказала, все рокеры уехали, и понимаю, что я не права, потому что очень много рокеров и осталось в том числе. Гарик Сукачев, группа «Чайф», скажи мне, вот это «Ария» та же самая, да, «Мельница» та же самая, кого еще я не вспомнила, «Чичерина», глубоко уважаемая мной, «Наутилус», кто там у нас еще? Да много кого из рокеров осталось, кого я не вспомнила?
2: Ну, да.
1: Да много еще кого, просто я не задавалась. Мне надо минутку, чтобы вспомнить и подумать. Но я уже даже назвала слишком много.
2: Еще раньше в шутку называли эти населенные пункты, пишет Денис, Ялта и Юрмала.
1: Ух ты,
2: вот
1: Янки.
2: Запомнить.
1: О, кстати, Юрмала и Ялта, спасибо за вот эту ассоциацию. Вот благодаря этой ассоциации точно можно легко запомнить. Ну и поздравляем, кстати, Кандинский район, потому что именно вот этот опыт, вы стали первыми, и сейчас этот опыт станет уже такой, знаете, основой, такой пилотной площадкой для отработки этой модели на других территориях Югры, потому что у нас таких территорий труднодоступных много, но вы первые. Мы вас с этим
2: вот
1: поздравляем.
2: Алексей из Междуреченского пишет, дело не в быстроте даже, у нас просто есть поселения, которые в межсезонье доступны только авиацией.
1: Да.
2: Правильно, дело не в быстроте, но дело и не в том, что есть муниципалитеты, которые доступны только авиации. Это развитие беспилотных направлений, это крутая штука для именно быстрой передачи чего-либо, какого-то либо груза. Ну, условно говоря, пациент нуждается, остро нуждается в каком-то лекарственном препарате где-то на селе, и мы понимаем, что пока мы туда-сюда обратно, проще взял, поднял беспилотник, он за 15 минут долетел, все привез, что нужно.
1: Ну, если говорить про медицину, то там иногда бывает действительно каждую минуту на счету, и это тоже дополнительно плюс вот такой доставки лекарств. Короче, мы с вами уже оказались в будущем. Все, мы живем в будущем. У нас теперь квадрокоптеры и беспилотники, они все работают на нас, как и должно быть. Будем развивать технологию дальше. Мы, кстати, вот в сфере беспилотников по России в топ-5 регионов попадаем, где это развивается, где это используется. И мы, можно сказать, передовой регион. Но мы в топ-5. Это вот в рамках Иннополиса. Вот накануне было в очередной раз напомнили об этом. Там на IT-форуме про это говорили.
2: Ты бы знала, что китайцы творят.
1: Ну, мы сейчас мы говорим про российские регионы. Это то же самое, что, знаешь, встать сегодня с утра и сказать, ну вот, я опять не такая богатая, как, не знаю, Илон Маск, например. А зачем сравнить себя с Илоном Маском, если надо сравнить себя с собой вчерашней, правильно? Иначе всю жизнь можно разочарованной жить. Поэтому мы сравним себя с вчерашними. Вот вчера у нас еще не было этой технологии, а сегодня она уже есть. Мы крутые.
2: Андрей пишет, кстати, попадалась как-то станция Пророк FM или как-то так. Есть такая, причем мы даже лично знаем ребят, которые ее, ну, в свое время открыли. Это чисто интернет-радиостанция, интернет-тема. Вот они сами и диджеили, и новости читали, и музыку стали. Просто коллектив из 3 человек, которые собрались когда-то и решили, а давай просто по приколу
1: будем
2: делать.
1: А мы правда тоже говорим? Просто Рок FM я слушала
2: про,
1: на FM-волнах.
2: Про рок.
1: А, про рок радиостанция, это другая, да.
2: Это чисто ламповая такая история. Мы с ними на одном фестивале родином пересекались. Угу. Вот, и знакомы с ними, в принципе. Даже где-то они у меня там...
1: В друзьях
2: ВКонтакте есть.
1: Это, знаете, как со временем обрастаешь, вот такими контактами добавляют все друг другу в соцсетях, а потом, условно, через год выскакивают там у Василия Иванова день рождения. И ты такой, боже, а где мы вообще познакомились? А кто это? Что за человек такой? Но чаще всего спасают сообщения, если вы переписывались, открываешь, такой, а, все, понял, вспомнил. Так, у нас музыка, далее вернемся в конце часа.
0: Свои люди.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Можно прикольную новость, Марина?
2: Конечно, прикольные новости. Можно и нужно.
1: Мессенджер появился новый.
2: Да ну, какой еще?
1: Не в России, в мире.
2: Если честно, у нас, когда вот Телеграм начали блокировать в стране, вот этих новость о том, что новый мессенджер появился или появится, их было очень много. Я такая в один момент сказала: пожалуйста, остановитесь, нам бы тут с Максом-то хотя бы разобраться, да? А то еще 5-й, 10-й. Какой новый мессенджер?
1: Мессенджер называется Rust Social. Суть его заключается в том...
2: Ты специально так по-английски читал?
1: Ну, я не знаю, там Rust Social.
2: Угу.
1: Ну, типа, если хотите найти...
2: Это не в России, это где-то...
1: Мировой, так, да, так. Мировой мессенджер. Ну, американцы, естественно, его создали.
2: Даже не будем качать, его рано или поздно все равно заблокируют. Ну, правда.
1: Да. Нет.
2: Там по-любому деструктивный контент какой-нибудь.
1: Нет. Суть его в том, что сообщения не мгновенно отправляются друг к другу и приходят, а со скоростью почтового голубя. И
2: зачем?
1: И ты видишь это, ты видишь планету, ты видишь отправленное сообщение, и ты видишь направление этого сообщения, и ты видишь, как голубь виртуальный летит в сторону твоего
2: ответа. А он останавливается на покушать, отдохнуть?
1: Не знаю, Марин. Суть в чем? В том, что он реально, это сообщение отправляется со скоростью голубя, и переписка занимает там по несколько часов, то есть ты мне что-то написала,
2: мне кажется,
1: голубь полетел, я его прочитал сообщение,
2: очень
1: отправил
2: мало,
1: обратно.
2: Очень мало поклонников.
1: Слушай,
2: будет у этого.
1: Слушай, ну тебе... кажется, потому что оно уже собрало там чуть ли не миллион, короче, пользователей со всего мира.
2: Они побалуются и бросят.
1: Да, это понятно, но прикол-то в том, что это приложение призвано создать условия для вдумчивого написания сообщений. Но тебе оно, конечно же, не нравится, потому что Марина любит писать по одному слову мне. Типа: «Тим, ты тут? Ответь. Срочно. Эфир через 1.5 минуты. Ты где? Ау». А я на улицу пошел, например, посмотреть, какая погода. И вот нет бы написать большое сообщение, все мысли изложить, которые ты хочешь.
2: Вот, да?
1: По одной строчке. У вас есть такие люди, которые по одной строчке фигачат вам?
2: В данном случае мне надо, чтобы ты наоборот обратил внимание, чтобы чем больше сообщений, тем лучше. А так я в целом, ну если, например, пишу человеку с днем рождения поздравление, я, конечно, в одно большое сообщение все укладываю.
1: Вот. Ну, изначально такая была задумка, чтобы голуби, но потом добавили функции выбора птиц.
2: Угу.
1: Более быстрые виды есть, там медленные, то есть можно отправить пингвинам, ну вообще еле-еле.
2: Ну, чисто, короче, ползает. Прикол. Короче,
1: можно стрижом, он очень быстрый.
2: Понятно.
1: Чисто прикол, но популярненько.
2: Ладно, я, знаете, хорошо, мы учли, Тимур, если хочешь, скачай, расскажи нам об этом опыте потом. А я хочу напомнить о том, что у нас в Югре сейчас, ну, вообще каждый год проходит конкурс инициативного бюджетирования, и вот сейчас в очередной раз югорчане в разных муниципалитетах собирают, консолидируют свои идеи для того, чтобы потом их в будущем воплотить. И мне так нравится идея, ну, то есть, понимаете, там же можно все что угодно, в принципе, да, если вы хотите, вот, например, хотите целым там городом или поселком вот воплотить идею, пожалуйста, заявляйте, 70% в рамках этого конкурса предоставляет округ, а 30% почему это инициативное бюджетирование, да? Ну, это как бы софинансирование такое. Большая часть от округа из бюджета, 30% сами жители собирают. Так вот, в советском районе...
1: Но ты можешь не деньгами, а натурой.
2: Да, все правильно.
1: То есть ты прописываешь свое участие в этом проекте, допустим, я лично там 15 рабочих дней своего труда времени отдам на, допустим, там приведение в порядок какого-то определенного участка. Мы соберем бригаду, вывезем мусор, покрасим лавочки, готовы участвовать личным трудом. То есть тебе не нужно соседями
2: собирать
1: несколько миллионов, чтобы построить детскую площадку.
2: Можно временем вложиться, талантом своим и так далее. Так вот, у нас есть в советском районе поселок городского типа Зеленоборск, и у них на этот год очень интересная такая идея, как использовать этот конкурс. Они, короче, решили купить себе искусственную ель. Почему? Потому что всем поселкам переживают за то, что ежегодно рубят живые деревья, и они хотят купить себе большую 9-метровую искусственную ель. Она, кстати, очень недешево стоит, если посмотреть. Ну, такие деревья не домашнего использования, которые можно на распродаже за 900 рублей купить. То вот такая елка, которая будет уличной, стоять долго, ну, если на многолетнее она использование предусмотрено, естественно, она стоит 800 тысяч. Прикинь? какие дорогие нынче ели. Ну и вот, и, собственно, хотят закупить всем поселкам вот эту елку, чтобы не рубить живые деревья, чтобы она им много лет служила на новогодние праздники. Представляете, да, и такие идеи, инициативы иногда бывают у югорчан. Вот, и местные жители, когда было голосование, они большинство поддержали так, что будет сейчас за елку бороться. Ну, в общем, это я к тому, что если у вас есть идеи какие-то по улучшению своего родного города, поселка, может быть, даже двора, улицы, на которой живете. Ну, вот если есть идеи, знаете, что их можно реализовать. Единственное, что надо немножечко, конечно, для этого постараться, поднапрячься, самим проявить инициативу или собрать инициативную группу. И вот у нас ежегодно проходит такой конкурс инициативного бюджетирования. И все что угодно. Кто-то елки, кто-то там арт-объекты, кто-то площадки, кто-то скамейки, кто-то там, ну, все что угодно.
1: Это озера приводят в порядок, например. Понтонные мосты строят. Помнишь, у нас были в гостях инициаторы из небольших населенных пунктов?
2: Да, это, по-моему, село Половинка.
1: Ну да.
2: Да, село Половинка, там вот пару лет назад...
1: Что там по итогу, интересно, сделали или нет?
2: Должны были. Ну, надо, кстати, по-моему, сделали. По-моему, даже про это потом наши коллеги СМИ писали, да. Вот, такие дела. А вообще меня радует, что каждый год, когда у нас проводятся эти конкурсы, вот настолько активно включаются жители совершенно всех муниципалитетов, неважно, большие это города или маленькие поселки. Вот просто лишний раз радуешься, что живешь в регионе, где людям не все равно. Вот реально, вот всегда находятся такие люди, которые говорят: о, а пойдем? Пойдем. И реализуют. Каждый раз использует эту возможность. Я, честно говоря, вроде тоже человеком считаю себя активным, но вот в эти истории никогда не лезу, но когда кто-то другой это делал, я такая: господи, какие же вы крутые. Как у вас есть силы, желание вот все это делать? Ну, прям здорово же. Молодцы. Все, 5 часов у нас. Что ты там читаешь? Комментарий какой-то?
1: Да, комментарий какой-то.
2: Потом в новом часе зачитаем уже. Сейчас у тебя есть 20 секунд,
1: смотри,
2: если что.
1: Андрей пишет: если бы не специфическое название радиостанции «Пророк», подумал бы, что это радио на церковную тематику. Кстати, не в курсе, есть ли такое что-нибудь? Есть, называется «Радио Вера».
2: «Радио Вера», да. Есть журнал «Фома», но это в интернете, это не радио. Но вообще у нас очень много таких ресурсов в России, которые вот посвящены православной вере. Ну, как минимум, «Радио Вера» самое известное. Да.
1: Мы вообще с Мариной любим по регионам разным, когда ездим, включаем вот местные радиостанции, чтобы вообще понять, чем живут муниципалитеты. Иногда попадаются такие интересные варианты, вроде бы, вот, не знаю, Богдановича условно.
2: Да, у них там тоже есть своя радиостанция. Свердловской области.
1: Есть.
2: А город, скажи мне, на букву К.
1: Качканар.
2: Качканар, конечно, тоже Свердловской области. Мы коллег с этой радиостанцией, у них городская радиостанция, город небольшой, но у них есть свое радио. И мы этих коллег знаем лично, пересекались на разных тоже фестивалях, конкурсах, мероприятиях. И, если честно, они иногда привозят такие потрясающие проекты на всякие конкурсы, что ты думаешь: господи, вот иногда на федеральных радиостанциях нет таких задумок и идей, как у маленьких локальных радиостанций, которые просто на месте организуют. И вот, да, это небольшому количеству людей, да, вот, и хочется как-то сказать: вы что, ребят, идите, масштабируйте. Но, опять же, когда общаемся с федеральными коллегами, с крупных радиостанций, а им это, по большому счету, и не надо. У них там совершенно другие ориентиры, цели, задачи,
1: мне нравится,
2: и учредители тоже другие.
1: Мне нравится, как локальные радио, ну, живут обособленно и говорят о том, что касается их. Угу. Ну, например, радио «Пурга» из Анадыря. Но они не будут говорить, что происходит там в Москве, потому что им это неинтересно. Они говорят о своих проблемах.
2: А, так они в Москве-то раз в год бывают, дай бог. У них отпуск...
1: Тот же Качканар, они говорят: у нас вот одна улица длинная, и дома слева и справа.
2: Чтобы из Анадыря выбраться куда-нибудь, они берут отпуск раз в год, хотя он у них длинный, но билеты стоят таких денег, что им можно выбраться только раз в год, чтобы не обанкротиться. Поэтому это такие у них отпуска. Вообще в каждом регионе, в каждой точке на карте России своя особенная жизнь. И когда есть какие-то региональные СМИ, которые знают эти особенности, это потрясающе здорово. Потому что говорить можем на одном языке.
1: 5 часов вечера.
2: Да, услышимся в новом часе.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра стала лидером в стране по темпам расселения аварийного жилфонда. Обстоятельства трагедии на воде устанавливают в Мегионе. В Нягане достраивают уникальный бассейн. Югра стала абсолютным лидером в России по расселению аварийного жилья. С 2019 года ключи от новых квартир получили 25 300 югорских семей. Итоги соответствующей госпрограммы подводит заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Он отметил, что в тройке субъектов-лидеров также Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом по стране за время действия федеральной программы из ветхих и опасных построек переехали свыше 400 тысяч семей. Что касается нашего региона, всего удалось расселить около 1 000 000 квадратных метров старого фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. При этом Югра завершила процессы досрочно, еще в 2024-м, и сразу запустила новый этап. Тогда утвердили адресную программу до 2030 года. В нее включили здания, оставшие аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. По этим планам жилищные условия смогут улучшить еще примерно 37 тысяч человек. Отмечу, вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Правоохранители региона выясняют обстоятельства трагедии на воде. На протоке Мега утонул мужчина. О происшествии в единую диспетчерскую службу сообщил очевидец. Он заметил на реке лодку, а рядом человека без признаков жизни. По данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В управлении МЧС России по Югре в очередной раз напоминают о риске на воде. Специалисты ведомства призывают жителей соблюдать правила безопасной эксплуатации маломерных судов, купаться только на оборудованных пляжах и ни на минуту не спускать глаз с детей. В Нягане заметно продвинулось строительство первого в Югре модульного бассейна. Его возводят в западном микрорайоне по госпрограмме «Спорт России». Уникальный для округа объект собирают из готовых заводских конструкций. Такой подход заметно ускоряет процессы. Не нужно проводить сложные работы нулевого цикла, проще доставлять и монтировать элементы. При этом по надежности и функционалу комплекс будет не хуже капитального здания. Внутри предусмотрено 6 дорожек по 25 метров. За чистоту воды будут отвечать 3 мощных песчаных фильтра. Бассейн рассчитан на взрослых и детей от 10 лет и сможет принимать за смену до 36 человек. Как сообщает стройкомплекс Югры, сдать объект планируют до конца лета. И последнее. Югорские археологи завершили цифровую реконструкцию деревянного абдорского острога, разобранного в начале 19 века. Проект реализован на средства фонда президентских грантов. Готовая модель основана на чертежах схожих сибирских укреплений и данных раскопок 2024 года, когда в центре Салехарда были найдены остатки крепостной стены. Восстановление велось поэтапно, от палеорельефа до проработки ландшафта и текстуры стен, что обеспечило историческую достоверность. Сейчас 3D-экспонат доступен в виртуальном музее на сайте Института археологии Севера. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: И снова здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А вот теперь уже можно сказать добрый вечер, Тимур.
1: Добрый вечер.
2: Час назад ты говорил добрый день и сомневался, день уже или вечер. Вот сейчас, честно, можно спокойно
1: девочки
2: говорить.
1: Девочки и мальчики.
2: Почему девочки и мальчики?
1: Да просто, обычно говорят девочки и мальчики, добрый вечер.
2: Не так не говорят.
1: Ну, дамы и господа говорят.
2: Да.
1: Леди и джентльмены.
2: Да.
1: Вот я решил так.
2: А девочки и мальчики — это детская песенка. Девочки и мальчики.
1: Не только, это в этом... Спокойной ночи, малыши, тоже.
2: Спокойной ночи, девочки и мальчики.
1: Добрый вечер, девочки и мальчики. Спокойной ночи, девочки и мальчики.
2: Ай, ладно.
1: Российские рестораны.
2: Подожди, какие рестораны? Можно я расскажу историю, которая мне очень нравится? Потому что здесь отстаивают права нас, как людей, которые иногда попадают под влияние мошенников, и, как мне кажется, очень справедливо отстаивают. Я не знаю, много ли таких случаев по стране, но мне радостно от того, что это произошло у нас в Югре. Город Радужный, большой вам привет, потому что новость как раз про вашу местную жительницу. Это местная жительница, ну, было дело, попалось на удочку мошенников, миллион рублей, они там ее лишили этого миллиона. Ну, как лишили? Взяли кредитов на нее. Короче, давайте по порядку расскажу. Банк обратился в суд и через суд попытался забрать у этой девушки, чтобы она им вернула, погасила просроченную задолженность, которую не хотела выплачивать добровольно. И потом, когда начались вот эти судебные тяжбы, выяснилось, то есть женщина говорит, я вообще-то не заключала никакой договор, я не получала никакие деньги, я стала жертвой обмана. Это были мошенники. И более того, она подтвердила это в суде, показав уголовное дело, которое было возбуждено в тот момент, когда ее обманули. Она пошла сразу и обратилась в полицию, то есть было возбуждено дело. То есть у нее вот доказательство, что я ничего не брала, а это вот мошенники. И потом, как установил суд в ходе разбирательства, вот эти неизвестные люди, мошенники, они дистанционно оформили на нее сразу 3 кредитных договора с помощью интернета, сотовой связи, и больше миллиона рублей были переведены на какие-то вообще непонятные, неустановленные счета. Похищенный, по сути говоря. Так. И в рамках этого уголовного дела женщина признана потерпевшей. Вот. В итоге суд отказал банку в удовлетворении иска. Понятно, что банк сказал, так, верните, пожалуйста, деньги. Ну, то есть кредиты взяты, потом, а их никто не платит.
1: А потом судитесь, как хотите, да?
2: Ну, у нас на самом деле, вот если в масштабах страны говорить, давайте честно, очень многие люди, которые брали кредиты под действием мошенников, они эти кредиты выплачивали.
1: Они сами брали.
2: Да, вот вся разница. Вот вся разница, что если ты берешь сам. Но опять же, даже в этом случае, как будто бы, уже должно наше законодательство как-то продумать все эти моменты, чтобы людей обезопасить.
1: Не продумает оно, не получится. Потому что очень будет тонкая грань между человеком, которого реально обманули мошенники, и человеком, который захотел, чтобы его обманули мошенники.
2: Я поняла, да.
1: И набрал кредитов, перевел денег, а потом, извините, я был под влиянием мошенников.
2: Ну хорошо, но по крайней мере защищены те люди, которые не самостоятельно, а за них мошенники, да, оформили кредиты. И вот суд в своем решении указал, что банк при оформлении договора должен был проявлять осмотрительность, обращать внимание на подозрительные обстоятельства. Например, тот факт, что одновременно заключили несколько кредитов люди сразу, ну вот эти неизвестные. Потом проверять платежеспособность клиента, заемщика. Если там у женщины зарплата условно 40 тысяч, как она, зачем она берет кредиты на миллионы и вообще зачем вы ей одобряете все это дело. Убеждаться надо, что операция совершается по воле клиента. Ничего из этого сделано не было. Ну и договор был оформлен в результате мошенничества, это по уголовным делам доказано. Угу. Поэтому суд признал его недействительным, сказали, ну, сами и виноваты. Так что никакой миллион вам женщина возвращать не будет. Идите мошенников ищите, если хотите с кого-то эти деньги поиметь. Так. Вот так вот.
1: Хорошо. А есть обратная сторона медали?
2: Какая?
1: У нас тут
2: Вечно
1: местная,
2: ты найдешь обратную сторону.
1: Местная жительница пришла в полицию. Говорит, на меня кто-то микрокредиты оформил.
2: А, да-да, читала.
1: Вот, они давай разбираться. Ну, завели дело уголовное, но оно обернулось против этой женщины, потому что полицейские вывели ее на чистую воду. Угу. И она призналась потом в итоге. Ну, уже потом! Вот, хотя ее предупреждали, говорят, девушка, вы, если вот вы сейчас водите за нас, лучше скажите сразу. Да, она, нет, это не я, там, это мошенники. Короче, выяснилось, потому что это она сама оформляла эти микрокредиты из-за сложной жизненной ситуации. Ну, решила таким образом как бы снять с себя ответственность и не платить за них. Вот, и теперь ее ждет суд, на котором, вполне возможно, ей могут присудить что-то посерьезнее, чем 15 тысяч рублей микрокредитных.
2: Ну да, по сути, проще как будто бы было все-таки найти эту сумму, относительно небольшую. Я понимаю, что у всех понятия о большой сумме разные. Но так или иначе, это правда небольшая сумма. И проще отдать ее как-то вернуть, чем вот эту замучивать схему и в итоге просто сейчас быть уголовно наказуемой.
1: Преследуемой.
2: Да, и наказуемой, скорее всего.
1: Вот такая обратная сторона. А что ты мне про рестораны не дала сказать?
2: А вот теперь, пожалуйста, про рестораны.
1: Короче, кризис добрался и до заведений общепита. Кафе, рестораны.
2: Какие там кафе? Я тебе сейчас про магазины расскажу, обычные продуктовые. Ты поймешь, что кафе даже рядом не стояли.
1: Во-первых, массово начали сокращать количество блюд, доступных для заказа. Убирают все сложные блюда какие-то там, выпендрежные, где нужно очень много ингредиентов.
2: Да, я, кстати, читала, меню сокращают.
1: Да, для того, чтобы издержки сократить. То есть оставляют Цезарь, Марин, не переживай, все будет хорошо. Ну, вот эти пиццы, пасты, всевозможные, они останутся в меню, но что-то заковыристое, оно из этого меню будет уходить.
2: На самом деле, оставляют
1: дешевые блюда, недорогие.
2: Вот опять же,
1: гренки с чесноком.
2: Если верить рестораторам, то чем компактнее меню, тем больше говорит о заведении, что оно профессиональное и грамотное. Потому что, как правило, раздутый меню на 20...
1: Ну, это единственный человек в этой жизни, который это утверждает, это Константин Ивлев.
2: Не только.
1: Верить ли ему вообще, как повару, учитывая, что он рекламирует заведение фастфуда и говорит, эти наггетсы самые вкусные, что я ел в своей жизни.
2: Ой, ты бы мог его пародировать, у вас тембр вот похож.
1: Я не знаю, но как бы, знаешь, вот я видел ролики, как он жарит картошку, допустим. Ну, что-то гениального я там, честно говоря, при всем уважении, но...
2: А хороший повар, это что ли обязательно гениальное блюдо?
1: Шоумен классный. Повар?
2: Ну, отчасти, да. Кстати, ты так про жареную картошку сказала, и я поняла,
1: сразу,
2: что
1: да.
2: я реально 100 лет не ела жареную картошку. А чем мы не жарим картошку с тобой?
1: Не знаю.
2: У меня даже зеленушка в холодильнике дома
1: но
2: есть. Надо пожарить картошечку, сверху зеленушечка. Боже.
1: Масло, вода достаточно.
2: Как захотелось. Я с ужином определилась.
1: Понятно. А я с ряженым. Ты с ужином?
2: А я с ряженым.
1: На самом деле, смотрите, вот Ивлев, он как шоумен, вот мне не нравится, что он постоянно всех ругается, мне жалко людей, на которых он орет, кидает от них там тарелки, сковородки бросает.
2: Ну, ему же надо шоу сделать.
1: Да, из-за того, что там кто-то на 1 градус передержал там курицу. И при этом то, что он готовит, я смотрю, я думаю, оно бы полетело уже на первой минуте вот просмотра, если, ну, тебя бы оценивал ты же сам. Поэтому как бы вот это мне не нравится в нем.
2: Ну, ладно.
1: Как шоумен, как ведущий, классный человек. Вот, но...
2: Но в целом, серьезно, вот если ты приходишь в заведение в какое-то крутое, там всегда небольшое меню, это правда. А большие...
1: По мнению Ивлева.
2: Да нет, даже по опыту могу сказать. Если ты, вот ты приходишь в дорогой ресторан, мы с тобой чаще всего из этих ресторанов потом сразу уходим, потому что смотрим цены и уходим. А вот если ресторан, ну, такой, средней категории, то там обычно вот такая книжка толстая и блюд, да, наверное, 100 в этом меню. Угу. Ну вот как они, это же понятно, что там... В какого качества эти блюда, если у них 100 блюд, должно быть в заготовке каждый день?
1: Угу.
2: Жизнь, не знаю.
1: То ли дело чайхана. Я вот всегда привожу пример. Чайхана должна быть, знаете, какая? Во-первых, находиться в каком-нибудь полуподвальном помещении. Во-вторых, обязательно вот эти клеенчатые скатерти на столах должны быть.
2: Ну, по крайней мере, вкусные чайхана.
1: А вот этот вот бутылки такие... 0,5 пластмассовый с уксусом, в котором плавает чесночинка и морковка.
2: Обязательно пластиковые.
1: Обязательно пластиковые.
2: Не стеклянные. М-м.
1: Кетчуп, в котором на дне чуть-чуть осталось, ты пытаешься вытряхнуть. И люди в куртках и в шапках. Вот внутри этого помещения. И значит, там вкусно. Это без сарказма,
2: говорю. А еще к этой клеенке у вас должны руки прилипать,
1: да,
2: обязательно.
1: Без сарказма. Она То есть мы с Мариной, ну реально, я любитель чайханов.
2: Чайханов?
1: Хинкальных.
2: Ты думаешь, такое слово существует?
1: Ну нет, чайхан, да, наверное, скорее.
2: Хороший вопрос, пойду посмотрю.
1: Короче, чайхану я обожаю в целом, как вид заведения, ресторана,
2: да,
1: общепита. Хинкальный, плов, это все мое. И вот мы в разных бывали. Чем пафосней, тем как будто бы бездушней, что ли.
2: И невкусно.
1: Были в чайханах, где плов, там, условно говоря, 1000 рублей за порцию стоит. Но это вообще ни в какое сравнение не идет с ламповыми, где тебе сам хозяин вынесет на тарелке.
2: За 200
1: где,
2: рублей тазик,
1: где,
2: это,
1: знаешь,
2: да, этого плова.
1: Где ты заказываешь плов, тебе приносят бесплатно там несколько кусков лаваша, еще и салат вот этот, вот, значит, витамины, где капуста... Что-то слюнки рядом.
2: А это слышно, что ты аж захлебываться начал.
1: Еще и чай в чайнике обязательно. Вот это. Ну вот.
2: А грамота.ру не работает. А, вот.
1: Сайт, что ли, не работает? У тебя грамота.ру, Марина, или ты не то набираешь?
2: Заработала. Сейчас скажу вам. Чайханы.
1: Чайханы.
2: Чайхан.
1: Чайхан.
2: Чайханам.
1: Чайханам.
2: Русско-словесное ударение. Ну, то есть, когда ты говоришь, я большой любитель...
1: Чайхан.
2: Чайхан, да. Прикинь? Чайхан. Ну, забавно звучит. Чайхан. Надо запомнить. Ладно, на самом деле, вот все эти чайханы, которые где плов стоит дороже 400 рублей за порцию. Чаще всего это помпезные заведения, да, там и скатерти красивые, обстановка, и окна даже в помещении есть. Они, правда, какие-то менее вкусные.
1: Мне вот
2: чем дешевле, тем вкуснее.
1: Запомнилась одна чайхана в Перми на каком-то рынке вещевом. Да. Просто рынок посреди
2: это
1: рынка.
2: Это центральный рынок.
1: Стоит называется. Какой-то такой, типа, как ларек. Ну, я не знаю, он, знаете, несколько контейнеров, спаренных друг с другом. Дырка — это окно у них, и вторая дырка — это дверь, вот, извините за выражение, дырка. И мы туда заходим, говорим, есть что покушать? Они говорят, да, ну вот плов есть. Мы говорим, можно нам по порции плова? Конечно, короче, стоил он 200 рублей за порцию. Во-первых, это целое ведро, а не тарелка. Ну, то есть это реально, это огромное количество. Нам потом в конце уже казалось, что надо было одну порцию заказывать. Uh-huh. Во-вторых, хозяйка сама пришла, вынесла нам бесплатно чай, бесплатно салат, бесплатно
2: лепешку,
1: хлеб. И за все про все 400 рублей. Им, ну, стыдно было ей отдать 400 рублей.
2: Да.
1: Естественно, мы отдали больше. Она говорит, не надо, не надо. Мы говорим, ну, как бы...
2: Реально, тогда салат... Там только капустный салат можно было наесть.
1: А мы, знаете,
2: а
1: наш,
2: он
1: наш вот этот менталитет, когда нам она начала выносить, мы такие, мы это не заказывали, мы это не будем, типа...
2: Мы не хотим,
1: мы не
2: платить,
1: хотим платить
2: лишние деньги.
1: Да, лишние деньги.
2: Это она
1: было.
2: Говорит, бесплатно. Это было, правда, здорово. Ну, кстати, на следующий год мы поехали в Пермь, она закрылась.
1: С таким подходом к бизнесу.
2: Мы пошли, думаем, сейчас снова плов вкусный поедим, а нам говорят, она закрылась. Мы такие, ну, естественно, как тут зарабатывать.
1: Мне Марина частенько говорит, когда разбогатею, открою кафе.
2: Да, хочу. Очень хочу
1: кафе
2: свое.
1: У меня уже даже есть концепция, дизайн, уже даже
2: на гидарек. Нет, ты свое кафе открывай.
1: Я тебя пародирую. Марина говорит, у меня есть дизайн, концепция.
2: У меня до мелочей все продумано.
1: Тарелки, ложки.
2: Я даже знаю, что у меня на стенах будет. У меня там фишечки уже, все продумано. У меня вообще готовая концепция кафе. Если у нас есть слушатели, у которых есть там лишние миллионы на открытие заведения.
1: Профинансируйте,
2: будьте моим инвестором. Я вам серьезно. Я открою потрясающее заведение. У вас будет там толпы людей каждый день.
1: Есть одно но. Марина очень быстро разорит ваше заведение, потому что она будет бесплатно всех кормить, реально. То есть, если будет приходить человек...
2: А я не буду там работать.
1: Если будет приходить в это заведение человек, который скажет, дайте мне покушать, Марина ему еще с собой даст.
2: Да, поэтому я там работать не буду.
1: На неделю вперед причем. Ну вот.
2: Для этого будет персонал. Так, ладно, у нас россияне, ладно, рестораны,
1: так,
2: кафе.
1: Так, спасибо Сергею за то, что нам рассказал, как склоняется слово чайхана. В принципе,
2: вы тоже, да, уже нашли.
1: Подкрепили наш опыт.
2: Да, чайхан, спасибо большое. Мы теперь тоже это знаем.
1: А вы не забыли, что сегодня пятница, пишет нам Александр из Пойковского?
2: Нет, а что?
1: Лично меня ждет на балконе.
2: Что вас ждет на балконе? Кто вас ждет на балконе?
1: Жидкое золото с рыбкой и брынзой. Спешу с работы на балкон. Волосы назад развиваются.
2: Главное, не домой спешит Александр, а на балкон. Прикольно. Я, кстати, вчера,
1: А знаешь, что мне интересно? Мне интересно, почему вы это храните на балконе? У вас там холодильник какой-то стоит?
2: Нет.
1: Или вы просто от жены все припрятали?
2: Она может там... Эта рыбка вялится, сушится, я не знаю, понимаешь? Сейчас на балконе можно и сушить, и вялить,
1: ну,
2: с
1: может,
2: такими температурами.
1: Может быть, там у Александра нычка просто, чтобы никто не отобрал.
2: Была бы эта нычка, Александр бы на всю игру не говорил об этой нычке. Но мы, кстати, город не сказали, хотя мы знаем, в каком
1: сказали,
2: бы городе.
1: Сказали.
2: Ты сказал город?
1: Конечно.
2: Ну все, сейчас все.
1: В общем, жители Пойковского, если видите бегущего мужчину, у которого волосы развиваются...
2: Хотя стрижка короткая у Александра.
1: Да, и он не в спортивном костюме, а в официальном, значит, это Александр
2: бежит
1: на балкон.
2: А я вчера, кстати, выяснила про магазин, вот расскажу в следующем выходе, сейчас не хватит мне времени. Но я вчера выяснила, девочки, может быть, вам это будет интересно, читала про фэн-шуй. Короче, по вот этой системе фэн-шуй, юго-восток квартиры отвечает за женскую энергию. Я вчера Тимуру говорю, дала задание, говорю, выясни, срочно мне скажи, где у нас в квартире юго-восток. Угу. Он мне, собственно, даже показал на компасе в подтверждение. Сначала сам сказал, да вот же указал. Я говорю, нет, ты мне дай компас, мне нужны точные данные. Он достал компас, мне все это показал, и выяснилось, что юго-восток в нашей квартире...
1: Это как раз-таки на балконе.
2: Это балкон.
1: А там зимняя резина. Там какой-то ламинат, оставшийся от ремонта. Обои, ну, пепельница, соответственно. Ну, все аксессуары балконные там.
2: Там какая-то вообще...
1: Женской энергией не пахнет вообще.
2: Там грязище. Там, я даже несусь в этот мир, потому что там вот эта мужская вся непонятная история мне. Ну, ладно уж, не грязище. Ну, пылька есть там, пылька есть. И что вы думаете? Я так расстроилась, потому что вот это юго-восток квартиры, как раз, где женская энергия пребывает, надо держать в...
1: чистоте.
2: Ну, чистота это элементарно, это само собой разумеющееся.
1: В красоте.
2: Там надо свечи зажигать, там надо какие-то атрибуты женские, там ароматы должны быть. Ну, то есть в идеале ароматизаторы поставить в эту часть дома. И тогда вот эта женская энергия, она будет в вас как бы процветать. А я такая пострела, думаю, господи, это вот, может быть, у меня какие-то проблемы сейчас с женской энергией по этой части, потому что у нас балкон отвечает за эту энергию. Я поняла, что надо срочно убирать все оттуда шины, старую мебель и прочую
1: дрянь. Я понял, что, может, и не надо за интернет платить.
2: Почему?
1: Чтобы ерунду всякую не смотрела.
2: А у меня есть книга по фэншую дома.
1: Андрей,
2: так что интернет тебе не поможет.
1: Андрей грустную новость принес из Пытьяха.
2: Какую?
1: Пишет, что хочу поделиться страшным. Из-за проблем с топливом к нам в Пытьях на этой неделе завезли самокат.
2: Ой-ой-ой.
1: Вот и до нас докатилась эта беда.
2: Вот мы-то думали, что проблемы с топливом это...
1: Самокаты.
2: Не, ну, это то, что люди молодежи... не могут куда-то поехать, а тут гораздо все хуже оказывается.
1: Гораздо хуже. Молодежи хорошо, молодежь радуется из Пытьяха. Но... Наконец-то и до нас добралось. Хоть прочувствуем сладость вот этой
2: шутки
1: езды
2: шутками,
1: на самокатах.
2: Шутки шутками. Но вообще опасный транспорт, поэтому, уважаемые жители Пытьяха, пожалуйста, как только садитесь, встаете, точнее, да, на этот самокат, ну, помните, что это очень травмоопасно, во-первых. А во-вторых, у нас уже во многих городах России запретили эти самокаты. Вы представляете, насколько они всем уже надоели? Давайте Пытьях будет тем самым городом, где вообще с самокатчиками ни одного происшествия, ни одной ситуации неприятной. Тогда все будет хорошо.
1: Неправильно у вас какой-то балкон, пишет Александр. У нас вот на балконе диван, светомузыка, большая колонка для соседей.
2: А для соседей?
1: Ну и, соответственно...
2: Соседи тоже любят вашу музыку с балкона.
1: Рыбка брынза и всяческие пятничные аксессуары.
2: Ну вот, ты спрашиваешь, почему Александр на балкон спешит, а не домой? Потому что у него самое любимое место в доме — балкон. Вот такой должен быть балкон. Вот я уверена, что у вашей супруги с женской энергией все в порядке. Потому, хотя у вас, возможно, не на юго-востоке же балкон.
1: Ну да.
2: Надо, короче, девчонки, проверяйте, где у вас юго-восток в квартире. Туда надо свечи, ароматерапию, красоту какую-нибудь. И вообще, посмотрите, как будет расцветать ваша энергия. Я уже вряд ли посмотрю. Наш балкон безнадежен. Там что не делай, все равно. Там стеклопакеты для начала поменять надо. Ладно, музыку у нас дали. Вернемся с новостями, а не с жизненными историями, буквально через 7 минут.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А я люблю жить на балконе в летний период, написала нам Алена. Даже ночую там, красота. Вот даже сегодня, когда приду с работы, заварю кофе и с дочкой будем там балдеть и на звезды смотреть.
2: Как здорово написано. Ну, я так понимаю, что у Алены все-таки такой комфортный балкон, утепленный, скорее всего. Нормальные стеклопакеты там стоят. Просто у нас такие стеклопакеты, что там особо не поспишь, по крайней мере, ночью. Вот, а так в целом, да, балкон может стать вообще полноценной комнатой, да, если заморочиться и хорошо его всячески обустроить. Mm-hmm. И многие так и делают, кстати. Ну, я знаю, что некоторые вообще стену вот эту сносят, которая с балконом,
1: Чтобы удлинить.
2: А некоторые ничего не сносят, но действительно утепляют так, что даже зимой там живут потом.
1: Не, самый мой любимый балкон у нашего друга семьи Виктора. Потому что там у него все запасы самогона. Он, ну, этим занимается. Ладно, Алексей...
2: Пятница, смотрю, сегодня настроение прям витает.
1: Алексей написал, что у нас в квартире два балкона. И, угу, как выяснилось сейчас, мы их правильно поделили с супругой.
2: О-о-о! То есть у вашей супруги отдельный балкон? И, как выяснилось сейчас, я так понимаю, то есть он на юго-востоке находится? Обалдеть!
1: Там, вот, видимо, цветовочки всякие эти. А у Алексея...
2: Ну, женский балкон,
1: зимняя,
2: понятно.
1: Зимняя резина, да.
2: Ну, как у тебя. Ну, вот, да, у нас один балкон, Алексей, поэтому он мужской получился, так вот. Ну, правда, негде больше резину хранить. Ну, я так рада за вашу супругу. Во-первых, что у нее свой балкон.
1: Ну, на самом деле, есть где резину хранить, просто 3000 на дороге не валяются.
2: А
1: я сейчас намекаю на то, что у нас многие СТО или шиномонтаж.
2: Они услугу такую?
1: Да, они предлагают услугу, сезонное хранение.
2: Ага,
1: резины.
2: Потом приедешь вот это осенью, там неизвестно, твои шины, не твои тебе дадут.
1: Ну,
2: есть,
1: нет.
2: Есть вероятность перепутать?
1: Ну, нет. Ну,
2: там... А там ячейка какая-то специальная? Ключ берешь, код или что?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да нет же, ну просто как бы складское помещение.
2: Да прикинь, там этих шин, если привезут 1000 человек, как потом, ну, разбираться?
1: Я узнаю свои.
2: Узнай, пожалуйста.
1: Да, или ты думаешь, типа можно взять и на любую машину любые шины надеть?
2: Нет.
1: Нет.
2: Ну, на нашу машину же многие.
1: Там, во-первых, размер.
2: Понятно.
1: У каждой свой.
2: Ладно,
1: да?
2: Все, убедил. Сложно.
1: Во-вторых, высота самого протектора, ширина этого колеса.
2: Это
1: баллона.
2: Все, уже неинтересно.
1: А если они с дисками, там еще и разболтовка разная.
2: То начались неизвестные для меня слова, и мне это уже неинтересно.
1: Ладно.
2: Ну, это очень круто, Алексей. Я поздравляю вашу супругу, и здорово, что у нее вот Юго-Восток как раз во всех этих женских энергиях. Это потрясающе.
1: Ну, вот
2: это мечта, вот... мечта просто.
1: Галя, ладно, это же слушатели пишут, правильно? Мы, да, ничего не пропагандируем. Пишет нам Александр из Пойковского. Вот это вот тоже такое мечтательное. Вот тоже пьешь пиво, сидишь на балконе и смотришь на облака. И вспоминается роман «Война и мир», где Балконский лежал раненый и смотрел на плывущие облака.
2: Вот это да! Вот это у вас ассоциации. То есть вы когда смотрите на плывущие облака, реально «Война и мир» у вас? Обалдеть! Это круто! Это лишь подтверждает тот факт, что вы читали этот роман.
1: Раненый, главное, мне нравится.
2: Ну, потому что он правда раненый.
1: Знаешь, как раненый лежал.
2: А это же известно, это же одна из самых... По этой сцене мы в свое время сочинения все писали в школе, поэтому это правда известно.
1: Смахиваешь одинокую слезу, катящуюся по твоей щеке.
2: Там, на самом деле, вот эта сцена очень сильная в романе «Война и мир». Я до сих пор, я уже признавалась много раз, хотя и мы в школе, и в университете его проходили, этот роман. Я его до сих пор не читала вот и до, правда. Но вот эта сцена, поскольку я по ней когда-то писала сочинение, я, конечно, ее наизусть... Она прям очень сильная. Она прям... Угу.
1: А мы, пишет Андрей, когда покупали квартиру на Радостях, даже не посмотрели, что балкона нет, и нам его очень не хватает.
2: Да, бывает такое. Я тоже, мне однажды, ну, в смысле, за всю мою жизнь разные были квартиры. И вот одна из тех квартир, которую я, кстати, очень люблю, люблю больше всего. Я вспоминаю, так по ней скучаю. Там тоже не было балкона, но у меня с этой квартирой связано столько всего счастливого, что, знаете, даже отсутствие балкона ее никак не портит. Поэтому у вас просто, Андрей, я думаю, без балкона в жизни, вот в этой квартире столько всего счастливого произойдет, что даже особо и,
1: у нас в Ханты-Мансийске,
2: и не будете жалеть.
1: В Ханты-Мансийске мы хотели снять квартиру и выезжали на один адрес. Очень интересная, кстати говоря, планировка. Там что-то около 45 квадратов. Типа позиционируют себя как двушка, типа. Но балконы занимают половину от полезной площади. Там их два. Вот такие вот угловые квартиры. И там два огромных балкона, непонятно зачем вообще придуманных.
2: При том, что жилплощадь сама маленькая, да?
1: Да, а жилплощадь это как бы типа студия изначально, как вот нам рассказывал человек, который купил эту квартиру, сделал там ремонт и сдает. И, типа, когда я заезжал, говорит, тут просто было помещение вот такое квадратное, пустое. И мы планировку сами себе сделали. То есть сами поставили стенку, которая отсекла там одну комнату от другой. И кухню сами сделали, и как бы санузел тоже огородили из гипсокартона.
2: Прикольно, если сейчас...
1: Но я так и не понимаю, зачем эти балконы? Там один балкон что-то вроде 8 квадратов, другой 10. Я вот не понимаю, зачем просто 18 квадратов в никуда? Чтобы что? И это для меня очень сильно удивительно было.
2: Ну, нет, если бы это была большая пятикомнатная квартира, наверное, два балкона обоснованы, да? Но когда жилплощадь маленькая, ну да, они...
1: И получается, что там полезных вот квадратов для жилья 30. Из них там кухня, ну, условно, пусть 10, санузел 5. У тебя 20 квадратов остается, и ты из них двушку сделал.
2: Ну, ведь живут люди в квартирах. Кому-то, видимо, важны балконы.
1: Ах, как я зацепил всех балконом и ржущий смайлик.
2: Александр, да, да, это вы все... Вот ваше одно сообщение, просто у нас тут полчаса эфира уже обсуждается.
1: Все мысленно на балконе сидим.
2: Причем не на своем, мы на вашем балконе мысленно сидим. На нашем так не посидишь. Ладно, давайте я расскажу вам новость, которую уже 40 минут пытаюсь рассказать. Вот в 5 вечера, когда мы поздоровались, я хотела рассказать, уже 17:40. Короче, у нас россияне, вот Тимур жаловался, ну не то, что жаловался, констатировал тот факт, что россияне стали реже ходить в рестораны и в кафе. Я говорю, да какие рестораны, если мы даже в магазины стали намного реже ходить. Смотрите, почитали аналитики, как раз аналитики из той системы, которая смотрит чеки, анализирует.
1: Да я тут засмотрелся, мне слушатель написал, никому не говорите, это наш с вами секрет, и видео скинул со своего балкона. Нельзя рассказывать, не скажу какой, но я заценил, круто. Мне бы такое тоже бы. Надо бы.
2: Вот это балкон? Вот, настоящий вот мужской.
1: Это, вот это балкон.
2: Если у вас такое на балконе, что у вашей супруги? А можете мне видео с балкона супруги снять? Мне хочется посмотреть, что там в юго-восточной части вашей квартиры.
1: Три цифры с обратной стороны карты не надо?
2: Не надо.
1: А то ты проверишь, не числится она в базе мошенников.
2: Не надо. Ну ладно, короче,
1: магазин... Ты про Валберис хочешь
2: рассказать? Да нет, я говорю, что ты меня вообще не слушаешь.
1: Или не ты нам рассказывал, или ты мне за эфиром рассказывал, что Валберис меняет... В эфире, да, ты рассказывал?
2: Смотрите,
1: опровергли они.
2: Опровергли? Вот, я как раз хотела дождаться официальной информации. Дело в том, что по телеграм-каналам сегодня разбежалась информация о том, что якобы люди жалуются, что им не доставляют заказы. То есть в личном кабинете на АВБ приходят такие уведомления, типа, извините, товар не может быть доставлен, поскольку нет топлива у водителей наших. Ну, то есть они не могут физически доставить, у них там проблемы с топливом. Вот. И некоторые даже какие-то скриншоты прикладывали. И я думаю, ё-моё, если у нас уже скриншоты... Ну, в принципе, сейчас в наш век... сляпать эти скриншоты, расплюнуть, да?
1: Не, они не отрицают, что скриншоты есть такие. А-а-а. Но там не сказано ни слова в этих скриншотах, что отмена связана именно с тем, что дефицит топлива, и машина не может доехать.
2: Ну,
1: это может быть технический сбой, может быть,
2: угодно,
1: закончится
2: да.
1: товар, может быть, все что угодно. Но, в частности, даже Москва-24 писала об этом. Угу. То есть это не в телеграм-каналах исключительно. И в федеральные СМИ, где-то московские СМИ, но в пресс-службе РВБ, а это у нас Валберис и Рус.
2: Да, ну они объединились уже давно. Да,
1: объединенные компании, они отрицают проблемы с доставкой именно из-за дефицита, говорят, это частный случай, никакого отношения не имеют к топливу и не носят систематический характер.
2: И хорошо, это хорошо, я ждала этого официального опровержения. Я прям чувствовала, что там будет какое-то опровержение. Кстати, как бы вот компания Рус, понятно, что они с Валберис объединились, как бы они не хотели за счет Валберис все-таки стать более популярными, узнаваемыми и пропиаренными, мы все равно говорим всегда в РВБ или Валберис. Мы не говорим компания Рус и Валберис, РВБ. Никто так не говорит. У всех остался тот самый старенький, добренький Валберис. Так вот, давай я договорю уже, пожалуйста.
1: Да, давай.
2: Мы стали с вами реже ходить в магазины, это аналитики проанализировали. Короче, с начала этого года количество покупок в магазинах продуктовых сократилось на 10%. По сравнению с прошлым годом. Они сравнили за полгода в прошлом и в этом. И больше всего, знаете, кто потерял? Больше всего потеряли алкомаркеты и табачные лавки. На 15% меньше там стало покупателей. Не знаю, может быть...
1: Кто-то из-под полы продает.
2: А может, кто-то бросил, кто-то, не знаю. Но при этом,
1: смотри... С начала года?
2: Количество. Дело же про количество. Да, с начала года. Дело про количество покупок. Но это не значит, что мы стали меньше покупать. Потому что при этом, отмечают эксперты, россияне стали за один поход в магазин тратить больше денег.
1: Да вообще кошмар.
2: Да. Средний чек увеличился с начала года более чем на 6%. То есть, по моим ощущениям, даже не на 6, а на 16%.
1: Пятитысячная купюра сейчас, да, она не гарантирует закупку всего необходимого в магазине.
2: А раньше гарантировала.
1: Вот накануне тоже последние деньги до зарплаты были. Пришли в магазин закупиться, вышли с одним пакетом, 5000 отдали. Ну куда это вообще? Что за бредятина?
2: Угу.
1: Да, я согласен, что там в основном все мое.
2: Ну, помните,
1: то,
2: раньше...
1: То, что я люблю.
2: Раньше, как бы...
1: Ну, и это 5, не хлеб.
2: Раньше 5 тысяч, это считалась такая бумажка, ну, чисто...
1: Фундаментальная.
2: Да, ее редко кто-то брал в магазины с собой. Ее максимум там на свадьбах дарили, да, на какие-то праздники, поводы. Но это не было такая повседневная вещь, типа, пойду пятерку в магазине отдам. Угу. Да, а сейчас вот такой, знаете... Нормально, 5 тысяч, это такое, ну, как бы уже не удивляешься.
1: А когда они только появились, тоже вспомни.
2: Это вообще были большие деньжища.
1: Мы задавались вопросом, зачем она вообще нужна?
2: Угу.
1: Ну, типа, зачем она вообще нужна? Это как сейчас, если бы вышло 50 тысяч, например, банкнота, мы бы также говорили, что на нее вообще?
2: Зачем?
1: Может, зачем?
2: Угу.
1: Где сдачу буду брать? Это я, типа, пришел в магазин, на 3 тысячи купил, мне 47 тысяч сдачи должны
2: быть. А через 10 лет она бы
1: через
2: стала уже нормой,
1: лет,
2: да?
1: Через 10 лет она бы стала актуальной, скорее всего, да.
2: Ну да, мы тут с Тимуром недавно сравнивали вот наше время.
1: Да, а что
2: время
1: говорить, если прям вот 97-й год, например, да, там же даже, по-моему, короче, купюры это не было 1000 рублей. Типа максимальный эквивалент после деноминации.
2: Угу.
1: Когда 500 тысяч превратилось просто в 500 рублей, это же самая максимальная купюра какое-то время была. Потом добавили 1000 с Ярославлем, и еще через там 10 лет появилась вот эта 5000-ная.
2: Ну, просто в начале 2000-х, вот у меня у родителей зарплата была 3000. Ну, там, типа, год 2001-2002. Представляете, 3000. А что сейчас 3000? Вот что сейчас 3000? А тогда это целая зарплата была. Обалдеть.
1: Вау! Вот это да. Динара написала и скинула фотографии. Просто зайди, посмотри.
2: Да я-то зайду,
1: по ощущениям,
2: а слушатели...
1: Я сейчас попытаюсь объяснить. Это что-то среднее между галереей и сувенирным магазином. Супер красиво, пишет. Добрый вечер, у нас тоже два балкона. В одном детские игрушки и вещи, а второй полностью мой, как комната целая, но только на летний период он не утеплен. Прекрасный вид из окна на мост, развязку, зелень, никаких домов. И это, ну, реально...
2: Очень красиво.
1: Знаете, вот в Pinterest надо загружать. Вот.
2: Да, очень красиво. Как картинка с интернета, реально.
1: Вы там, наверное, курить запрещаете супругу, да?
2: Конечно, ты что? Я бы туда даже запретила в тапочках заходить. Да, да. Чисто чистыми ножками только.
1: Бахилы при входе. Наденьте, бахилы. Молодой человек.
2: Очень красивый у вас балкон, Динара. Просто не балкон, а полноценная красивая комната. Шикарно.
1: А вот слушатель, который делился с моим мужским балконом, написал, что балкон супруги пока что просто кладовка ненужных вещей, но на днях я им займусь, обещаю.
2: Спасибо большое. Это я от имени всего женского, всей женской половины. Так здорово, когда мужчина говорит, я займусь, дорогая, я тебе тут все организую.
1: Вот еще люди, у которых два балкона. Лариса Лентор пишет, 6 метров балкона в цветах. Плюс маленький балкон почти в цветах, так как на этом маленьком мужа, типа под инструменты. Ну и того, два балкона счастья моего. Утепленные балконы, цветы круглогодично там держу.
2: Самое главное, что вы все распределили так, что всех все устраивает. Правильно?
1: Ну, мы вынуждены...
2: Мир и согласие, это самое главное.
1: Вынуждены поддаваться вам, девушки.
2: Ну и славно. Мне кажется, в счастливых семьях мужчины всегда немножечко, чуть больше уступают. Мне так кажется. Рекламу у нас дали, в конце часа вернемся. А у нас сегодня балконная тема, я смотрю, прям процветает.
1: Почему
2: да?
1: Так?
2: Ну, так есть чем поделиться, делитесь, мы только за.
0: Свои люди. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
0: Общение.
3: Лайк.
0: Знания.
3: Лайк.
0: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою
3: свою жизнь. Собственный дом в Сочи на возвышенности в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну вот у нас, кстати, «Сплин» сейчас в эфире звучал. Песня называется «Линия жизни». Я вот сейчас почитала название и пошла смотреть свою линию жизни. Удлинилась она у меня за последнее время или нет? Нет, вообще ни разу. Просто говорят, что линия жизни в течение, собственно, жизни меняется. У кого-то короче, у кого-то длиннее становится. Вот у меня такое ощущение, что она все короче и короче.
2: Я вообще никогда эту песню не ассоциировал с линией жизни.
1: А она называется именно так.
2: Я ассоциировал эту песню, во-первых, да, с кинофильмом «Брат».
1: Угу.
2: Во-вторых, с таким посылом, что чтобы не происходило, ты должен быть верен себе и своей идеологии.
1: Ну и, да, гни свою линию, собственно.
2: И да, и тому, кто ты есть.
1: Да.
2: Как бы не кидало тебя, не штормило, оставайся собой.
1: Абсолютно так же я воспринимаю, но называется она, эта песня, «Линия жизни», чтобы ты понимала. Так вот, у Тимура линия жизни, как ни странно, вот учитывая его образ жизни, очень длинная, а у меня такая короткая, надеюсь, что все это не сбывается. Хотя в хиромантию, как и во все остальные науки эзотерические, я в целом верю. У меня даже есть книжка толстая по хиромантии. Но это я давно и увлекалась, сейчас уже не увлекаюсь. Но точно знаю, что линии жизни вообще на ладошке у нас меняются. Не только жизнь, вообще, да, ладонь, течение жизни, вот эти линии, они становятся другими. И я даже сама неоднократно отмечала, как она действительно меняется. Но почему-то у меня в плохую сторону.
2: А вообще я только что посмотрел текст этого всего произведения. И здесь, если честно, я очень сейчас удивлен. Но я практически все песни «Сплина» знаю.
1: Я знаю.
2: Особенно вот из такой раннего творчества. Сейчас последнее, что они делают, я как бы не интересуюсь.
1: А они что-то делают?
2: Ну, естественно, это группа, которая гастролирует,
1: мне
2: выступает.
1: Мне кажется, они давно ничего нового не выпускали.
2: Вот. А я очень сильно удивлен, что там текста кот наплакал.
1: Да.
2: Вот из всего текста «Мы легли на дно, мы зажгли огни во вселенной, только мы одни, гни свою линию», да? И потом «Горят огни, сверкают звезды, все так сложно, все так просто, мы ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить». Все, на этом текст и смысловая нагрузка кончается. Но это полноценная трехминутная композиция.
1: Да?
2: Это удивительно, как можно так вот сделать.
1: Музыка решает. Слушайте, классная новость на самом деле. Спасибо большое. Вот коллеги делятся прямо сейчас. Можно сказать, с пылу с жару, оперативно уведомляем вас в числе самых первых, дорогие наши слушатели, телеканал «Югра». Наш медиахолдинг, мне кажется, очень крутой шаг. Короче, телеканал «Югра» отныне... Сейчас, подождите, перейду. Отныне начал круглосуточную трансляцию в мессенджере «Макс». Прикиньте.
2: Mm.
1: Так что, если даже у вас нет дома телевизора, можно всегда включить телеканал «Югра» в «Максе». Потому что «Макс»-то у вас по-любому есть. Да? Ну, «Макс» же сейчас почти у всех есть уже. Обалдеть, я даже сейчас сама реально проверила. Ну, то есть я всегда была подписана на канал нашего телеканала в «Максе», но теперь вот там вверху такая, получается, плашечка появилась. Идет трансляция, можно ее открыть, и вот то, что сейчас в эфире телеканала, смотреть просто со смартфона. Потрясающе круто. Я не знаю, как это технически все сделали коллеги, но это очень здорово.
2: Uh-huh.
1: Вот я просто думаю, а можно также радио внедрить в «Макс»?
2: Надо подумать вообще-то над этим.
1: Потому что вот телевизор реально смотреть теперь можно через «Макс». Это же потрясающе.
2: Надо подумать. И когда еще «Телеграм» не был запрещен в России, да, и заблокирован, у меня была идея включать, ну, либо постоянно, либо на время, например, шел, трансляцию прямую в группе «Радио Игра» в «Телеграм».
1: Угу.
2: Но проблема была в том, что у нас как таковой группы «Радио Игра» в «Телеграм» не было. Вот. Поэтому как бы это не стало реальностью. Но в целом можно. Можно просто стримить в свою собственную группу. Ты вот как, например, допустим, там ТАСС, РИА Новости, там, обращение президента. Они включают прямую трансляцию. Они же берут этот поток откуда-то, и ты просто заходишь на это сообщение,
1: да,
2: включаешь, смотришь. Пожалуйста, то же самое можно с радио сделать.
1: Ну да. Ну и получается, что сейчас даже у нас же «Макс» входит в белые списки, даже если где-то интернет глушит, недоступен он и так далее, все равно можно вот так спокойно смотреть наш родной телеканал. Мне кажется, это потрясающе. Решила с вами поделиться, потому что вот-вот только опубликовали эту информацию наши коллеги.
2: Что касается Сплина, у них еще есть песня «Маяк», которая написана на стихи Маяковского. У него есть композиция, называется «Лилечки», посвящена она Лили Брик, соответственно, да. И это просто гениально. Я не знал никогда, что это стих Маяковского, но я знаю эту песню. А потом я начал читать как стих Маяковского. И для меня открылось просто второе дыхание гения этого поэта, потому что там такие речевые обороты, которые в жизни никогда бы я не придумал, хотя я люблю поэзию, люблю, может, там сам писать стихотворения. Но можно процитировать, например, да? Вот есть у него фраза: «Выбегу, тело в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая хорошая, давай простимся сейчас». Ну, настолько это, вот, значит, 4 строчки, а ты видишь стенание человека, ты видишь его физическое и моральное состояние, видишь его
1: тело
2: внутрь.
1: Скажи, как еще раз, выброшу.
2: Выбегу, тело в улицу брошу я.
1: Выкину тело в улицу.
2: Ну, то есть он говорит, что...
1: Это потрясающе, правда.
2: Как бы выскочу на улицу, да. Вот по-другому заменю.
1: Образно, очень-очень, да? Образно, да, это правда. Образы максимально крутые, конечно, Есенин рисовал. Ну и...
2: Это Маяковский.
1: Ой, Маяковский. Почему я Есенина вспомнила? Потому что сейчас сижу и вспоминаю вообще очень же много песен, которые у нас музыканты взяли от классиков. То есть на стихи классиков написали музыку.
2: И вообще, честно
1: вот
2: говоря...
1: Вот того же Есенина. Почему я вспомнила? Потому что есть песня очень, кстати, крутая у Монгол Шудан. Как она называется? Напомни. «Москва». Нет, не «Москва». Нет.
2: Ну...
1: «Москва» называется?
2: Вроде да.
1: Господи.
2: Как называется, не знаю, но в целом...
1: Ну, напой первые строчки.
2: «Шум и гам в этом логове жутком». Я знаю только этот момент, он мне больше всего нравится. Сразу первое,
1: ну,
2: что,
1: короче,
2: в голову приходит.
1: Песня. А еще вот «Свеча горела на столе», которую в свое время Пугачева исполнила. Тоже стих Пастернака. Хорош и в качестве стихов, и в качестве песни тоже. Но вообще таких композиций очень много. Я в свое время даже делала музыкальную программу, где вот собрала эти как раз композиции в одну рубрику и вот про них рассказывала.
2: Или вот можно еще процитировать одно четверостишее? Значит, «И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа». Ну, это же вообще...
1: То есть ее взгляд острее, чем лезвие любого ножа.
2: Чем все, чем там яд, чем пролеты лестничные, куда
1: женский
2: можно
1: взгляд. Взгляд любимой женщины. Обалдеть.
2: Я вот иногда думаю, вот, если бы
1: вот
2: не существовало
1: образы,
2: этой,
1: да,
2: больной любви, был бы поэт настолько легендарным?
1: Да. Да, нет. На самом деле говорят, что счастливых поэтов не бывает.
2: Ну, правда. Ладно, давайте продолжим эту тему в новом часе.
1: Может быть, только детские поэты, потому что они
2: есть что сказать мне на этот счет.
1: Хорошо, услышимся.
0: «Свои люди». Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Руслан Кухарук оценил ключевые объекты Октябрьского района. В Сургуте проверяют безопасность избирательных участков. Югорский проект «Детский сад без простуд» тиражируется в другие регионы. Ключевые проекты в Октябрьском районе проинспектировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Так, вместе с главой муниципалитета Сергеем Заплатиным глава региона оценил качество 8,5 километров автодороги Андра-Октябрьская. Ее привели в нормативное состояние в прошлом году и сейчас отвечает современным стандартам. Пристальное внимание к объекту культурного наследия церкви Святой Живоначальной Троицы. Это один из немногих сохранившихся образцов каменного зодчества в Западной Сибири. Губернатор поручил профильным ведомством провести комплексную проверку состояния храма, чтобы принять решение о необходимости реставрации. Не менее острый вопрос – водоснабжение, которое временами подается с перебоями. Проблема уже решается. В планах бурение скважин и установка двух резервуаров для чистой питьевой воды. Все работы намерены завершить в этом году. А еще Руслан Кухарук побывал на родине своего деда в селе Ширкалы, где по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе формирования комфортной городской среды стартовал второй этап благоустройства. обустройства зоны отдыха на берегу Оби. Еще одна значимая локация – местная школа. Капитальный ремонт затянулся, но после смены подрядчика работы возобновили. Ожидается, что школьники сядут за парты с третьей четверти будущего учебного года. В Сургуте на месяц раньше срока начали проверять избирательные участки на антитеррористическую защищенность. Напомню, в сентябре югорчанам предстоит голосовать сразу на нескольких уровнях. Выберут депутатов Госдумы, Тюменской областной и окружной дум, а в крупных городах, включая Сургут, еще и местных парламентариев. При этом, как открыто заявляет председатель ЦИК Элла Памфилова, есть риски диверсии и провокаций со стороны недружественных стран. Поэтому подготовка идет с опережением графика. Уже проверено более сотни избирательных участков. Всего их 130 в 88 зданиях. В основном это школы, оснащенные системами видеонаблюдения, оповещения и эвакуации. Также предусмотрена физическая охрана. Кроме того, все задействованные службы отрепетируют план взаимодействия на случай ЧП. Опыт Югры по сохранению здоровья дошкольников применяют в Нижегородской области. Проект «Детский сад без простуд» запустили в учреждении номер 3 «Колокольчик» в селе Дивеево. Там же прошла тематическая сессия с участием представителей Департамента образования и науки Югры. Эксперты округа показали коллегам, как работает пилотный проект «Детский сад без простуд». Его ключевая особенность – использование программно-аппаратного комплекса «Робот» диагностики простудных заболеваний. Это цифровое решение помогает вовремя замечать риски, выстраивать более эффективную профилактику сезонных недугов. И последнее. Масштабное обновление подсветки 11 храмов началось в Сургуте. Проект реализуется в рамках партнерства местной епархии и компании Юсупов «Архитектурное освещение». Первым объектом, где появились мастера, стал женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Умиления. Каждое начинание проходит стадию тщательных инженерных расчетов. Использование новых технологий в архитектурном освещении позволило получить международное признание. В прошлом году проект компании по оформлению собора в Ханты-Мансийске стал лауреатом престижной премии Lead Lighting Design Awards. В монастыре Умиления предстоит заменить 30 изношенных светильников и выполнить полную ревизию электрических сетей. Завершить преображение всех храмов Сургута планируется до конца года. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: Да, ну вот продолжить тему хотелось бы, пятничную, на самом деле.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Не хочется... Кто к нам только присоединился, мы в конце прошлого часа говорили...
2: Про поэзию. Не хочется душнить,
1: рассказывать... Про музыку и поэзию.
2: Про законопроекты или про топливные проблемы. Тут нам Алексей написал. Люди довольно редко вслушиваются в текст песен. А вот если бы вслушивались... Особенно в американские, это я от себя добавляю. Там иногда думаешь, красивая песня, а на самом деле такая чепуха. Но вот говорит, лето — это маленькая жизнь. Песня, знаешь такое?
1: Конечно.
2: Митяев.
1: Да, естественно.
2: Это вообще про запой и расставание. Я пошел посмотреть, действительно ли это так, так сказать, проверил. Но единственное, когда ты знаешь эту песню, очень трудно читать стихи, как будто бы ты не знаешь. Да, потому что, ну, например, я и не заметил, что конец мая. Мне хочется петь. Да? Я и не заметил, что конец мая. Вот это, знаешь, ну, нараспев читать. А не получается иначе. Что давно повесилась метель злая, выпил с участковым, смотрю, лето. А лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. Ну, чтобы наверняка там выпивать, правильно?
1: Ну, или забываться. А может, и то, и другое, скорее всего.
2: Да, ну, слушайте, да. Интересно. Ну, вообще...
1: Ну, припев, вот, припев читай.
2: Лето — это маленькая жизнь порознь. Вот. Тихо подрастает на щеках поросль. Да. Дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь.
1: Да, порознь — слово уже как минимум должно нас всех. А мы подпеваем, да, и никто... Ну, не то, что никто. Не все задумываются действительно над содержанием. Спасибо, Алексей, что обратили на это внимание. Истину глаголите. Кстати, вот еще есть комментарий от... Ты что-то в тему говори. Да, я просто сейчас переведу.
2: Смотрите. Берем легендарнейших наших поэтов. Наших вот именно, да? Вообще вся поэзия, она построена вокруг музы. Муза приходит по-разному ко всем. Ну, Тютчеву и Фету, не знаю по какой причине, у них классно получалось описывать природу. Птички-синички, речка журчит, красиво, классно, жизнеутверждающе, вдохновляюще. Я вот так не могу вот сесть и написать что-то прикольное. Я, если пишу стихи, это всегда что-то про грусть, про декаданс какой-то, про вообще безысходность. И так далее. И я заметил то, что мне как раз и нравятся эти стихи.
1: Кто чем богат?
2: Есенина, там, Маяковского, Блок с его описаниями страны,
1: мудрую вещь
2: нашей матушки Руси,
1: не моя.
2: Всей,
1: да, я
2: в таких серых мрачных тонах под дождем.
1: Не моя мысль, все, наверное, читали ее где-нибудь тоже на просторах интернета. Человек не может давать миру то, чего у него нету. То есть человек, который думает пессимистично, он и стихи пессимистичные пишет. Логично же? Логично. Ты не можешь писать про красивую природу, хотя ты природой, в принципе, восхищаешься, когда мы где-нибудь на природе. Мог бы и стихи, но, видишь, тебя не вдохновляет она на поэзию.
2: Вот Пушкин из-за любви погиб. Есенин как будто бы тоже закончил жизнь по причине там любовных распри, злоупотребления всевозможными там веществами и так далее. Маяковский, ну, по официальной версии, тоже сам, как это правильно говорить, чтобы Роскомнадзор не ругался.
1: Ну, короче,
2: предпочел не жить, вот, можно так
1: судьба
2: сказать.
1: Судьба была непростая, но если бы нет судьбы, они бы не написали столько гениальных
2: вещей. И в историю, да, в историю вошли те женщины, которые были с ними. Я да. Вот никогда не понимал, почему так, почему вот у этих людей всегда какие-то, любовь какая-то больная. То есть там у них любовные многоугольники, они что-то расходились, сходились, там кто-то терпел, что эта женщина вообще с другим живет. Мне это казалось всегда дикостью, думаю, странные они какие-то все наши поэты. А потом до меня дошло, что это не причина, это следствие. А? Ну и наоборот, ты понимаешь? То есть то, что у них были такие отношения, давало им пищу для того, чтобы творить и становиться великими.
1: В том числе.
2: И когда
1: но
2: до меня
1: я
2: не думаю,
1: что они специально это делали.
2: Когда до меня это дошло, пострадаю. Я вообще по-другому никак... Нет, вот именно что. Просто фактор того, что у них были неразделенные чувства, что у них были вот эти стенания, переживания, душевные муки, боль, давали им возможность писать то, что мы сейчас читаем и называем гениальным. Mm-hmm. И не было бы Брик, возможно, и не было бы поэта, понимаешь?
1: Невозможно, а точно. Вот «День добрый» пишет нам Сергей Сургута. В тему песен на YouTube есть такой канал, ну, нейросетевой. Я даже название uh-huh. говорить не буду, потому что этих каналов сейчас достаточно много. Сергей, да, но про тот, который вы говорите, есть такой действительно. И там на стихи Маяковского и Пушкина песни в рок-обработке нам сообщает Сергей. Спасибо большое. Кстати, вот действительно раньше, я сейчас приводила в пример, да, песни вот «Сплин», «Монгол Шуда», Пугачева, кто там у нас еще? Кто-то же, ну, много артистов, которые писали на стихи классиков. И вот раньше это, типа, ну, действительно надо было найти композитора, исполнителя, все это сделать как-то красиво. Uh-huh. А сейчас это делает компьютер, и сейчас реально ведь уже, мне кажется, сотни стихов, если не перешагнуло уже за тысячи, да, написано вот с помощью нейросети в виде песен, которую мы с вами в школе читали. Я вот не так давно нашла песню, тоже нейросетка написала, про у Пушкина, господи.
2: На какой стих?
1: Зимняя пора.
2: Начни. Первую строчку, знаешь?
1: А чей очарование?
2: Так она звучит?
1: Да, а разве нет?
2: По-моему, не так она звучит. Зимняя пора, а чей очарование, это даже не звучит. Может быть,
1: там осенняя пора
2: есть, да.
1: Да я забыла. Нет, она... Я сейчас ее уже не найду. Но она
2: прекрасна
1: про зиму.
2: Прекрасна мне твоя прощальная краса, люблю я пышную природу и увидание.
1: Это про осень, точно это про осень, да.
2: Какая... Однажды в студеную зимнюю пору.
1: Нет, конечно.
2: Зима, крестьянин торжествуя.
1: Нет. Ну, тебе это давало даже послушать эту песню. Ну, что, с памятью у обоих, что ли, проблемы?
2: Господи, давай наберем Пушкин «Зима». Стихи о зиме, он не один, да, очевидно. Это мы сейчас просто берем в прямом эфире на весь этот, признаемся о том, что мы балбесы вообще.
1: Да нет, я просто реально забыла.
2: Смотри, какие стихи есть у Пушкина. «Зимнее утро, зимний вечер, зимняя дорога, зима, крестьянин торжествует. Вот север тучи нагоняя, в тот год осенняя погода, опрятный...»
1: Да мне название ничего не дадут, мне надо строчки. Я сейчас пойду, вот, когда у нас будет...
2: «Мороз и солнце».
1: У нас... «Мороз и солнце»!
2: Ты серьезно, вот да! Это забыла?
1: Да! «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, дух прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые взоры, навстречу утренней авроре, звездой севера явись». Да, короче, вот этот стих, ну вот же, мне надо было просто напомнить. Вот на этот стих потрясающе нашла просто нейросетевую версию песни, и я просто на репите раз 50 ее послушала, пока не надоело. Ну, это так круто. Фишка-то
2: нам,
1: в том...
2: нам даже слушатели помогали. «Унылая пора». Нет, «Мороз и солнце», понимаете, самое первое, что должно приходить.
1: Я же говорю про зиму. Но я забыла. Вспомнила, ура.
2: А вот и он, памятник.
1: Так вот, слушайте, я что хотела сказать-то, мысль моя. Что, когда я слушаю эту песню, я не понимаю, что это Пушкин. Я не понимаю, что это тот самый известный всем такой классический его стих. Я просто... смываются границы. Я ее слушаю как современную поп-композицию, и это очень круто звучит. Это гениально звучит. Я думаю, вот могли бы так артисты наши спеть, например. Но никто не перепевал «Мороз и солнце». Никто не делал из этого песню никогда. Но я слушаю, и мне нравится. Я не ассоциирую с Пушкиным совсем. Но подпеваю, потому что, естественно, мы знаем эти слова наизусть. Вот.
2: Роман пишет, что супруга хочет арбуз, я хочу дыню, дочка клубнику.
1: Вам на овощной рынок.
2: Как быть? Я тоже хотел сказать. На рынок. Ехать на рынок.
1: И все покупать. Всем по тому, что он хочет. Никого не обделяйте, пожалуйста. И дыню, арбуз, и клубнику.
2: А, есть.
1: А потом еще...
2: Вариант. Нет, все. Я придумал.
1: Да
2: дешевле,
1: хватит.
2: И не надо ехать на рынок. Купите жвачки.
1: Да,
2: есть жвачки со вкусом клубники, дыни и арбуза.
1: Сразу тебе фи, мое, и Романа тоже.
2: Дайте им эти жвачки и...
1: И дождитесь, когда вас выгонят из дома.
2: Да, в интернете можно найти картинку арбуза, и типа жуешь жвачку, смотришь на арбуз, и как
1: Тим, будто... у нас не конкурс креативности. Нужно поехать и купить, Роман, и сделать всем вечер пятницы прекрасным, всей вашей семье.
2: Да, доставка есть, кстати.
1: Ну, где-то есть, где-то
2: нету. Из крупных магазинов могут привезти, ну, в смысле, тех, которые за городом обычно стоят, тоже на трассе практически.
1: Слушайте, музыкальную тему раз коснулись, затронули, давайте я расскажу. У нас тут депутаты Госдумы, такая, знаете, инициатива. Я вроде с ней согласна отчасти, с другой стороны и не согласна.
2: Просто все испортить, да, хочет нам сейчас весь
1: Не-не, почему? Она довольно любопытная. Вот мне хочется узнать мнение наших слушателей, потому что у нас депутаты Госдумы предложили раскрывать гонорары артистов, которые выступают за счет бюджета. В чем суть? У нас каждый раз на какие-то мероприятия, это по всей стране, да, на большие праздники или праздничные какие-то события приезжают артисты, выступают, это все делается за счет, ну, если это не частный концерт, это за счет бюджета, ну, то есть для горожан праздник такой. Зачастую эти концерты даже бесплатные, потому что, если условно День города, естественно, это все для горожан делается. Ну и вот, как считают депутаты, надо, чтобы люди имели право знать, сколько они из своего, ну, по сути, это же народный бюджет, мы же его формируем, да? И вот мы должны знать, за сколько того или иного артиста везут в город. Почему? Потому что я напомню историю 24-го года, когда, помните, скандально
2: Шаман
1: прославился.
2: Я сегодня ролик такой увидел. Там мужчина задает вопрос своим подписчикам, зрителям. Говорит, если бы у вас была возможность запретить какому-нибудь одному российскому исполнителю навсегда запретить ему петь на сцене, кто бы это был и почему именно Шаман?
1: Ну, в общем, да. Вот как раз про шамана я начала говорить. Помните, в 24-м году мы это в эфире активно обсуждали. У него должен был пройти концерт в Ставрополье. Его отменили в итоге, потому что местный губернатор, ну, посмотрел просто на настроение жителей и даже провел опрос. И в рамках этого опроса большинство сказали: нет, нам не надо. Потому что он должен был приехать и выступить за 15 миллионов. При том, что в 24-м году у Ставрополя были и другие, как бы, приоритеты, нежели шамана за 15 миллионов послушать. И местные жители просто сказали нет. И в итоге ему отказали. Он не приехал, он не выступил. Мы все это помним, эту историю. То есть это вполне реально. Так вот, депутаты считают, что нужно по такой же примерной системе действовать и дальше. Чтобы жители знали, что условно приезжает какой-то артист вот за такую-то денежку. Готовы ли мы? Хотим ли мы? Но я думаю, не превратится ли это в какой-то балаган? Это просто начнется голосование за артиста. Вот этот мне не нравится, я проголосую против. Да, а этого я хочу послушать, проголосую за. Насколько это будет честно и объективно, я не знаю, но...
2: И полгорода разделилось, значит, полгорода хочет Кадышева, полгорода Хабиба, да, или что?
1: Например. А подростки они такие, они могут за Хабиба и соседние города подключить. Население 50 тысяч города, а будет 200 тысяч за Хабиба.
2: Кто-то скажет, а мне вот Ваня Дмитриенко нравится.
1: Ладно,
2: я хочу Бузову,
1: на самом деле
2: спела на сцене.
1: Но депутаты не предлагают делать голосование. Они предлагают просто сделать прозрачными все вот эти выступления. И знаешь, как у них там даже они как расписали? Не просто, как, типа, назовите нам стоимость. Они хотят обязать местной власти... Ну, или то бюджетное учреждение, которое организует концерт, публиковать у себя на сайте, во-первых, название мероприятия, дату, место, заказчика, источник денег, имя артиста или коллектива, общую стоимость контракта, гонорар исполнителя отдельно, потому что очень часто...
2: Процент отката.
1: Это
2: шутка, юмор.
1: Естественно, Тимур шутит.
2: Ничего общего с реалиями не имеющий.
1: Да, и даже в том числе какие-то райдер-артисты, потому что иногда там райдер такой, что, извините меня, надо еще дополнительно 1,3 миллиона, чтобы этот райдер исполнить. И парламентарии также говорят, что надо сопутствующие расходы обязательно обозначать, потому что если, например, артист стоит 15 миллионов, а это еще неизвестно, сколько они потратят на транспорт, перевести всех на бизнес-классе, да, всю команду, проживание, техника, аренда сцены, звука, света, расходы, все связаны с выступлением, это все надо публиковать, чтобы люди понимали, что, ага, еще и шаману 15 заплатят, еще и сверху там 10 миллионов, ну и вообще, короче, неплохая такая сумма получается, а мы, может, лучше хотим вон детскую площадку организовать где-нибудь в городе. Вот такое предложение, как относишься к нему?
2: Да никак. Ну, нет, делайте, я не знаю, как нормально.
1: Но если будут вот так тебе подробно
2: просто
1: расписывать...
2: Просто да куча схем, схем в голове есть, как обойти эти ограничения.
1: Понятно.
2: Ну, ты хорошо, давай начнем с того, что в муниципалитетах часто есть такое понятие, как градообразующее предприятие. И когда какое-то мероприятие проводится в этих муниципалитетах, нет-нет, это градообразующее мероприятие выступает спонсором. Да,
1: да? Приводит
2: и
1: артистов.
2: Это градообразующее мероприятие может взять на себя часть расходов на организацию приезда этой звезды, например, на его райдер, на его хотелки, предоставить Mercedes-Benz, там, и ведро черной икры и так далее. А бюджет на себя возьмет только оплату, например, именно гонорарный части. И всем хорошо. И бюджет отчитается, что мы всего там 1 миллион потратили, ну, а звезда спокойно приедет, выступит. Ну, и в чем смысл?
1: Ну, может быть, не везде есть градообразующие предприятия, которые готовы взять на себя.
2: Мне кажется, что в целом таких вот моментов, как выступления за бюджетные деньги артистов, ну, как будто бы не должно быть. Не в наше время это себя... Опять субъективно мне это себя изжило. Если есть частный какой-то бизнес, который готов привезти звезду, пусть привезет, мы организуем сцену, например, мы на этой сцене разместим логотип этого частного бизнеса и скажем, что вот меценат, пожалуйста, скажите ему спасибо за то, что привез к нам вот замечательный коллектив, и он для нас поет на дне города. А вот так брать бюджетные деньги есть... Куча сейчас направлений, куда можно их направить.
1: Угу. Но опять же...
2: И все-таки выступление артиста — это его личная карьера, на которой он зарабатывает деньги. Это можно делать в ДК, это можно делать в концертных залах, на сцене.
1: Приезжать в частном порядке, да. Ну, гастроли обычные. Да, но очень многие расстроятся, если бы у нас отменили эти концерты, например, на дни города.
2: Ну,
1: да?
2: Переживут, да.
1: Ну, это окей, это твоя позиция, мы ее услышали. И отчасти, может, даже согласна.
2: Да.
1: Но отчасти.
2: Да.
1: Ладно, еще тут одно предложение, заканчивая всю эту тему. Я совершенно понимаю, что это нереальное предложение, но тем не менее депутаты в рамках вот этих предложений еще и знаете, что говорят? Надо ограничить выступление артистов 1 000 000 рублей, если из госбюджета берутся. И я понимаю, что ну а кого за 1...
2: И чисто, знаешь, местная самодеятельность только выступает.
1: Вот именно, за 1 миллион рублей можно только артистов каких-то местных найти, а федеральные звезды никто за такие деньги уже давно не выступает.
2: Ну или дистанционно скажет. Можно я приезжать не буду, по скайпу выступим.
1: Типа. Да, в зуме, свяжитесь со мной.
2: Или вообще, что париться, поставьте запись концертную, вот просто на экран выведите.
1: Да, это как в свое время.
2: Деньги переводите и пойте.
1: Да, это как в свое время Пугачева. Помните, у нее уже было несколько прощальных концертов. Она все уходила, уходила со сцены, никак не могла уйти. И когда уже все эти концерты, она уже устала по ним ездить, уже завершилась эта эпопея, придумала еще один бизнес-план. Эти концерты с финальным отчетным
2: выступлением
1: да, начали показывать в кинотеатрах. И люди ходили в кино, платили деньги за как будто бы кино, а смотрели на большом экране концерт. Я думаю, вот это да. Вот до этого еще, по-моему, никто из артистов не додумался.
2: Ну, ладно, тоже лукавишь.
1: А кто так делал?
2: Я помню, месяц назад Марина посетила концерт одной московской артистки, при этом не выезжая из Ханты-Мансийска.
1: Просто
2: купила платную ссылку за 500 рублей там, и да. Попала на концерт.
1: Да, но это писательница, во-первых, а не певица. Ну, не суть, она и песни пела в том числе. Но она же это сейчас уже организует, придумывает, а Пугачева это делала 10 лет назад. Я говорю, Пугачева была первая, кто догадалась до этого.
2: Ну, поэтому она примадонна.
1: Да, вероятно. Ладно, у нас музыка далее.
2: Как бы я там негативно не относился, может быть, к вообще этой истории.
1: Но след в музыке, российской музыки,
2: это не след, это кратер.
1: Это наследило конкретно, короче. Да? Не один след оставила, а так потопталась прилично. Ну, в хорошем смысле, если можно так сказать.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 3309-info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 3309-09.

0: Нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох, нравится мне вот это, знаете, консолидация наша с вами, потому что слушатель, вот Роман, да, который написал: «Жена хочет арбуз, я хочу дыню, дочка клубнику, как быть?» Из Сургута человек получил ответ, ну, из Лентора.
2: Так.
1: От слушателя Сергея, он говорит: можно купить личи, потому что личи — это сочетание вообще всех трех вот этих вот вкусов практически. И нотки арбуза, и нотки клубники, и медовая сладость, отдаленно напоминающая
2: дыню.
1: Поэтому в целом можно купить вот этот вот фрукт и быть довольным жизнью.
2: А его, кстати, продают. Я вот вчера, мы с тобой были в сетевом
1: магазине,
2: я видела.
1: Мне нравится, что заморачиваются и как бы тратят свое время, да, чтобы либо найти информацию, либо сформулировать мысль, рассказать человеку.
2: Даже не то, что заморачиваются, в принципе, вникают в проблемы других людей. То есть мы, я еще раз говорю, мы очень с вами все неравнодушны. Потому что один слушатель говорит: вот у меня проблема, мы хотим 3 разных этих продуктов.
1: Да.
2: А другие слушатели вообще в другом городе такие: так, интересно, как из-за проблемы можно выйти?
1: Да.
2: Это потрясающе. Спасибо большое. Мы вот тут обмениваемся с вами опытом жизненным.
1: А есть вот подсказка, например, от Ольги. Она говорит: нужно селедку купить, чтобы никому обидно не было.
2: Я думаю, что дочка здесь в проигрыше останется. Потому
1: может,
2: что
1: она обожает селедку.
2: Может быть, хотя обычно...
1: Ты по себе людей не суди.
2: Ты знаешь, если судить по такой логике, то я до сих пор не выросла. Я селедку не люблю.
1: Может быть, дочка в гастрономическом смысле более зрелая, чем
2: может
1: ты.
2: Может быть, однозначно, наверное, но, мне кажется, большинство детей, абсолютно большинство, не любит селедку. Могу ошибаться?
1: Причем Марина реально как ребенок, я иногда говорю: попробуй, это вкусно, она такая делает. Вот так, знаете, как дети делают, так, это мне не нравится. Я не буду это есть.
2: Я сегодня картошку жареную на ужин. Я же уже сказала, это все ты час назад мне про жареную картошку напомнил. Я теперь ее дико хочу.
1: Если музыкальная тема набирает обороты, написал нам Андрей, то расскажу про песню «Матушка-Земля». Слышал ее на разных языках. И на немецком, и на испанском, и на португальском. В общем, много вариантов есть, если поискать.
2: Да, это правда. Сейчас вообще бешеная какая-то популярность.
1: А Алексей написал, что Пугачева — королева советского и российского шоу-бизнеса. Как человек, может, и плохой, но мы с ней лично не знакомы, поэтому судить ее не нам. Хотя у Марины есть сложившееся мнение о Пугачевой. Марина судит по ней, исходя из ее позиции по вопросу поддержки или не поддержки.
2: Мне так нравится, когда...
1: России... В плане проведения специальной военной операции. Так вот, Пугачева не поддерживала Россию.
2: Да.
1: Она не высказывалась «за». И в некоторых СМИ фигурирует информация, и в некоторых, например, пабликах, и в соцсетях, о том, как она высказывалась в негативном ключе.
2: Мы это все помним.
1: Поэтому выводы мы как бы делаем лично, исходя из нашего какого-то, знаете, патриотического такого
2: порыва. Но при этом
1: вот
2: у нас есть, помните, был такой проект «Фактор А», может быть, знаете. Оттуда, кстати, Шаман тоже в свое время вышел. Он же с Пугачевой вот в этом проекте как раз познакомился, участвовал. И у нас в этом проекте участвовала одна знакомая, певица. Она живет на Ямале. И вот она, когда лично общалась с Пугачевой, она говорила, что очень такой, целостный, очень опытный, очень такой интересный человек. Ну, типа, с ней общаешься, и там вообще столько она всего дает. Но это, опять же, мнение конкретного человека, наша знакомая. Ты прекрасно знаешь.
1: Ну, я понял.
2: Поэтому я точно с ней лично не общалась, с Пугачевой. И вообще, я как бы не думала, что мы сегодня будем ее обсуждать. Вообще, я ей желаю как минимум здоровья, потому что вот мало кто об этом знает, но она за последние...
1: Она с каждым разом все моложе и моложе выглядит.
2: Она за последние полгода 2 операции на сердце пережила, так что у нее там тоже все не так хорошо со здоровьем. А учитывая, что она еще и вдали от дома, вот в этих постоянных своих эмиграциях, они же там из одной страны в другую переезжают, что-то, то там полгода поживут, то там, она уже все на месте не сидит. Ну, я так понимаю, не знаю, по каким причинам. Поэтому я думаю, ей тоже очень морально тяжело там, но это был ее выбор в любом случае. Я с Богом, как бы, давайте уже отпустим человека, пусть живет свою жизнь.
1: Есть полярное мнение по поводу личи. От Виктории пришло сообщение, значит: привет, нет, личи не заменит эти 3 продукта. У личи невыраженный вкус, совершенно не похож ни на арбуз, ни на дыню, ни на тем более клубнику.
2: Ну, кстати, вы знаете, возможно, вы личи ели только на территории России.
1: Да нет, что ты.
2: Я к чему это говорю? Потому что, вот честно, те ананасы, которые продают в российских магазинах, например...
1: Да.
2: они совершенно не сравнятся с теми ананасами, которые, да, например, в Таиланде продают на каждом шагу. Ну, это, да, совершенно два разных ананаса. Поэтому вот мне кажется, что личи, да даже манго, которые нам привозят, вот в сетевых магазинах продают, они тоже не такие вкусные, сладкие, сочные, как в том же Таиланде, где их под ногами валяют условно.
1: Ну, это факт.
2: Никому не нужны.
1: У нас в России что может быть прям сильно вкусное? И что когда... в других странах не будет такого
2: вкусного?
1: Сейчас, просто
2: подожди. И когда я в последний раз пробовала личи, в России, вот тоже в сетевом магазине, они реально мне безвкусными показались. Хотя, поверьте, там, где они растут, они гораздо вкуснее.
1: Сейчас тебе напишут, да, знаю я без тебя. Тысячу раз в ваших Таиландах бывала.
2: Я всего один. Всего один, честно.
1: Яблоки. Вот это наше, да? Мне кажется, вкуснее наших яблочек нет ни в одной стране яблок. Ты просто говоришь ананасы, так это буквально вообще все, что угодно можно сравнить.
2: Белорусские яблоки вкусные тоже.
1: Не, белорусские картошка же. Мы же уже решили.
2: Ну, у нас тоже картошка вкусная.
1: Ну да, но есть страна, где самая вкусная.
2: Белорусская на 1% вкуснее, да, согласна. Ладно, на самом деле я не разбираюсь ни в личи, ни в других этих фруктах. Возможно, кто-то... Я просто не знаю, за кого здесь, на чью сторону встать, Сергея или Виктории.
1: Сергей, арбузы, Сергей, допустим.
2: Утверждает,
1: где
2: что...
1: самые вкусные арбузы? В, давай, Киргизии. И, ну что ты, конечно.
2: Серьезно?
1: Конечно.
2: Самый,
1: ну, как по мне, потому что, во-первых, такое, знаете, что-то такое родственное.
2: Ты подожди, сейчас мы астраханских дождемся в конце августа. О, любой киргизский
1: закмет. Не, ну, ладно, как казахстанские арбузы тоже вкусно, но я имею в виду эту границу, то есть северный Кыргызстан и южный Казахстан. Чу... Там очень вкусные арбузы.
2: А я думала, ты мне ждешь от меня. Чу, продолжай дальше. Чу.
1: Нет, ну чу, это муниципалитет на юге
2: Сейчас
1: Казахстана. И я себя вспоминаю в детстве, в молодости, когда мы там с родителями на родину ездили в отпуск. Возвращались на поезде всегда из Бишкека. Путь проходил через Казахстан. Очень жарко, душно, но много рыбы копченой возле Балхаша. Так вот, мы всегда, когда в Курган проезжали, ну, заезжаешь в Россию, и перед Екатеринбургом несколько крупных городов. И там всегда, вот когда мы прибывали на вокзал, огромное количество местных жителей приходило туда на перрон, чтобы купить арбузы, дыни, фрукты ящиками. То есть мы, я лично, из Киргизии еду, в Чу мы выходим, закупаемся за копейки на вокзале прямо арбузами, там за, не знаю, там, ну, на рубли было 10 рублей.
2: Зная, что в Кургане это захотят купить?
1: Зная, что в Кургане это все скупят.
2: Ого.
1: С руками отрывали.
2: А вот. Жители Кургана откуда об этом узнавали?
1: Тоже? Я не знаю, может...
2: А сейчас до сих пор такая система есть, не знаешь?
1: Не знаю. Нет, я не ездил уже давным-давно, уже лет 15, наверное, туда.
2: Удивилась, если честно.
1: На поезде именно.
2: То есть народ народу продавал, по сути?
1: Ну да, ну а что?
2: Ну ничего, просто забавно, здесь нет как бы никакого
1: пока...
2: контроля, никакого от слова совсем.
1: Я пока до дома доезжал, у меня полный карман денег был, а ты
2: вы, чё? Да круто же, но вы, получается, в Чу у неизвестных людей покупали неизвестную продукцию, продавали людям, которые тоже знали, что неизвестно, что им продадут.
1: А там не важно, там даже выбирать не надо, там первый попавшийся арбуз берешь, он вкусный. Это гарантия.
2: Да я понимаю, просто представь себе сейчас какой-нибудь...
1: Просто ты понимаешь, что они лопаются, ты втыкаешь нож в арбуз, он разваливается на две части.
2: Да, сладкий, сочный. Ну ты представь сейчас вот с точки зрения Роспотребнадзора, они слушают, наверное, у них волосы дыбом, что где-то там вот так вот люди друг другу вообще без документов, без ничего продают. Черт, что ж, можно
1: ну,
2: было продавать.
1: Ну, поди, они это знали, это все знали. Это все
2: да
1: знали.
2: Да ладно, нормально, я же ничего то не говорю, раньше так было.
1: Люди прямо аж дрались, короче, деньгами в нас кидались. Вот так, понимаешь? Серьезно? Серьезно, говорю, в нас кидали деньги.
2: Ты был таким...
1: Мы им арбуз кидали, а они деньги нам кидают.
2: Кошмар. Ладно, мы тут вообще тема музыки...
1: У меня же раньше бизнес был. Когда мне было 13.
2: Мы почему-то сегодня...
1: Бахчевой бизнес.
2: Бахчевой.
1: Возил из Казахстана арбузы.
2: Да, этот бахчевой кочевник. Давайте тему поэзии и музыки я бы продолжила, но здесь еще немножечко... Здесь, короче, и про поэзию, здесь, короче, и про музыку, и еще и про кино. Смотрите, рэпер Хаски, знаете такого? Я, честно говоря, рэперов не особо знаю, но я слышала про него, но я не слушаю музыку такую, но тем не менее, это не иноагент. Куда ты пошел гуглить? Пошел сразу что-то смотреть. Не все рэперы...
1: Что, своими делами не могу заниматься?
2: Не все рэперы иноагенты, Тимур. Короче, рэпер Хаски сыграет главную роль в фильме «Лермонтов». Ну, как вы можете догадаться, он будет играть самого Лермонтова. Более того, режиссером этого фильма будет всем нам известный Павел Лунгин. У меня, кстати, с вот последнего «Духа огня» в этом году, когда проходил кинофестиваль наш «Югорский дух огня», Павел Лунгин был в числе гостей. Мы даже с Тимуром его на 2 секунды умудрились в холле перехватить и сделать кадр на память. Вот, Лунгин будет снимать этот фильм, а это уже о многом говорит. Дай бог, картина хорошая будет и не испортит нам, да, представление о нашем классике, как делает это иногда Сарик Андреасян, прости господи.
1: Не, пойду все-таки посмотрю, как он выглядит.
2: Так вот, почему-то считается, что внешность рэпера Хаски похожа чем-то на Лермонтова. Я даже видела уже вот эти кадры, как его гримируют и переодевают под Лермонтова. Я не вижу прям, конечно, сильное сходство, но что-то есть.
1: Он больше на Пушкина похож, честно. Нет, честно, вот ты посмотри на него, чисто Пушкина, если ему парик надеть. А надо посмотреть вообще, как Лермонтов выглядит.
2: Ну ты что, не помнишь эту фотографию из школьного учебника и во всех кабинетах литературы?
1: Я помню, хочу сравнить. Кстати, похож, да, усики приделать, и будет похож. Угу.
2: Ну вот усики как раз ему и приделывают в этом фильме. Так вот, получается, сыграет рэпер, по-моему, на моей памяти впервые, да, такое, когда берут вообще человека без какого-либо профильного образования.
1: И у нас половина актеров нынешних вот такие, по такому принципу,
2: вот серьезно,
1: в кино попадают.
2: Если посмотреть последние фильмы, года 2-3, там половина состава не профактеры, а блогеры, инфлюенсеры, известные люди, которые берут для популяризации.
1: Вообще не факт, что у них хуже получается. Давай возьмем сериал «Интерны». Угу. В этом сериале в какой-то момент, уже там последние сезоны, присоединяется к составу актеров Азамат Мусагалиев. Угу. И отыгрывает настолько потрясающую роль, что ты одновременно этого персонажа и ненавидишь за его подлость, и обожаешь за его юмор, и, ну, как бы ты понимаешь, что это Мусагалиев, и при этом при всем у него нет актерского образования. А вот этот вот, который Глеба играл...
2: Ну, у него только школа
1: как
2: КВН за плечами, это тоже своего
1: как
2: рода
1: актерский. Как зовут актера, который Глеба играл? Скажи, пожалуйста.
2: Пытаюсь вспомнить.
1: Сейчас. Его зовут... Илья Глиников.
2: Глиников, точно, Илья Глиников, да.
1: Вот, он актер, ну, у него... актерское образование, да.
2: Так и, же, как и у Кристины и Мусагалиев, Асмус, которая играла Варю, которая тебя раздражает,
1: да,
2: своей игрой.
1: Да, да, да, там вот весь состав начальный, да, кроме Лобанова, меня весь раздражает, если честно. Ну, хорошо играет Купитман, Быков и Лобанов. Все, 3 человека на весь
2: это
1: фильм.
2: Это твоя оценка,
1: ну, Пермяко, хорошо, из-за уважения к твоей родине Пермякова тоже.
2: А Пермякова классно играет.
1: Классно играет.
2: Любочку.
1: Так вот, этот Глиников, как потом Мусагалиев рассказывал, он на каждой там пресс-конференции говорил, что я не понимаю, типа, зачем этого Мусагалиева взяли, он не актер, вообще то, что он сидит с нами там за одним столом, мне это вызывает возмущение, потому что мы актеры, мы учились, а вы сейчас непонятно кого зовете в угоду, я не знаю чему, типа медийки
2: потому
1: или еще
2: что-то. Нет, я понимаю возмущение Глиникова, потому что тогда это были такие первые эпизоды, когда совершенно людей с улицы брали в кино. Сейчас же это просто сплошь и рядом. Мне очень жалко современных актеров, реально вот этих, знаете, молодых ребят, которые идут поступать куда-то в театральные. Они же рассчитывают на то, что станут востребованными артистами, а тут просто очередь из блогеров. Вот если посмотреть, еще раз говорю, современные фильмы, там блогер на блогере блогером погоняет, ни у кого нет образования, а талантливые ребята, которые реально имеют профильное образование и диплом, они никуда не могут пробиться. Приходят на кастинги, их не берут. Берут известную личность, потому что все знают, что если взять эту блогершу, все на нее пойдут смотреть, ее там поклонники и так далее. Вот так сейчас поменялась киноиндустрия. И современные актеры, когда они выбирают себе такое образование, они должны это понимать, что не факт, что они себя вообще реализуют в кино или в театре, потому что, извините, у нас сейчас в театре Бузова играет. Бузова, которая, уж прости, Оля, я к ней нормально отношусь, но она отвратительная актриса, она не умеет играть. Вот сегодня в повторе была «Однажды в России», один из скетчей, где она играет...
1: Праздновала день рождения.
2: Да, где она там с Дороховым целуется. И что, я вот просто в очередной раз посмотрела и поняла, что ну, она не актриса, ну не дается ей, ну не умеет, ну серьезно.
1: Ну ладно.
2: Она классная, я Бузову люблю, но она не актриса.
1: А, мы еще
2: так
1: не
2: вот, смотри,
1: зачитать.
2: А она не только в кино Бузова играет, она играет уже, извините меня, в театре. А мне кажется, что в театре такое вообще недопустимо. Потому что в театре, если ты не играешь на 100%, на 1000000%, это, ну, это невозможно смотреть.
1: Татьяна пишет: «Добрый вечер. Вот, Тимур, ты вспомнил про дыни и арбузы в ЧУ. У меня это внезапно тоже всплыло в памяти, хотя это уже забытая история. Подтверждаю, что так оно и было». Алексей написал...
2: Подожди, вам тоже кидали деньги?
1: Нет, ну как, Татьяна тоже в Киргизии, видимо, была и ездила на поезде в Россию, возвращалась там в Бишкек, Екатеринбург, легендарнейший.
2: А я думала, вы тоже привозили эти дыни и продавали их. Я подумала про это.
1: Алексей пишет: «Проводники на этой линии очень богатые люди, они затаривают все этими арбузами вплоть до кургана». Я тоже подтверждаю. Знаете, там не только арбузами. Ну, хотите, я этот прикол расскажу, но чуть попозже. У нас сейчас должна появиться реклама. От Андрея еще зачитаю. Вот, а мне Лобанов, наоборот, нравится. А речь не про Лобанова. Лобанов молодец. Речь про Глеба, который сын Кисигач.
2: Который мажор,
1: да.
2: Такой небольшого роста. Тимур, наоборот, Лобанова хвалит как актера. Я не знаю, мне в интернах все нравятся. Ну, я не... Вот как бы я даже к Варе нормально отношусь, к ее игре, хотя Тимур почему-то раздражается.
1: Ну, который, потому что она переигрывает, особенно первый сезон. Я же начал пересматривать интерны в какой-то момент. Первый сезон я не мог смотреть. Это настолько было переиграно, вот этот Варя и Левин. Они так сильно переигрывали, что меня аж это раздражалось.
2: У нас реклама, далее. Вернемся в конце часа, буквально через 3 минуты, и еще кое-что успеем, я уверена, обсудить.
0: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, простите, сейчас 7 часов, и там музыка сплошняком до понедельника, до 7 утра. У нас же в 7 наши любимые коллеги с утреннего шоу начинают эфир. Вот, будете слушать. А мы сейчас еще пока что на 8 минут займем ваши уши, если можно.
2: Какие 8? Меньше?
1: Ну, на 7.
2: Как тебе выражение только что сказала? Сама не понимаю, что сказала. Чуть-чуть минуточек еще займем?
1: Да, нормально.
2: Чуть-чуть минуточек.
1: Для пятницы, для 18.53, очень хорошо. Виктория пишет, что охлобы красавчик.
2: Согласна. Причем не только как актер, но и как человек, как личность, как гражданин, я бы даже сказала, потому что для страны много чего делать. Согласна. Красавчик.
1: Ну, такой турбо-патриот, как будто бы, нет?
2: Ну, не знаю, насколько здесь два слова уместно найти, употребить вместе. Истинный патриот, давай так говорить.
1: А вы забыли про детское кино, про школьников. Там сплошь способные дети без образования, пишет Алексей.
2: Угу.
1: Ну, сын девушки-режиссера.
2: Ну, кстати, знаете, вот опять же, если брать детское кино, сейчас в прокате не так давно был фильм, может, даже идет, нет, наверное, уже не идет, про медведя. Там вот Ева Смирнова снимается, девочка-блондинка. Она еще в «Папиных дочках» играет, в новых. Вот эту девочку, которая такая прошаренная по жизни, деньги любит и как бы вот за счет своей хитрости и ума добивается многого. Помнишь, такая блондиночка Ева Смирнова? Ну, так актрису зовут. Uh-huh. Так вот, я ее знаю с пеленок условно. Потому что когда она родилась, у нее родители сразу сказали, давай из ребенка, короче, делать звезду. И она, как, вот будучи еще там 2 годика, 3 было, может быть, кто-то тоже смотрел эти ролики, она вот обладает актерским талантом прям по рождению, можно сказать. Потому что она в 3 года такая артистка уже была. Они на этих роликах, родители, раскрутили Инстаграм, ну, сейчас уже запрещенный в России, тогда это была популярная платформа. У нее там миллионы подписчиков, поэтому Ева Смирнова, одна из самых востребованных сейчас актрис детей именно, да, ей, по-моему, 14 или сколько сейчас лет, она тоже блогер. Короче, они тоже, даже дети сейчас уже из блогерства идут в кино. И еще есть одна девочка, я, к сожалению, не помню, как ее зовут, но тоже с ней скоро кино выйдет осенью. Тоже девочка, которая сначала миллионы подписчиков заработала в соцсетях, а сейчас вот ее взяли в кино.
1: Угу.
2: Так что, если раньше там, может быть, даже по знакомству каких-то детей брали, то сейчас это тоже...
1: По принципу медийности.
2: То сейчас, да, сейчас все по принципу медийности. Даже дети.
1: Дмитрий написал, что коллеги сегодня прощались с нами до вторника, потому что в понедельник профилактика. Видишь, не повезло им.
2: Коллегам нашим не повезло.
1: Не повезло им. Вот нам повезло. Мы в понедельник работаем, у нас никакой профилактики. Никогда. Никогда у нас.
2: Она всегда в утреннее время.
1: Всегда нашим коллегам с утренним не везет. А нам везет, мы будем с вами в одной компании приятной, хорошей, классной.
2: Да, вот мы даже и не знали про профилактику, потому что она всегда мимо нас проходит.
1: Она нам и не нужна, профилактика. Серии с Лобановым самые смешные, написала Алла.
2: Ну, Лобанов очень смешной персонаж.
1: Ну, Андрей Евгеньевич!
2: Ну, он правда, это очень смешной персонаж. Потрясающе.
1: Не получилось пародировать.
2: Ну, мы поняли примерно.
1: Андрей Евгеньевич! Не получилось
2: пародировать. Нормально, сейчас получше.
1: Вообще никак.
2: Вот получше уже было. Получше.
1: Да, надо сквозь зубы и чуть орать.
2: Ну,
1: типа, Андрей Евгеньевич! Не получается. Пермякова супруга кого-то из создателей интернов в титрах мелькает, пишет Сергей.
2: Да?
1: Да.
2: А прям в титрах так и написано?
1: Пермякова супруга кого-то из создателей.
2: Нет, супруга режиссера, там, оператора кого. Я просто даже не знал этот факт. Может, они однофамильцы просто?
1: Может быть.
2: Пермяковых много? Или там реально подписано, что это супруга? Интересный момент. Надо будет прояснить.
1: Но она очень органично смотрится в своей роли, честно.
2: Да, а вы видели, как она похудела? Она же сейчас как раз сидит на диете, на спорте. Потрясающие результаты. Там уже, по-моему, почти 30 килограммов сбросила. Просто не узнать человека.
1: Марин, ну кто мы? Мы за этим только ты наблюдаешь.
2: А как? Мне кажется, это везде вот эти кадры мелькают. Все.
1: Где везде?
2: Не знаю, видимо, там, где я сижу.
1: У нас в наших танках, Counter-Strike'ах и на Матч ТВ не показывают про Пермякову.
2: Но она очень похудела, прям вообще молодец. Причем она без всяких таблеток, лекарств, уколов, аземпиков вот этих и прочего. Сама на спорте и диете. Крутая вообще. Прям Восхищаюсь. Ладно, про...
1: Хороших нам арбузно-дынно-шашлычных выходных желает слушательница Виктория. Спасибо
2: Виктория,
1: большое.
2: А вам нам, а вы нам организуете эти выходные?
1: Подожди.
2: У нас ни шашлыков,
1: опять клянчишься,
2: ни арбуз.
1: Я историю же хотел рассказать про проводников и про поезда. И вообще.
2: Расскажешь. Но прежде я завершу историю, которую я еще в прошлый
1: когда
2: раз...
1: Когда расскажешь? В понедельник вечером?
2: Нет, в час. Дай мне 10 секунд. Я говорила, что рэпер Хаски сыграет главную роль в фильме «Лермонтов». Режиссер Павел Лунгин. По сценарию у него там две мечты: жениться на светской красавице и познакомиться с Пушкиным, а от женщины он получает отказ, Пушкин умирает, и, короче, вот такая судьба. И там, чем закончится, узнаем в кино. Выйдет летом 28-го года. Все, что
1: спасибо.
2: Я хотела сказать.
1: А теперь пара историй, быстренько расскажу. Одна про попугая, ключевое слово попугая, другая про джинсы. В общем, мы частенько ездили, опять-таки, да, когда я был очень-очень молод, типа 25 лет назад, ездили мы в отпуск
2: был.
1: В Киргизию, возвращались всегда обратно вместе с этими, с коммерсантами. Вот.
2: Челноками.
1: Челноками их так называли. И они с собой везли товар, потому что Китай и Киргизия там очень близко граничат друг с другом, там все очень дешево. Есть огромный рынок Дордой, где можно было за копейки все закупить, приехать в Россию, задорого продать. Так жил очень много кто. И вот я помню такую картину, как просыпаюсь вот так перед границей уже с Россией после...
2: В поезде.
1: Да-да-да, в поезде просыпаюсь. Мы скоро будем в Петухово там проходить границу.
2: Петухово — это уже в России?
1: Да. Смотрю так, весь завешен какими-то джинсами, короче, новыми. Да что это такое, не понял. Кто-то подсунул, ну, просто повешал, знаешь, на эту, где полотенце должно висеть на полку. И так у всех вообще. Вот, и мы так проходили границу. И непонятно, ну, никто не признается, не забирает. Вот, а почему они так делали? Потому что таможня очень жестко за это наказывала. И они старались распихать кроссовки. То есть, когда мы Петухово границу проезжали, у всех одинаковые джинсы новые, одинаковые кроссовки новые, новые футболки, короче, все одинаково. А потом
2: потому
1: они ходили и
2: собирали. Потому что нельзя было это провозить.
1: Ну, определенное количество. Можно было личных вещей.
2: А они слишком много. Поэтому они в поезде все это распределяли.
1: Да, и шмонали, конечно, очень жестко.
2: Из багажа доставали, я правильно поняла?
1: Очень жестко. Таможенники иногда по 4-5 часов мы стояли на границе, особенно когда начинался такой лютый шмон. Они даже снимали плафоны вот эти вот.
2: Откуда столько тебе выражений, жаргонных всяких?
1: Марина, над каждым купе
2: шмонали, шмон.
1: Висит лампа.
2: Да.
1: Снимали плафон.
2: Даже там проверяли.
1: И залезали в нишу, там находили, причем очень много, даже при мне, я помню, запрещенных всевозможных веществ. Провозить умудрялись и там.
2: В
1: еще.
2: Плафонах?
1: Ну, внутри, обалдеть. Там, внутри, под этим.
2: Я
1: там,
2: поняла, я не завидую вот работе этих таможенников, транспортной полиции, всем, кому приходилось это проверять.
1: А про попугая я не расскажу, потому что уже не успеваю.
2: Поставьте напоминалку, расскажешь в понедельник. А мы вам, правда, желаем, присоединяюсь к пожеланиям Виктории, не обязательно арбузно-дынных шашлычных выходных, но вкусных. Может быть, для кого-то окрошка. А для кого-то мороженка, а для кого-то просто огуречный салат, это вкусно. Пусть выходные будут вкусными, приятными, расслабляющими, чтобы в понедельник с новыми силами приступили мы с вами к работе. Тимур Полунин, Марина Штейникова были с вами, вместе мы свои люди, и традиционно в понедельник в 3 часа дня. У нас никакой профилактики, если что, мы в 3 часа вернемся в понедельник и будем вам рассказывать новости.
1: Пока-пока-пока.
2: До понедельника.
10: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
11: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Руслан Кухарук оценил ключевые объекты Октябрьского района. Резидент окружного технопарка совершил прорыв в области регенеративной медицины. Команда югорчан стала победителем всероссийского семейного конкурса. Ключевые проекты в Октябрьском районе проинспектировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Так, вместе с главой муниципалитета Сергеем Заплатиным глава региона оценил качество 8,5 километров автодороги Андра-Октябрьская. Ее привели в нормативное состояние в прошлом году и сейчас отвечает современным стандартам. Пристальное внимание к объекту культурного наследия церкви Святой Живоначальной Троицы. Это один из немногих сохранившихся образцов каменного зодчества в Западной Сибири. Губернатор поручил профильным ведомством провести комплексную проверку состояния храма, чтобы принять решение о необходимости реставрации. Не менее острый вопрос – водоснабжение, которое временами подается с перебоями. Проблема уже решается. В планах бурение скважин и установка двух резервуаров для чистой питьевой воды. Все работы намерены завершить в этом году. А еще Руслан Кухорук побывал на родине своего деда в селе Ширкалы, где по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе формирования комфортной городской среды стартовал второй этап благоустройства зоны отдыха на берегу Оби. Еще одна значимая локация – местная школа. Капитальный ремонт затянулся, но после смены подрядчика работы возобновили. Ожидается, что школьники сядут за парты с третьей четверти будущего учебного года. Уникальное средство для заживления ран создали в Сургутском районе. Инновационную разработку презентовал резидент окружного технопарка компания «Дикоросы Югры» на состоявшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Инопром-2026». Специальная коллагеновая губка из шкуры северного оленя и экстрактов местных трав работает комплексно. Она быстро останавливает кровь, уничтожает бактерии, снимает боль и ускоряет восстановление кожи после ожогов, обморожений и даже пролежней. Добиться такой эффективности местному предприятию помогли Российский государственный университет имени Косыгина и специалисты технопарка Югры. Семья югорчан вошла в число победителей всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Итоги второго сезона проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», запущенного в рамках нацпроекта «Семья», подвели в Москве. Участниками стали почти 200 тысяч семей. В финал пробились 328 команд. Из них 60 семей назвали лучшими, в том числе югорчан. Наш округ представляли корольчуки из Нягани. В их дружном сообществе 5 человек. Родители Михаил и Анастасия, дети Александр и Полина, а также бабушка Татьяна. Все они любители путешествовать по родному краю, ходить на рыбалку и в лес по грибы, а еще активно помогают приютам для бездомных животных и участвуют в экологических акциях. Отмечу, победа принесла семье Корольчук сертификат на 5 миллионов рублей, которые они планируют направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, абсолютно все финалисты конкурса отправятся в бесплатные путешествия по России. И последнее. Масштабное обновление подсветки 11 храмов началось в Сургуте. Проект реализуется в рамках партнерства местной епархии и компании «Юсупов. Архитектурное освещение». Первым объектом, где появились мастера, стал женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Умиления. Каждое начинание проходит стадию тщательных инженерных расчетов. Использование новых технологий в архитектурном освещении позволило получить международное признание. В прошлом году проект компании по оформлению собора в Ханты-Мансийске стал лауреатом престижной премии Lead Lighting Design Awards. В монастыре Умиления предстоит заменить 30 изношенных светильников и выполнить полную ревизию электрических сетей. Завершить преображение всех храмов Сургута планируется до конца года. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
12: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
13: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить. Бог просто устал.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

It just all comes together. Archives on a VHS.